0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бимрадио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Осенние дни становятся ярче с Бимрадио.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: хочу. Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Отдыхай с БИМ Радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.
1: Отдыхай с BIM-Радио.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Отдыхай с БИМ-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Светка, вот, ну зачем тебе уши? Ты один хрен меня не слушаешь.
2: Я за уши?

0: грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Начиная с 1980 года, музыкантам для зарабатывания денег в подземных переходах метро Торонто недостаточно одного лишь желания. Каждый год специальная комиссия устраивает прослушивание, и только 75 одиночным исполнителям или коллективам выдается лицензия. Только после этого музыкантам назначается конкретное место и время, когда они могут проявить свой талант перед горожанами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Любимое радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше. Больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытания. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да», вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе, вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий!

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. С начала 2027 года хирурги получат право работать за пределами больницы. Им разрешат проводить оперативные вмешательства на выезде и в автомобиле скорой помощи при перевозке пациента. Кроме того, врачи смогут снимать острые симптомы и делать состояние тяжелобольных более комфортным, когда вылечить полностью нельзя. В Казани могут появиться снежные барсы и белые медведи. Сейчас в Татарстане идет проектирование вольеров для этих животных. По данным Комитета по туризму, на озере Кабан обнаружили подходящий остров. Его планируют обустроить как остров белых медведей. По данным психологов, беспорядок в спальне может нарушать качество ночного отдыха. Отсутствие визуального шума уменьшает умственную нагрузку и помогает настроиться на спокойствие. При этом сама по себе уборка не станет гарантией глубокого сна. Порядок в спальне – лишь один из элементов системы привычек, поддерживающих здоровый ночной отдых. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Вы знаете, Российский футбольный союз, РФС, показал капитанскую повязку для сборной России на матч против Ирана и Казани. Сегодня, кстати,
3: состоится. А я-то думаю, как-то вы так начали.
2: Сегодня. Дизайн посвятили культуре Татарстана. На этой повязке изобразили барса. Барса. Традиционные татарские растительные мотивы. Тут я вижу тюльпан наш. Излюбленный цветок тюркского народа. И ичпочма. Вот такая капитанская команда.
3: Это, мне кажется, повязка принесет удачу нашей команде.
2: Ну, нам точно. Как приятно. Это на самом деле, друзья, ну, понимать, что сегодня у нас состоится матч сборной России и сборной Ирана в 19:00 на нашем стадионе. А по этому поводу что нас ждет?
3: Что нас ждет?
2: Пробки. Пробки вас ждут все, потому что будет огромное количество перекрытий. И если говорить вообще вкратце, ограничения ведут с 10 до 10 часов. Уже совсем скоро.
3: А, ну я предлагаю начать репетицию, кстати говоря, уже тоже там возле школ где-нибудь, да, парковаться в два ряда для того, чтобы поближе подъехать, ребенка высадить, вот это. Все, не надо так делать на самом деле.
2: Слушайте, и с местом тоже поаккуратнее, пожалуйста. Тут некоторые паркуются, можно слева, справа тут табор еще разместить, палатку поставить. Давайте как-то компактнее, что ли, прижиматься друг к другу.
3: К нам сегодня столько народу приехало, нас больше сегодня, надо как чуть-чуть подужаться.
2: В конце концов, друзья мои.
3: И холодно стало, опять же, это все к сжиманию
2: же. Люди же приедут к нам, гости, туристы. Давайте для них тоже место оставим.
3: А мы их будем с караваем там встречать?
2: Будем.
3: С чак-чаком?
2: Обязательно, уже встречали, кстати. А до 10 часов, прежде чем начнутся пробки, здесь в эфире Бим Радио у нас с вами любимое утреннее шоу «Утро Мэнни». Здорово, всем здравствуйте.
3: Кирюх тут сразу, смотри, написал прям нам. Ой, враг тоже написал. И Николай Леонтьев. Прям посыпали сообщения уже. Это здорово. Плюс 7-92-72-42-102-8. Так и надо делать.
2: Здравствуйте, Вражинова.
3: Ты что-то серьезное сообщение читаешь?
2: Да, напиток со вкусом чак-чака и губади нашли на полках магазина в Казани. Интересно, для чего? Для того, чтобы так экспресс-методом попробовать, как звучит настоящий чак-чак и губадя?
3: Наверное,
2: надо,
3: да?
2: Чекнуть. В общем, известной сети это есть, можно купить. Что еще из Блица я сегодня нашел? Сейчас я новость расскажу, потом нам с тобой вообще нечего будет рассказывать.
3: Нет, как-то нечего будет. У нас еще так много впереди всего. У нас и интервью сегодня аж целых...
2: Лейла Рената у нас.
3: Даже не интервью, а рубрики наши постоянно.
2: Маргарита придет Тихонова. Я вчера, кстати, ее видел.
3: Да, билеты мы сегодня разыграем пригласительные на нашу вечериночку 10 октября, которая уже
2: утромани.
3: Рок из 90-х.
2: Утромани у нас совсем скоро, друзья мои. Все это здесь, на Бим Радио. Рады вас приветствовать. Как вы вообще? Как дела у вас? Вот Роберт пишет. Сегодня у жены ДР. Сегодня... Мальчишка попал на бабки.
3: Ну, возможно, уже не сегодня, возможно, уже заранее немножко пришлось подготовиться все-таки.
2: Это, заметь, не поздравляет. Просто пишет, сегодня уже ДР без знаков препинания. Не знаю даже...
3: С какой мыслью это надо пережить или как?
2: Да.
3: Да я думаю, это тоненький такой скромный намек, чтобы мы поздравили просто. Поздравляем вас, что с днем рождения.
2: Обычно поздравляют, когда имя есть там. Имя-то, брат, какое у нее, у твоей супруги-то?
3: А я, видишь, так вот окольными путями тоже поздравил уже и без имени.
2: А мне кажется, это просто крик души, грустно так. Сегодня день рождения. Сегодня день рождения у жены.
3: Не у меня. Подарки не мне сегодня.
2: Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Рады всех приветствовать, друзья мои. Это Утромены, это Белов, это...
3: Андрей Дмитриев.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Давайте приобщаться к хорошему эфиру на БИМ-радио. Это утро здесь, 7 часов 5 минут, сверим часы. Совсем скоро мы появимся с исторической справкой. Наконец-то Роберт написал или вспомнил имя своей супруги, зовут ее Наталья. Вот с именем Наталья и начнем наш утренний эфир.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба. Реклама на БИМ-радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
9: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь... Это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
12: Если хочешь танцевать,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ой, здравствуйте! Вы наш сосед, я вас узнала!
2: Здравствуйте! Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
0: Пошути меня, давай.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
9: Всем доброе утро, друзья мои. Здравствуйте. У нас историческая справка сейчас начинается здесь на Бим-радио. Мы рады вас приветствовать. Забыли чуть ранее сказать, пожелать победы нашей команде. А то тут уже начинает фификать. Все помидоры готовят на нас. Сборная России лучше.
10: Конечно.
9: Чемпион.
10: Сегодня победят по-любому.
9: А хотелось бы вообще увидеть хороший футбол.
10: Вот, кстати, Николай Леонтьев увидит, скорее всего, он нам скинул фоточки билетов. Мы сейчас их распечатаем. В общем, мы пойдем.
9: Кстати, да, столь опрометчиво. Прямо начиная с 10 часов будем занимать ряды с Андреем Дмитриевым.
10: На всякий случай, чтобы Николай раньше нас не пришел, а то да. Честно покупал все-таки. Не, ну он частично скинул такой, он лишь прошаренный, не знает.
9: А представляешь, такая. Вот так вот купишь билеты, а голов не будет?
10: Голов не будет?
9: А голов не будет. Вот так вот. 0-0,
10: каких
9: например.
10: Голов?
9: Ничья. Ну, иранских. Иранских не будет голов.
10: Ну, иранских голов, может быть, и не надо. Нам надо российских голов.
9: В иранские ворота, да.
10: Давай, иранского тоже один надо.
9: А сколько билет сейчас стоит?
10: Сколько сейчас билет стоит?
9: How much of the билет?
10: Так, я сейчас тут попробую, конечно, разглядеть, но вряд ли у меня это получится.
9: А я тем временем напомню, что сегодня 29 сентября на календаре.
10: Уже. Это, кстати, 272 день года. А до Нового года остается 93 года. 93 дня.
9: Вам осталось ку-ку-ку-ку-ку-ку 93 года. 93 дня до... во сколько начало футбола? В 19.00. Ну, давайте от футбола отойдем. Сегодня 29-е, и сегодня очень много памятных событий, знаковых мероприятий и рождений.
10: Ну, с праздников начнем, наверное, традиционно.
9: Конечно, конечно, да. Прямо сейчас о праздниках.
10: Сегодня, например, прекрасный праздник у врачей, которых называют все отоларингологи. Еще лор кто-то их называет.
9: Ухо, горло, нос.
10: Именно так,
9: я не выговаривал в свое время, и мама всегда говорила, ухо, горло, нос, Сережа. Ухо, горло, нос, запомни.
10: То есть ты одно слово менял на три.
9: Отоларинголог до сих пор вот так вот выговариваю. Отоларинголог. И мне нужен логопед, чтобы выговаривать отоларинголог.
10: А мне интересно, зачем вот это вот лор, отоларинголог? Я даже отправился в интернет посмотреть вообще, это одно и то же.
9: Почему?
10: Это синонимы, действительно. Та же самая, как окулист и офтальмолог. Просто окулист, это, оказывается, уже устаревший, понимаешь?
9: Да. А зачем такая множественная номенклатура одного человека?
10: Да кто его знает? Ну, это, знаешь, важные специалисты, поэтому решили их вот по-всякому, по-разному называть.
9: Отоларинголог.
10: Да, yeah. Если, может быть, это возрастной человек, это окулист, да? А если помоложе, то отоларинголог.
9: Согласен.
10: Сейчас они меня за это ненавидят, наверное.
9: Но нет, может быть, даже наоборот, ты приоткрыл какую-то завесу тайны. Так, нет, мы вас поздравляем.
10: Это тоже синонимы, соответственно.
9: Мы
10: да.
9: вас поздравляем, отоларингологи наши.
10: Да, также сегодня, если продолжать медицинской темы, сегодня Всемирный день сердца. Международная дата, призванная повысить осведомленность о сердечно-сосудистых
9: сердце.
10: Заболеваниях.
9: Тебе не хочется покоя.
10: А мне сердце, которое на плавание записывается,
9: сердце.
10: Раз было прошло.
9: Тебе так хочется любви с утра. Кому хочется любви с утра?
10: Всем хочется любви с утра. Страстный. Особенно моему коту вообще невозможно. Просто
9: он у тебя это?
10: Не дает прохода голоданиями.
9: Кот? А он у тебя не отрезанный?
10: Отрезанный.
9: Отрезанный, конечно. Все равно не дает прохода.
10: Ну, я его все равно кот называю. Ну, иногда кошка, ладно, бывает, честно говоря. Да. Международный день глухих и слабослышащих сегодня. Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. Ну, это, видимо, про разумное использование, да. День осеннего одиночества сегодня.
9: Осеннего одиночества?
10: Как грустно, да. Это неофициально.

0: Или праздник, повод провести время наедине с собой. Ну, если вдруг захотелось, да. День печенья сегодня, это гастрономический праздник.
1: Обожаю.
0: Да. День идущего к реке. Очень такое интересное событие. В общем,
1: даже... А в этом что-то есть, кстати.
0: Что там?
1: Когда ты с удочкой идешь к реке в ожидании клёва, а потом уходишь грустно, потому что ничего не поймал.
0: Потому что было не
1: клёво. Вот эта надежда идущего к реке, она это не тоска, это божий сплин, это запах лезвия чистый.
0: А еще сегодня прям, представляешь, даже в праздники добавили день рождения рок-группы «Чайф». Мне кажется,
1: тоже сегодня послушать.
0: Мне кажется,
1: да, конечно,
0: еще
1: надо
0: споем.
1: Да, обязательно. Знаю ребят лично. А у нас еще вечериночка 10 октября, рок из 90-х. Они прям аккуратненько туда вписывают.
0: Да, очень даже. Ну и если так про страны другие немножко рассказать. День кукурузы сегодня в Мексике, день немого кино в США, день изобретателя в Аргентине и день пожарного в Иране. Всех причастных опять же поздравляем.
1: То есть сегодня еще помимо того, что сборная Ирана, там еще в Иране будут праздновать День пожарного.
0: Да.
1: Народный календарь давайте, что у нас в отрывном сегодня. В памяти народной, какие события происходили 29 сентября. Сегодня в народном календаре Ефимия, птичья костка.
0: Птичья костка?
1: Костка. В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима.
0: Это вот пошло выражение оттуда как раз, я тебе косточки-то пересчитаю.
1: По всей видимости, чем больше жира наросло на кости глухаря или утки.
0: А им больше всех не везло, видимо, да?
1: Ну, охота начиналась на них. Тем сильнее будут морозы. Смотрели на другие приметы. Если на Ефимию тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром, ждали бесснежную зиму.
0: У нас тут такое среднее, по-моему, по ощущениям. Мы не совсем...
1: Тепло и сухо у нас.
0: Тепло, думаешь?
1: Тепло и сухо.
0: 10 градусов было, когда я выходил.
1: Ну, так днем-то плюс 20. Нормально. Сухо? Сухо. На тебя ничего не падает сверху? Не падает. Все, ты же сухенький пришел.
0: Смотри, как ты
1: сухенький.
0: Ничего не упало сверху, уже хорошо.
1: В теплоте сидишь? В теплоте. В тепле. В теплоте. В тепле ты сидишь, да?
0: В теплоте это когда уже разморил немножко.
1: Сытый ты? Сытый? Сытый. Ну все, это что ты жалуешься?
0: Ты так спрашиваешь, сытый? Я не сытый. Я даже голодный ответил бы сытый.
1: В это время продолжали заготавливать капусту на зиму. Помнишь, с того еще раза? Еще никак не...
0: Деньги копим, да? Зиме.
1: В пачке связываем. Главным образом ее квасили. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов.
0: Да, кстати.
1: К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и брусник. Ой, это прям вообще лакшери.
0: Вот с яблоками не помню, кстати. Совсем остальное видел, пробовал. С яблоками не помню.
1: Такой тонко соломка нарезает.
0: Да? Ее тоже квасят, получается?
1: Кисло-сладковатый такой привкус появляется у квашеной капусты.
0: А он как будто и так примерно такой вкус.
1: Вот сейчас прям квашеную капусту захотелось баночку открыть, а?
0: Баночку прям?
1: Ну, 3-литров. В присед.
0: Нет, почему-то у меня квашеная капуста, она в ведре должна быть эмалирована.
1: В кадочке.
0: Ну, не знаю, почему-то у меня так.
1: В бочке. Да. Сегодня, кстати, именины в этот день празднуют Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Прокоп и Сережа.
0: И Сережа?
1: Да, и Сережа.
0: О, и Сережа тоже. Помнишь такую рекламу, Сережа?
1: Да. Так, ну что?
0: Хроники перейдем, наверное.
1: Да, события сегодняшнего дня. Давайте посмотрим, послушаем, что было 29 сентября.
0: Ну, попробую так быстренько, кратенько. С 1650 года начну. Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство. Представляете себе, было это вот сегодня как раз, только много-много лет назад. Голландия признала права Англии на остров Лонг-Айленд, Северная Америка, соответственно. В 1793 году в английском спортивном журнале впервые упомянуто об игре теннис. Так интересно, нет информации о том, что состоялся первый там турнир, матч, еще что-то. А просто вот первое спортивное такое упоминание об этой игре. Очень странно, по мне, так лично. В 1829 году в Лондоне по приказу тогдашнего министра внутренних дел Роберта Пиля создана гражданская полиция, впоследствии Скотланд-Ярд. Я думаю, многие слышали, знают, да? Что еще можно сказать? 1842 год. Уильям Хэнсон опубликовал проект самолета с паровым двигателем, на который он 28 марта 1842 года зарегистрировал патентную заявку даже. Вот такие вот были события. 1885 год. В Блэкпуле начали ходить первые в Англии электрические трамваи. Что-то много у меня про Англию, да? Основан футбольный клуб еще под названием Гамбург в 1887 году. Ну давай, что-нибудь такое наше.
1: А не британский ли ты шпион, Андрюша?
0: Не, ни в коем случае. Вот 1897 год. Это, конечно, не Англия уже. Но здесь именно в этом году 29 сентября впервые было исполнено исполнено танго. Произошло это в Буэнос-Айресе, в театре Олимпа, на премьере спектакля «Креольский суд», соответственно. В 1907 году в Санкт-Петербурге, вот видите, не только про Великобританию у меня, торжественно открыто регулярное трамвайное движение. А в 1913 году французский летчик Морис Прево на самолете впервые превысил скорость 200 км в час. С ума сойти, сейчас машины так с какой скоростью уже ездят?
1: Некоторые, да.
0: Да, моя умеет, наверное. Ну, может быть и нет, конечно. Что еще? В 1916 году Джон Рокфеллер, основатель компании Standard Oil, стал первым в мире бизнесменом, миллиардером, соответственно.
1: Миллиардером?
0: Да, да, да, прям миллиардером.
1: Крутой дядька.
0: 1916 год, представляешь себе? 1937, начало продолжительного полета дирижабля СССР В-6, 130 часов 27 минут. Представляешь, на воздушном шарике ты бы столько захотел полетать, нет? Ну, на большом воздушном шарике.
1: Ну, понятно. Что там делать?
0: Страшновато немножко, если честно. Да, в 1943 году токийский суд приговорил русского разведчика Рихарда Зорге к казни. Да, да, может быть, не все знают. Это, получается, он вообще немецкого происхождения, насколько я понял, Рихард Зорге.
1: Работал на СССР.
0: Да, да, да. Ну и в Японии, в общем, его спалили, так скажем.
1: В 1964 году Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Имя разведчика носит одна из улиц Казани.
0: Угу. В 1963 году советская атомная подводная лодка К-181 всплыла на Северном полюсе. Это не секретная информация, можно было ее говорить, да? И группа The Rolling Stones начала свое первое английское турне, завершив его 3 ноября, соответственно. Можно еще отметить, что в 1983 году состоялся первый полет самолета Ан-74. Ну и что еще можно сказать? Вот в 1990 году Чукотский автономный округ объявил о выходе из Магаданской области и провозгласил себя республикой,
1: соответственно. Провозгласил себя республикой?
0: Да, да, да.
1: Какое-то рабоче-крестьянское восстание чукотское.
0: Не знаю, ну вот так вот было. 1991 год. Первая посадка военного летчика Тимура Апакидзе на Су-27 на палубу адмирала Кузнецова.
1: Авианосец.
0: Ну да, я так думаю. Тут просто ТАКР аббревиатура. Я даже не знаю, как расшифровывать. Но вот догадываюсь, что А — это авианосец как раз-таки. Ну и 93-й год. Борис Ельцин объявил депутатам Верховного Совета требование покинуть Белый дом до 4 октября. И такое
1: вышли
0: тоже было.
1: Отсюда все!
0: Да. А может, он бы им сказал, выйдите и как надо войдите?
1: Ну, там всякое было. На мате он на нашем хорошо разговаривал, я помню, Борис Николаевич. Его второй раз избрали, знаешь, когда? После того, как он посетил Ленинград, Санкт-Петербург, да, упал с моста пьяненький, перевернулся за...
0: Недавно
1: и ушел в Неву, короче, его там вытаскивали. Но тогда страна поверила в него вновь и сказали, наш мужик, не
0: он
1: только...
0: Он упал, но поднялся!
1: Да-да-да. Так, это были события дня. Теперь кто родился у нас из людей богатых, знаменитых, известных 29 сентября? Итак, начнем с того, что в этот день... еще хотел одно событие, ну ладно, попозже. В этот день родился в 1547 году испанский писатель Мигель де Сервантес. Проходили вы в школьной программе.
0: А что Андрей, у него там самое такое?
1: Автор романа «Хитроумный Идальго Дон Хихот Ламанческий». Да. Родился в этот день в 1795 году русский поэт, декабрист Кондратий. Вас схватил Рылеев. Один из 5 казненных руководителей восстания 1825 года. В 1896 году родился советский прославленный татарский актер, режиссер Халил Абжалилов.
0: О, знаем, слышали.
1: Да. В 1901 году итальянский ученый-физик, нобелевский лауреат Энрико Ферми, считается одним из отцов атомной бомбы, наряду с Робертом Оппенгеймером. В 1904 году родился Николай Островский, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь».
0: Мы сегодня прям как будто рассказываем по улицам Казани.
1: Да, кстати, наша улица названа в честь Александра Островского, известного русского драматурга. Немного вы путаете, но фамилии одинаковые, однофамильцы.
0: Испортил, Серега, так красиво получалось.
1: В 1910 году советский татарский композитор Исмай Шамсудинов. В 1936 году советская и российская актриса Алла Демидова. В 1965 году директор Елабужского института КФУ Марат Умаров. В 1969 глава Пестреченского района Татарстана Раис Сулейманов. Ты Куяки, чё, ты... привет вам, здорово.
0: Из Зеленодольска в Пестрецы планируешь переехать?
1: Могу еще в Тукаевский район, пожалуйста. Глава Тукаевского района родился сегодня Камиль Назмиев. И начальник управления Министерства юстиции России по Татарстану Максим Скирда.
0: Во! Поздравляем.
1: Дети, люди прекрасно родились именно сегодня, 29 сентября. Это весы. Один из лучших знаков, Андрей. Вот так себе и запиши, пожалуйста.
0: Ты тоже весы, что ли?
1: Я весы же, я тоже весы. Я вместе с ними, с этими прекрасными людьми.
0: Я чувствую, что я
1: плеяде.
0: От весов слышу просто.
1: От весов?
0: Да. Отвесил, так сказать, мне за весы. Ну, здорово, здорово, что классные люди, классный день. Надо, наверное, тоже вот нам, тем, кто сейчас в этом городе, в этой стране, в этой республике живет, тоже постараться сделать этот день великим.
1: Вот видишь.
0: Ну, даже... как минимум, возможно, сегодняшний матч между сборными Ирана и России войдет в историю.
1: Верю в нашу сборную и призываю всех весов, весы, встаньте. Взвейтесь кострами, весы.
0: Не встаньте на весы, а сами весы встаньте.
1: Да и на весы встаньте. В этот день весы вас не подведут. Вы Нет. увидите именно ту цифру, которую хотите. Но желательно все, конечно, скинуть с себя, голеньким стать, чтобы лишнее не показывало.
0: К чему нас готовишь тут?
1: К чему готовлю? К утреннему эксгибиционизму на Бим Радио. 7 часов 25 минут. Всех рада приветствовать. Это Утромены.
2: Реклама на Бим Радио.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
7: Yeah. So right, let's go now.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше. Больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытаниям. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да», вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе, вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий!

0: Всем и сямасис! Да, здравствуйте, Дуслан. Да. Вот если вы отправляете сейчас поездку по Татарстану в какой-либо какой интересующий вас город или село, опять-таки, деревню, то вот послушайте Андрея Дмитриева. Он расскажет, где у нас нынче в Татарстане теплее.
1: Да, если никуда не отправляетесь, про Казань тоже расскажу, конечно же. Ну, вот меня больше всего интересует, я сейчас смотрю просто на сайт, да, где как раз вся информация о погоде, и тут просто вот направление ветра и стрелочка влево такая. То есть у нас слева сегодня ветер, что ли?
0: Налево.
1: Налево. А, ну, получается,
0: равнение
1: налево.
0: Равнение налево.
1: Вот, получается так. Ну, а если уж чуть правильнее сказать, то ветер восточный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. 29 сентября переменная облачность без существенных осадков. Это по республике. Минимальная температура воздуха ночью. Какая грустная. Плюс 1, плюс 6 всего. На западе плюс 12. Повезло тем, кто на западе.
0: А мы на западе.
1: Да, нам повезло. Максимальная температура воздуха днем плюс 17, плюс 22. Это в целом уже очень даже неплохо. Что касается городов, Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. В этой стране ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 19, плюс 22. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево. Плюс 1, плюс 6 ночью, плюс 19, плюс 22. Днем, соответственно, Нурлат. Ночью плюс 4, плюс 7, днем плюс 19, плюс 22. В Казани уже на данный момент, сейчас скажу сколько, плюс 11 градусов уже. А, плюс 13 даже, смотри-ка. Обновил просто и плюс 2 градуса прибавился.
0: Как ты хорошо, почаще обновил, так, Андрей,
1: да?
0: Почаще.
1: Да. Плюс 21 нам сегодня днем обещают синоптики, без осадков. Завтра тоже без осадков. А вот в четверг чуть-чуть обещают, 1 октября.
0: Чуть-чуть это сколько капель?
1: Две капельки.
0: Две капельки.
1: Две капельки.
0: Две капельки.
1: Да. А в пятницу опять. Ну там в пятницу днем плюс 7 только. В субботу вообще плюс 6.
0: Так, давай на мажоре уходить.
1: Ну там капельки, вот они у меня, видишь, по щеке уже потекут сейчас.
0: Понебритый скупой. Мужской щеке. Андрей Дмитриев. И все данные о погоде были получены из электронных средств массовой информации.
2: Бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: Утромены. На БИМ радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: Радует, кстати, весьма приятные и вежливые слушатели, которые нам помогают. Да, есть такие вот Кирюх у нас новостник, я его называю Кирюх новостник. Вот он уже все проверил, пока мы с тобой тут делами эфирными занимаемся. Он уже сбегал, все посмотрел, написал, я проверил, а билеты на матч еще есть, примерно 500 билетов. Самый дорогой билет на VIP-ложу 60 тысяч рублей.
1: 60 тысяч.
0: 60 тысяч.
1: Нормально. А мне кажется, Кирюха просто, знаешь, вращается в таких кругах, так сказать, где все знает.
0: Да.
1: Да, поэтому, видишь, ему опять
0: мир
1: же
0: слухами
1: все,
0: полнится,
1: весь
0: Кирюха.
1: Этот мир знаком, соответственно.
0: Вообще, стадион, он заверяет, будет полный. Давно такого не было. В последний раз более 40 тысяч зрителей было аж в 2015 году. Есть еще историческая справка. Когда Рубин играл против Ливерпуля, тогда было как раз в районе 41 тысячи зрителей.
1: Слушай, я уже и забыл даже о том, что Рубин с Ливерпулем играл.
0: А как там у нас был? Напомни по счету.
1: Мы выиграли, наверное, я думаю.
0: Думаешь?
1: Думаю, 9-0 или что-нибудь такое было. Да? Ну, это моя фантазия, патриотичная фантазия, так скажем.
0: Доброе утречко. Вот весы, вот завтра у Антона, нашего слушателя, юбилей. Давайте поздравим.
1: Заранее вообще не поздравляет нас, как я знаю, с такими праздниками. Но хочется, если честно, немножко поздравить.
0: Прекраснейший знак. Поздравляю.
1: Расим нам написал, доброе утро, утромен, отличного вам эфира. Как хорошо, что я сегодня в обед улетаю в Москву. Ну, это, видимо, он, опять же, предвидит пробки и такой думает, что в Москву приедет, а там не будет. А там похлеще еще будет и без всякого там футбола.
0: Он за собакой поехал, кстати.
1: За собакой поехал?
0: Да.
1: Откуда ты знаешь? Кирюха опять сказал, что ли?
0: Да. Мир слухами полнится.
1: Так. Так, значит, нам Марат желает доброе утро. Роберт Марат нам пишет. А, ну это все про день рождения жены, соответственно. И еще подсказывает, что идущие к реке — это персонаж из интернета. Видимо,
0: да, есть такая история. Светлана пишет. Доброе утро. Ой, я, говорит, вчера решил, что на БИМ 1861 год, говорит, настал. Белова отпустили на свободу, но нет. Сергей в эфире. Ребят, хорошего дня, отличного эфира. Я не сопротивляюсь. Мне в это в удовольствие.
1: Тут даже Артем Патрин тоже задается вопросом. Он говорит, опять с утра?
0: Я что-то не понимаю. Он что, не нравится? Все в личку.
1: Ну, это люди рады же тебя видеть просто.
0: Да, спасибо большое. Так, смотрите. Сегодня задался вопросом, с утра ехал. У меня часто бывает всякие мысли с утра лезут. Да и у вас наверняка тоже, да?
1: Бывает,
0: потом не выгонишь там. Локомотив с утра. Вот еду, значит, из Зеленодольска. 5:30. Трасса. Слева туман, справа туман. Красота! Птички поют. Еще вот такое начало лета. Казалось бы, май. Но нет, к сожалению, сентябрь.
1: Ну, там уже листочки на деревьях выдают.
0: А вот если бы я жил в те старые добрые времена, когда еще стрелялись на пистолетах в тумане. Помните, вот эти дуэли в тумане поутру?
1: Тебя кто-то подрезал, честно скажу.
0: Такой, ты че? Перчатка надавал по щекам, место, время, все. Там, соответственно, выбирают оружие, секунданты договариваются. И вот ты такой стоишь поутру в 6 часов где-нибудь в Рыбной Слободе.
1: Почему ты именно туда?
0: Почему-то Рыбная Слобода.
1: Пейзажи красивые, чтобы на фоне были.
0: Да, и вот ты такой стоишь, у тебя в руках пистолет, и ты с кем-то непонятно стреляешь, с которым вот только недавно, пару дней назад, тебя подрезал на дороге какой-то там, ну, Марат, может, Владимир.
1: На колеснице подрезал сейчас. Ну, кстати, по поводу огнестрельного оружия, оно только с 18 века начало применяться.
0: С 18 века. И вот задался я вопросом, а если не огнестрел, то чего бы я выбрал, собственно? Что вообще выбирали на дуэли?
1: Ну, раньше вообще начиналось все как раз с рыцарских времен. Там просто выбирали то оружие, которое рядышком. Там какой-нибудь кинжал, сабля, меч, шпага, рапира. Ну, это вот свое такое.
0: Что первое было под руку, то и схватили.
1: Раньше же просто, это сейчас у нас телефоны с собой всегда в кармане, а у них где-то рядышком тут оружие.
0: А вот на телефонах дуэль, да?
1: На телефонах дуэль?
0: Кого за смс-ит по полной программе, кто быстрее перестрочит. Смайлики там поставит. Что еще можно?
1: В игре.
0: У кого интернет круче?
1: О,
0: затестил, да, скорость интернета?
1: Ну, там еще можно мериться у кого, я не знаю, в корзине на каком-нибудь маркетплейсе. Больше товаров лежит на большую
0: сумму. Или купил за месяц.
1: Ну, или как вариант, да. Можно еще сравнивать, опять же, на балансе счета мобильного, сколько денег у кого, кто богаче в этом плане.
0: Ну, тут... Не хотелось бы.
1: У кого больше бесплатных смс-ок.
0: Так грустно начинать утро. На чем еще сражались в дуэли? Вот если вы помните, знаете, то очень интересно полюбопытствовать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. И главное, хотелось бы увидеть, так сказать, ваше орудие вашего труда. Вы чем сегодня работаете?
1: А, ну не только сегодня вообще. Вот самое главное ваше орудие труда.
0: Ваш инструмент, так сказать. Ну, вот это... Нет, давайте от эвфемизмов я сейчас уйду. Про инструмент сейчас... Да, ваш инструмент, который вы каждый день, опять не то, держите в руке. Рабочий инструмент ваш, понимаете, вот которым вы работаете.
1: Да нет, если слово «рабочий» добавляешь, все равно ассоциация остается прежней, да?
0: Как правильно сказать «выручай», коллега?
1: Ну, если вы, не знаю, за баранкой рулите, ну вот баранка ваша.
0: Баранку присылайте, да.
1: Если вы строитель, ну что-нибудь строительное.
0: Кирпич?
1: Нет, кирпич — это уже, наверное, жесткий материал.
0: Если вы автослесарь, отвертку там какой-то ваш фельдеперсовый опять-таки присылайте.
1: Если вы бухгалтер, то денег кучу пришлите нам.
0: Присылайте ваше орудие труда к нам. Можно даже фото. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. И что это такое? А то сейчас пришлете нам что-то Г-образное. Сиди тут, думай, гадай с Андреем.
1: Я теперь уже гадаю, что там Г-образное это прислали.
0: Да, доброе утро, утромены. Сергей, я, говорит, тоже весы. Вот, видишь, люди прекрасные какие. С утра уже все мы бодрствуем, слушаем Бим-радио. Правильную станцию слушают весы, надо отдать должное. 11 октября у Челпан день рождения. А Лилия уже прислала фото.
1: А, это вот как раз, видишь, баранка.
0: А у нее вот эти два чмурика вот этих маленьких, видишь?
1: Сейчас я приблизить постараюсь, что вот это такое. Два... А это глазки же такие, это камушки. У меня дома
0: два,
1: есть два такие.
0: И у нас здесь, вот она здесь, вот.
1: Да?
0: Вот у нас мы.
1: Мы, наверное, брат с сестрой.
0: Мы как мы бимчане, мы слушаем одну станцию. Мы работаем, а вы слушаете.
1: А да. Я с Екатеринбурга такие привозил домой в качестве сувенирчика, ну, так скажем. Три камушка у меня тоже вот разноцветных есть. Там каждый для каждого знак. И, в общем, как раз жене, себе, сыну. Вот
0: интересно,
1: взял.
0: Мой соведущий Артем Патрин, он что, какое орудие труда свое пришлет мне? Интересно.
1: Не знаю. Но если он тебе в личку пришлет, вот, ты аккуратнее там.
0: Не надо, давайте соблюдать. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Пишите, пожалуйста, друзья мои. Ваш, так сказать, инструмент, ваше орудие труда. Парни, девочки, присылайте. Всем доброго утра.
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
5: Может, до весны подождем?
6: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: 5 домов. Одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правила поведения, количестве предложений и сроках. Уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
3: Это действительно твой выбор?
4: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
5: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Пресненская. Набережная. Дом 10. Этаж 41. Помещение 1. Комната 6. ОГРН 127-39-24-47-4. 16+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
10: Дыши легко. С Бим-радио.

0: заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Всем хорошей дороги и удачи в пути. Соблюдаем правила и слушаем дорожную информацию здесь, на БИМ-радио. По данным Яндекс.Карты, сейчас весь казанский трафик наш утренний оценивается в 5 баллов. Движение плотное у нас, плотнейшее. На Мамадышском тракте от улицы Интернациональной до Клубной, соответственно. Улица Вересаева, Ленинградская улица от Ударной улицы до улицы Максимова. Ликбез такой по казанским улицам. Где у нас улица Вересаева? В авиастроительном районе.
3: Наверное, да.
2: Вспомнили они, да. Такая непримечательная улица, которая отметила сегодня в плотном дорожном движении. Так, в остальном...
3: Я 6 ДТП насчитал в городе.
2: 6 ДТП?
3: Да, с ума сойти. Это время, вы понимаете, нет? Время 8 еще нет, уже 6 ДТП. Это вот репетицию реально начали, вечерних пробок, что ли?
2: Проснулся в задницу... Впереди едущая машина называется.
3: Ужас.
2: Кировская дамба. В центр 5 баллов, кстати. Возможно, обуславливается эта ситуация ДТП. Есть ли там ДТП на Кировской?
3: Нет, на Кировской дамбе нет. Она просто популярная, красивая. Все хотят одну ехать.
2: Все хотят Кировскую дамбу?
3: Да, я сам с утра не могу. Прям выбираю сразу Кировскую дамбу.
2: Но Кировская дамба вас не хочет с утра, вы понимаете? Так, давайте расскажем, что происходит с ДТП, раз заговорили.
3: Ой, тут много же прям, знаешь, улица Линская на подъезде к Серову, если от ДК «Химиков» ехать, то здесь отметочка ДТП в среднем ряду имеется. Где-то еще неподалеку я тоже видел ДТП. Ну да, вижу, это у нас улица Декабристов, подъезжая к... отъезжая от Восстания, если двигаться в сторону Гагарина, получается. Здесь тоже есть отметка о ДТП в среднем ряду. Где еще я видел? Много их видел. На Ямашево есть, на пересечении практически Мусина-Ямашево. Если с Мусина свернуть в сторону Амирхана двигаться, то здесь, по всей видимости, в каком ряду? Сейчас в правом ряду. Тоже есть отметочка ДТП, но там в целом зелененько, ехать можно, как будто бы. Ну и в центральной части города тоже я где-то видел. А, ну вот, да, развязка, проспект Победы, Мамадышский тракт. В общем, если ехали по проспекту Победы, по всей видимости, поверху, двигались в сторону квартала, так скажем, здесь вот как раз на развязке наверху есть ДТП. В каком ряду, даже не могу, если честно, вам сказать, почему-то не написано.
2: Примечательная статистика. За минувшие полчаса загруженность дорог увеличилась на 7,6% или на 2 балла.
3: За минувший час
2: загруженность дорог увеличилась на 278% или на 4 балла.
3: Ужас какой. О, еще ДТП нашел в авиастроительном.
2: Только что?
3: На Беломорской.
2: Ну, слушайте, вы остановитесь, пожалуйста, имейте совесть.
3: Все. Беломорская и Чистопольская. О, Чистопольская.
2: Это я к ним, не к тебе.
3: А, да? Все, я уж испугался.
2: Собрались.
3: И на улице Проживальская, получается, еще тоже есть ДТП, если подъезжать к перекрестку с Лукина.
2: Слушай, мужик, да уступи ты уже ему дорогу, пусть он заедет в свой ряд, а?
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет. БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800. Утромены. Утроманят.
2: А спонсор игры «Утромани» ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие, качество мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32, телефон 245-21-50. Начинаем «Утромани». Этим утром от себя хочу дополнить, что уже какой год идет «Утромани». Серьезный проект. Уже можно назвать старейшей игрой здесь в эфире. Древнейшей.
3: Возможно. Да, такой традиционный, я бы назвал.
2: Традиционный для этого. этого времени, 7.55. У нас сегодня здесь в студии Якушенко Александр. Александр, добрый день.
4: Доброе
2: Здравствуйте.
4: Утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Вы в первый раз к нам?
4: Да.
2: Да.
3: Александр, друг, насколько я понял, сюда
4: записал. Да, меня сюда записал друг, он мне рассказывал про эту игру.
2: Угу. А почему он вас записал, не себя?
4: Ну, не знаю, меня, видимо...
2: Умный вы? Считает вас умным?
4: Ну да, говорит, попробуй, сыграй.
2: Кто, как не ты, может нас на десяточку, да?
3: Ну, это комплимент, наверное, от
4: друга получается. Я говорю, ладно, давай, пожалуйста.
2: А почему? У вас образование какое-то профильное?
4: Высшее образование?
2: Да.
4: География, экология.
2: Серьезно?
4: Да.
2: Это вы заканчивали...
3: Вычеркиваете вопросы.
2: Почему это? Заканчивали наш институт экологии и природопользования?
4: Казанский федеральный университет.
2: Кафедру какую?
4: География и экология.
2: Экология. Это еще был институт или был географический?
4: Сначала я поступал, он был КГУ.
2: КГУ, географический факультет.
4: В 2005 году. 2005, а потом, да, потом уже он
2: переименовался. В 2002 году мы с вами коллеги по образованию. А кто у вас был? Куратор был, кто у вас?
4: А, сначала Переведенцев был, потом...
2: Юрий Петрович, сам. Юрий Петрович. Это главный синоптик,
4: да,
2: страны, это который обычно...
4: Метеоролог.
2: Да-да-да, заведующий.
4: Он до сих пор работает. И потом стал Ермолаев.
2: Ермолаев, Олег Петрович.
4: Олег Петрович.
2: Да-да-да.
3: Я так чувствую, сейчас вы столько знакомых
2: уже,
3: нашли.
2: Чувствуете уже этот коррупционных составляющих? Вот, как будто вот. Я уже не должен задавать эти вопросы.
3: По блату как будто
2: не знал об этом, но очень приятно видеть человека, которого, с которым мы заканчивали. Не вместе, опять-таки, в разное время заканчивали один и тот же институт и факультет. Так, желаю Александру показать яркую игру и забить 5 голов.
4: Спасибо.
2: Да. По правилам мы вам зададим серию вопросов, вам Андрей уже рассказал, да?
4: Да.
3: 5 вопросов на 100, на 500, на 1000, на 3000 и на 10 тысяч рублей. Соответственно, можно забрать уже выигранную сумму до того момента, как мы озвучим следующий вопрос. Соответственно, вот как-то так.
2: Готовы, Александр?
4: Готов.
2: Мы вам желаем всем удачи. Идет прямая Спасибо. Трансляция ВК. Вы можете посмотреть на Александра, как он сейчас волнуется. Мы вместе с вами будем вместе играть в крутую игру под названием «Утро Мани».
0: «Утро Мани».
2: Первый вопрос. Вопрос на 100 рублей. Скажите, пожалуйста, Александр, как звали крысу Шапокляк?
4: Лариска.
2: Лариска.
4: Насколько я помню.
2: Я помню, знаешь, что у нас в Москве была директор школы.
3: Угу.
2: Мы ее звали Крыск.
3: Крыск?
2: Ну, прям крыс называют.
3: Не любили вы ее.
2: Что-то с гипотенузой связано. Какой-то там стишок был такой, да?
3: Да-да-да.
2: Помнишь?
3: Это крыса, которая делит угол
2: пополам. Да-да-да. Она была математичкой.
3: Бисектриса.
4: Бисектриса.
2: Вот. Бисектриса. Абсолютно верно. Это правильный ответ. Крысу Шапокляк звали Лариск.
0: Утро Мани.
2: Следующий вопрос на 500 рублей у нас. Какое топливо добывают в болоте? Ну, для географа это
4: торф.
2: Вопрос. Торф. Торф.
3: Точно не 92-й, нет?
2: 95-й?
4: Никак.
2: Может быть, авиационный? 10-й? Сотый.
3: Керосин?
2: А? Керосин.
4: Тут связано с кислородом, потому что торф на поверхности участвует кислород.
2: Да. Я вас, кстати, понимаю. Другие, может быть, и не поняли, но я вас понимаю. Это абсолютно правильный ответ.
0: Утро Мани на БИМ-радио.
2: Так, щелкнул. Два вопроса. Соточка, 500 за плечами. Сейчас вопрос на 1000 рублей. Кстати, пятихаточку пока не задал вопрос, можно забрать уже. Не желаете пятихаточку забрать?
4: Давайте дальше идем.
2: Да. Молодец. Вот чувствуется наша школа географическая. Мы не сдаемся. Так, на 1000 рублей вопрос. Об австрийском шахматисте начала века Георгий Марко ходила молва, что он сильнейший шахматист во всем мире. Тем не менее, он не был чемпионом мира, ни разу не побеждал в турнирах и при встречах с другими гроссмейстерами обычно проигрывал. Чем же объяснялась такая его репутация?
4: Так.
3: Интересный вопрос.
4: Другой вопрос.
2: Не географический, кстати.
3: Да и не сложный, на самом деле. Но подсказки уже мы, к сожалению, давать здесь не можем. Хотя до этого вы в них, в общем-то, и не нуждались.
4: Так, здесь вопрос, конечно, уже этот...
3: Может, еще раз повторить вопрос?
4: Да, вот повторите еще раз.
2: Об австрийском шахматисте начала века, то Георгий
4: здесь...
2: Марко.
4: Я хотел перебить, здесь его имя нужно, получается, или что-то другое там?
3: Ну, давайте вопрос тогда дослушаем.
2: До конца, да. Австрийский шахматист, начало века этого.
4: Так, ну, 21-го уже.
2: Да. Георгий Марко зовут его. О нем ходит молва, что он сильнейший шахматист во всем мире. Тем не менее, он не был чемпионом мира, ни разу не побеждал в турнирах и при встречах с другими гроссмейстерами обычно проигрывал. Чем же объяснялась такая его репутация?
4: Ну, скорее всего, главное участие. Просто играл для себя. я так думаю.
3: Ну, его же прям сильнейшим шахматистом во всем мире называли.
4: Ну, он для своего удовольствия играл, видимо. Просто нравилось ему как хобби, как игра.
3: Угу. Ну, это, скорее всего, каждый шахматист, конечно, да? Вряд ли кого-то из них заставляет, да? Что, заставляет кого-то, что ли?
2: Ну, если я вам сейчас дам ответ, вам не понравится. Возможно, да. Марина Чернышев, какая ты молодец. Умница такая, правильный ответ поступил от тебя. Ну что, принимаем окончательный ответ?
4: Ну, мне здесь просто в голову ничего не лезет больше, потому что на ум не приходит. То есть он без принуждения играл в свое удовольствие.
2: Не был чемпионом мира, не побеждал в турнирах, проигрывает гроссмейстерам. Так в чем же он сильнейший? Почему у него такая репутация? Саша, надо что-то на чем-то остановиться, где-то поставить восклицательный знак.
3: А давай мы еще раз зададим вопрос, и Саша сразу даст какой-нибудь ответ.
2: Об австрийском шахматисте начала века Георгий Марко ходила молва, что он сильнейший шахматист во всем мире. Тем не менее, он не был чемпионом мира, ни разу не побеждал в турнирах и при встречах с другими гроссмейстерами обычно проигрывал. Чем же объяснялась такая его репутация?
4: Ну вот играл в свое удовольствие просто.
2: Играл в свое удовольствие. Я принимаю этот ответ. Да. Давайте послушаем правильно.
0: Бим новости.
2: После новостей, как вы поняли.
0: Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Wagner Line.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Минпросвещении рассказали, что в детских садах сместят акцент. Вместо раннего освоения букв и цифр, приоритетом станет погружение в родную культуру, знакомство с традициями, литературой и нравственными ориентирами. При этом подготовка к школе останется в программе, но ее масштаб существенно уменьшат. В Татарстане запустили меру поддержки многодетных семей. Теперь родителям возвращают 30% стоимости обучения каждого ребенка в колледже. На реализацию программы в текущем году выделено более 32 миллионов рублей. От важных социальных новостей к ярким развлечениям. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бим-радио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены. Утроманят.
3: Я напомню, что мы сегодня играем с Александром, нашим слушателем, которого сюда в игру записал его друг. Вопрос на 1000 рублей у нас прозвучал, на который мы получили, кстати, ответ. Вопрос, напомню, об австрийском шахматисте начала века Георгий Марко. Ходила молва, что он сильнейший шахматист во всем мире, тем не менее он не был чемпионом мира, ни разу не побеждал в турнирах и при встречах с другими гроссмейстерами обычно проигрывал. Чем же объяснялась такая его репутация? Напомните, Саша, ваш ответ?
4: Ну, он в свое удовольствие играл.
3: В свое удовольствие играл, да. Сильный, спортивный мужик в прямом и переносном смысле обладает недюжей физической силой, поэтому считается самым сильнейшим гроссмейстером. По факту здесь сильнейший гроссмейстер. Сильный парень, пацан, мужик, крепкий, атлет, понимаете, качок. Если там что-то не нравится, может любую ладью в одно, знаете ли, вот за...
4: Ну, как вы эмоционально описываете эту игру.
3: Это правильный ответ, эмоционально, но правильно. Вот и наши слушатели в основном здесь, в большинстве своем, правы. Физически сильный, сильный спортивный, физическим сильным был, может, атлет. Его огромная физическая сила. Обязательно с дочерью приеду как-нибудь. Это написала Марина, которая ответила первой.
4: Будем ждать, да. Но зато сейчас у Александра есть возможность передать привет и...
5: Ну, хотел привет всем, кто меня знает, передать.
4: Другу, который
5: друзей,
4: сюда
5: друг обязательно.
4: Да? Прям по имени можно к нему?
5: Азату.
4: Все. Сейчас ответка, вы его записываете, соответственно, да?
5: Ну, в дальнейшем запишу его.
4: Все, вот, договорились.
3: Спасибо большое. Спасибо. Коллега по моей специальности. Географак кто у нас?
5: Александр.
3: Нет, географак у нас кто?
5: Сильнейший.
3: Вот чемпион.
5: Чемпион.
3: Так, продолжаем, друзья мои, утреннее шоу. Спасибо Александру. Утромани вернется завтра в конце, получается, 8 часа.
4: Именно так.
3: На Бим-радио.
2: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
8: ТТС.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
8: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правила поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
11: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
12: Люби. С BIM Radio.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гарри Поттер, ты что, умеешь говорить на змеином языке?
2: Нет, это ж польский шиш.
3: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Радио.
1: Работают все приемники Кремля сейчас, потому что у нас Маргарита Тихонова. Традиционно во вторник приходит именно сюда, в студию Бим-радио, рубрика «На Лубутенах». Руководитель центра «Эрмитаж», музей-заповедник «Казанский Кремль», кстати, первого филиала Санкт-Петербургского «Эрмитажа», вот, в очередном прекрасном своем красном наряде. Леди Инред, доброе утро.
2: Доброе
1: кандидат
2: утро.
1: Исторических наук, на секундочку, если договаривать все регалии.
2: Да, было дело.
1: За докторской по-прежнему не идем.
2: Не.
1: Второй вопрос, когда Николай II уже выступит?
2: Да, все, объявили.
1: Уже?
2: Да,
1: уже?
2: Все.
1: Когда?
2: Все.
1: Когда?
2: С 23 октября.
3: Николай II будет?
2: Да.
3: Ого.
2: Выставка «Николай II. Семья и престол» и собрание государственного Эрмитажа.
1: Это ж месяц целый ждать.
2: Ну, ждать-то нам строить.
1: А мы тут недавно
2: и готовить.
1: Посмотрели цифры на логистику. Вы же знаете их, да? Интересные цифры.
3: А, там 8,3 миллиона, что ли, такое
1: потратить? Ну, ты сейчас зачем смущаешь человек?
2: Да нет, а что тут такого?
3: Просто бизнес, класс, такси дорогое, все.
2: Смущаться. 350 произведений искусства.
1: Дорогих.
2: Ну, безусловно,
1: бесценных,
2: либо, если мы говорим о страховой стоимости, очень ценных. Произведения, которые нужно обсмотреть, которые нужно обмерить, для которых нужно изготовить специальное оборудование, упаковку внутри большого ящика, и зафиксировать этот предмет таким образом, чтобы он, когда его перевозили, переносили в этой упаковке, в этом ящике, он совершенно никак не двигался, потому что есть очень хрупкие вещи, да, есть вещи, которые могут, с одной стороны, там, выдержать какую-либо переноску, перевозку. Есть вещи очень хрупкие, поэтому чтобы это сделать, это действительно дело очень затратное, не только по материалам, но еще и по человеческим ресурсам. И, соответственно, то есть упаковка музейных предметов, да, дело недешевое, и, соответственно, его транспортировка, да, этих музейных предметов на специальном фургоне, ну, то есть это большой такой сложный процесс.
3: Проще было людей за 8,3 миллиона вывезти туда, показать просто.
2: Поэтому, конечно, мы все это видим и читаем, и, безусловно, это все публикуется от незнания всех этих процессов, а главное, на фокусирование внимания людей совершенно на другом.
1: Да, журналюги вот эти все.
2: Да, да, да, да, желтух вся эта, да. Потому что...
3: Я же молчу теперь. Сам первый вспомнил просто.
2: Потому что главное же, что как бы нужно доводить, да, до всех слушателей, для всех читателей,

0: читающих людей, и как вообще продвигать культуру, ну, если мы будем акцентироваться в основном на каких-то таких материальных вещах.
1: Конечно,
0: и в том
1: деньги
0: числе,
1: это что это?
0: Не раскрывая, да, что и зачем это происходит, и в действительности, почему это так стоит. Ну, вот немного я вам приоткрыла, да.
2: Спасибо большое. Что...
3: Очень интересно, на самом деле.
2: Казалось бы, мы сегодня уже говорим о выставке Николая II.
3: Надо было просто заодно, жирафы, когда летели, заехать заодно там.
0: Хотя ну ты шоуш сегодня, вот что я могу сказать, что за эфиром, что сейчас.
3: Деньги экономлю просто, пытаюсь, вот 8-3. Все, в следующий раз тендерное, увидим такое, надо брать.
2: Светлая голова нашей современности, да.
0: Да. Ну у тебя к нам в отдел тогда, что ли, получается.
3: Обычно люди в форме мне так говорят, тебя к нам в отдел. Сегодня мы тоже разговариваем на интересную тему же, да?
0: Да, мы сегодня как раз, поскольку во всех СМИ мы объявили о том, что будет проходить выставка, мы рассказываем о тех предметах и произведениях, которые будут показаны на этой выставке, которая рассказывает историю последнего российского императора Николая II. Ну, собственно, развернется экспозиция на несколько залов, где будет рассказано о детстве императора, о юности, о его путешествии на восток. Ведь чем отличалось воспитание цесаревича? То, что он был отправлен на обучение вот в это путешествие гран-тур не по Европе, а, соответственно, он уехал на восток и пребывал в Японии, там сделал татуировку, как мы, многие из нас знают, да, то, что у Николая II была на руке татуировка в виде дракона, с которой, никуда он ее за всю жизнь не делал, она так с ним на протяжении всей жизни и была. А о восшествии на престол, о коронации, о внутренней, внешней политике, о семье, безусловно, поскольку выставка так и называется «Семья и престол», о придворной жизни, о прекрасных балах, которые происходили до 1914 года, ну и, конечно же, о начале Первой мировой войны. И вот в начале, да, экспозиции выставки мы будем говорить о коронации, которая была после 2 лет, после того, как не стало Александра III, российского императора, отца Николая. И, соответственно, одно из произведений очень красивых, которое будет представлено на нашей выставке, можно сейчас увидеть его изображение у нас в телеграм-канале Бимрадио, в Максе. Это работа датского художника Лаурица Туксена «Коронация Николая Александровича 1896 года».
3: Такая масштабная очень картина.
0: Масштабная. Она сама, на самом деле, по размеру небольшая, и есть совсем эскизная работа, она в Копенгагене хранится. Есть работа чуть большего размера, и которая раньше располагалась в Александровском дворце в Царском селе, где жил император Николай II со своей семьей, и она сейчас находится в Павловске, эта работа. А вот в Государственном Эрмитаже хранится один из вариантов, он практически в точности повторяет ту работу, которая в Павловске, но тем не менее художник смог показать, как внутри располагалась вся процессия в Успенском соборе, потому что, несмотря на то, что столица, конечно же, это Санкт-Петербург, но коронация, они продолжались проходить все в Москве, в Успенском соборе. Очень сложная процессия, на самом деле, потому что мы видим такой итог уже коронации, потому что, например, императрица Александра Федоровна, она в малой императорской короне, а это происходит после того, как, соответственно, император уже короновал и себя, и саму императрицу, надев на нее тоже и большую императорскую корону, потом, соответственно, на себя, и уже после вот такого ритуала, соответственно, на императрице появляется малая императорская корона, тоже вся усыпанная бриллиантами, соответственно. И то, как подготавливалась, конечно, коронация, об этом мы будем рассказывать. Например, Успенский собор отремонтировали, прежде чем была коронация. Вообще создавалась за год, начиналась подготовка. Создавалась специальная комиссия, люди, которые занимались тем, что они готовили все здания, где будут размещаться гости, где будет проходить процессия. Все это ремонтировалось, реставрировалось, соответственно. Все продумывалось до каждой. Репетировали, безусловно, специальных лошадей заказывали.
3: Интересно, Николай II тоже присутствовал на репетицию?
0: На
3: генеральной репетиции какой-нибудь?
0: Нет. Они присутствовали, то есть их заменяли специальные люди, которые были в похожих одеждах. Главное, чтобы они по весу были эти одежды такие же, как и в реале, да, вот эти большие красивые мантии, которые мы можем увидеть в том числе и на императрице, и на императоре. Но на генеральной репетиции он не присутствовал. Собственно, было проговорено, что как нужно делать, потому что 8 часов начиналось все, под колокольный звон специальный Успенского собора, сама процессия, гости собирались, и ближе к 9 утра уже были, соответственно, все в Успенском соборе, и, соответственно, происходил сам процесс, тот, который мы можем увидеть в картине Туксена. Причем вот эти столбы Успенского собора, которые держат купол, да, они были обтянуты бархатом, в центре стоял помост, на котором находится императорская семья. Но стоит отметить, что Туксен — это датский художник, он не раз писал императорскую семью, и датскую, соответственно, и английскую, и королевскую семью, и, соответственно, от Марии Федоровны получал заказы. Ну вот, наверное, такой луч света, который падает здесь на данный момент на вдовствующую императрицу, вот все же многие...
3: У нее корона еще светится, да?
0: Да, вот так он ее выделил, все же многие склоняются, то, что художник выражал в том числе вот такую симпатию.
3: Один луч я вижу, он тоже куда-то вот бьет, так скажем.
2: Как софитом подсветил.
0: Да, как софитом, и он, у него сохранилось воспоминание о приездах вообще в Российскую империю, в том числе об этом событии. И он говорил, что день был очень такой солнечный, и, соответственно, лучи солнца, они проникали сквозь вот окна, да, и освещали саму всю процессию. Ну и, соответственно, всех гостях. И еще одно любопытное, наверное, из воспоминаний, то, когда он писал эту картину, конечно, это произведение, она была создана не сразу. То есть, понятно, были эскизы, а потом, соответственно, художник дописывал, писал отдельные портреты, потому что многие здесь герои присутствующие, либо великие князья, либо вот девушки, располагающиеся ниже, среди которых есть и великие княгини. Это все узнаваемые люди.
3: Угу. То есть они смотрели на эту картину и такие: о, это же я, кажется.
0: Да, смотрите. Это
3: классно.
2: Я раз так ММС-кой отправлял уже.
3: Нет, это значительно усложняет вообще работу в целом.
2: ММС-ка, это холоп так звали.
0: Ну, вот кто это все фиксировал, ну, в том числе были вот такие зарубежные приглашенные художники. Вот Туксен вспоминает, как он там рядом находился на балкончике, потому что художники располагались в специальном месте, да, в Успенском соборе, чтобы можно было увидеть вот красивый этот обзор, да, на всю процессию. Вот с ним рядом был художник Репин. Он прям так пишет и вспоминает, с которым он чуть позже уже познакомился, и в том числе познакомился с его искусством. Почему датский художник присутствовал здесь, собственно, на этой процессии? И вот мы говорим о том, что Мария Федоровна — это
2: Датская принцесса. Да, кстати, датская почему принцесса. Он ее и подсветил-то еще? Потому что она датская принцесса.
0: Вот, и писал ее до этого, и знал ее до этого. Но на самом деле заказом написания этого произведения была английская королева Виктория. Потому что Александра Федоровна, принцесса Алиса, на которой женился, да, Николай II, это внучка английской королевы.
2: Так и
0: соответственно,
2: породнились.
0: Да, она, собственно, и попросила, чтобы не могла приехать на саму королеву, но очень захотелось увидеть, соответственно, как это все происходило. Ну и сама коронация, конечно, это очень длительное по времени, да, мероприятие. То есть, например, если венчание монарха — это более такое очень скрытый, интимный, да, процесс, то коронация — это праздник всей страны. И вот с 6 мая, со дня рождения Николая Александровича, и, соответственно, там по 26 мая шли различные коронационные праздники по всей стране.
3: Месяц почти гуляли.
0: Практически, да, месяц гуляли, но как бы какие бы торжества, да, ни происходили, в том числе вот чем запомнилась эта коронация, ну, во-первых, очень много было организации вложено в эту коронацию, а во-вторых, около Кремля построили электрическую станцию. И впервые весь Кремль был вот так красиво украшен иллюминацией. То есть был на вечере уже вот в этот день.
2: Какой интересный
0: Александре
2: факт.
0: Федоровне преподнесли букет с фонариками, и как только императрица взяла его в руки, весь Кремль, он загорелся огнями.
2: Вот настолько синхронизировали.
0: Вот мы все время удивляемся.
2: А вы сейчас гендер-пати. Уже тогда.
3: Лучших организаторов Казани, наверное, взяли.
2: Однозначно. Татары работали.
0: Вот. И на самом деле очень много можно каких-то интересных таких, в том числе можно сказать, продвинутых вещей подчеркнуть в этой коронации, которые происходили на тот период. Ну и в том числе, конечно же, есть и такие эпизоды, да, как происшествие на Ходынском поле, которое, к сожалению, вот наложило такой большой, да, трагический след на царствование, на начале царствования императора Николая II. В общем, мы говорим об одной картине, которая запечатляли сюжет, которые запечатляли многие художники, но еще, конечно, безусловно, работали в то время и фотографы.
3: Уже,
0: и вот,
3: да?
0: Уже, да. Mm-hmm. И вот то, насколько реалистично и Туксен подошел, и очень красиво воссоздал всю эту атмосферу, и также реалистично можно увидеть коронацию Николая II на фотоснимках, и в действительности, как это все происходило. Интересное время, период, вот сама эпоха, очень сложная, о которой мы будем говорить на нашей выставке совсем скоро, Николай II, «Семья и престол», и, конечно же, возвращаться и говорить о различных произведениях, которые будут представлены, о подлинных вещах, которые принадлежали царской семье, в том числе в нашей прекрасной рубрике «На лабутенах».
2: Как всегда интересно, мы ждем продолжения рубрики «Распаковка», когда к вам товар приедут.
3: А то есть ты думаешь, все-таки Маргарита что-то не нам
2: привезет? Хотелось бы, что в социальных сетях она сказала, а это у нас распаковочка.
0: Так и будет, так и сделаем.
2: Хотелось бы это посмотреть. Как всегда, очень интересно, невероятно. Большое спасибо Маргарите Тихоновой, руководителю Центра «Эрмитаж», музей-заповедника «Казанский Кремль». Сегодня говорили о предстоящей выставке, которая начнется с 23 октября.
0: Да.
2: Экспозиция в Центре «Эрмитаж». И мы вас приглашаем уже готовить бабки для того, чтобы купить билеты.
0: Ну, зачем же так?
3: Ну, бабушкам интересно будет посмотреть, конечно.
2: Нет, там еще и пушкинская карта работает. Там вообще очень много приятных льгот. В общем, обратите внимание, пожалуйста. Ну все, большое спасибо.
0: Да, спасибо вам. Пока,
2: а доброе
0: пока.
2: Утро. Продолжаем слушать Бим-радио.
1: Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заправляешься на АЗС целиком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС «Иликом». 790 километр трассы М7.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Я налив». Жилой комплекс на берегу Волги.

0: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
0: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
3: 5 домов. Одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургайд «Делюкс Вилладж». Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
1: Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
4: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
5: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто, Тукая 115, 230, 30, 30.
1: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
6: С вас 5 875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Не кратенько, но очень интересно о погоде. Андрей Дмитриев, прошу.
1: Прям очень интересно надо?
0: Надо очень.
1: Давай. 29 сентября переменная облачность без существенных осадков.
0: Еще.
1: Ветер восточный и юго-восточный. Прям два ветра сразу получается, да? 3,8 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6. Но на западе плюс 12.
0: Это у нас.
1: Это классно. Максимальная температура воздуха днем плюс 17, плюс 22 по республике. Ну и чуть-чуть по городам пробежимся. Значит, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны в этой стране ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 19, плюс 22 без осадков. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево в этой стране плюс 1, плюс 6, ночью плюс 19, плюс 22 днем и также без осадков. В Нурлате плюс 4, плюс 7 ночью, плюс 19, плюс 22 днем и также без осадков. Что касается Казани, плюс 15 уже. Осадков сегодня не ожидается, облачно с прояснениями. Максимальная температура воздуха сегодня составит плюс 20 градусов. Завтра тоже довольно тепло, плюс 17. В четверг уже попрохладнее, плюс 12. В пятницу 7, в субботу 6. Все, дальше со слезами. А нет, там опять в плюс уходит, смотри-ка что. 8 октября плюс 15 обещают. А 7 плюс 16. Так что, может быть, мы буквально на несколько денечек, вот на дня, на 3, на 4 помёрзнем, а потом опять тепло будет.
0: Серьезно?
1: Но важно, я важно в этот момент включить отопление, чтобы мы потом все жарились.
0: Ну, чтобы приятнее было. Чтобы тепло было не только на улице, но еще и дома вечерами.
1: Да.
0: А то, с одной стороны, в этом что-то есть. Прижимаемся друг к дружке как-то там.
1: Не смотри на меня, когда говоришь такие слова.
0: Я не про тебя. Ты че?
1: Ты про батарею.
0: Есть куда более приятные люди, к которым я хочу прижиматься.
1: Ну, спасибо.
0: Этим. Надеюсь, и у вас тоже. Всем доброго утречка.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Та-та-та-та, всем доброе утро, еще раз здравствуйте, здесь сегодня этим утром на Бим-радио Белов, здесь Дмитриев, как пара фигурного катания.
1: А что, бывают такие пары?
0: Не знаю.
1: Мне кажется, нет.
0: Но нам можно попробовать.
1: Нормально. Не, я умею кататься на коньках, кстати.
0: Я не умею.
1: Не умеешь?
0: Да.
1: Все, тогда я тебя должен поддерживать, получается. Нет, тогда не, пойдет.
0: Чуть раньше мы вас спрашивали, друзья мои, о том, что является вашим орудием труда. Вообще, задался я вопросом, что использовали на дуэлях. Да. Mm-hmm. Не только же пистолеты, шпаги выбирали. Однозначно есть еще какие-то там...
1: Ну, чаки, ну...
0: Опять-таки,
1: другие
0: средства убиения. А вот какое ваше орудие труда? Чем вы сегодня работаете? Чем вы работаете каждый день? Самое главное, чем вы зарабатываете? Об этом мы спросили. Плюс 792-72-42-8. Это наш номер в Максе. Пишите. И огромное количество сообщений. Ворох корреспонденции, которые нужно разобрать.
1: Ну, собственно, к этому и переходим. Решат, вот, например, написал «Привет, Утромен», скинул нам фотку, где у него рука на мышке. Вот как у меня ровно, да? Там проводочек идет, черная мышка. Вот, говорит, мое тяжелое орудие труда.
0: Менеджер среднего звена, не такой, как все, он работает в офисе.
1: Ну, может быть, IT-специалист какой-нибудь, кто знает, а с мышкой, видишь, что тут, на самом деле, же огромное количество специальностей сейчас, так или иначе, за ПК
0: сидят, работают. Сергей Юрьевич вот пишет нам, сейчас, говорит, дуэли на телефонах проходят, если кто-то кого-то подрезал, сразу достают телефон и начинают мериться, у кого контакты важнее, кто кому звонит сразу, а я вот, а этому, понимаешь, как в игре в дурака. Кто кого перекозыряет опять. Ты так когда-нибудь мерился телефонной книжкой с кем-нибудь?
1: Нет.
0: Я тоже первый раз слышу.
1: Нет. У меня там есть, конечно, такие номера там.
0: О, Лейсан Зинятовой, смотри.
1: Маме, папе позвоню.
0: Орудие труда — это ежедневник, розовая и голубая ручка. Какой-то гендер-пати попахивает.
1: Ну, такой, что, яркий.
0: А вы кто у нас? Писарь? Что это человек, который работает? Ну, менеджер, наверное, который записывает, да, в своем планере какие-то дела важные, да?
1: Может быть,
0: встречается с клиентами, что-то продает или покупает. Сергей Бараночку КамАЗа нам отправил.
1: А ты догадался прям, что это КамАЗовская
0: сразу? Я умею управлять этим дорожно-транспортным средством.
1: Умеешь?
0: Да, умею.
1: Прям рулил? Не, я газелькой удлиненной.
0: Я тебе больше скажу, я трактором Беларусь умею управлять.
1: Даже да? Нормально.
0: Подкатите сейчас трактор Беларусь, я вам покажу, Андрей не верит. И КамАЗ можно подвернуть тоже.
1: Еще и водные транспорты.
0: У меня есть. Ну, конечно же. Да, гидроцикл, парусник. У меня есть право на яхты до 20 метров.
1: Нормально. А вот Серега... у тебя права прям со всеми категориями похожи, да?
0: Серега на посевной работает. Семечки сейчас убирает, кстати.
1: А, да?
0: Да-да-да. А, доброе утро. Я с Путиным родился в один день. Ромарио написал. Вот такие достижения у человека. 7 октября, я напомню, родился наш многоуважаемый президент Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин. Вообще весы — это шикарный знак, я вам честно скажу. Вот. Мы очень долго что-то там взвешиваем. Но если мы приняли решение, то в какой-то момент мы в этом месте прям пальцем так...
1: Да не, вы весы, не знаете меры.
0: Стену проткнем. Некоторые думают, что это неуверенность, но это не про это. Вот насколько вообще можно неуверенно назвать нашего президента? Ну, ты сейчас вот назовешь его неуверенно. Ну, попробуй.
1: Не.
0: Вот видишь. Тогда и на весов странно так не смотри.
1: Смотри, как обобщил прям сразу. Да, и все, не докопаешься.
0: Если ты апеллируешь к нам, ты апеллируешь к президенту Российской Федерации.
1: Да, конечно.
0: Так, Артамонстр прислал. Я так и не понял, он чем занимается. Он что-то по...
1: Какие-то трубочки, что это такое?
0: Детали делает. Но я предполагаю, что фрезеровщик. Фрезеруешь? Рамоня, мой инструмент руль. Ну, это всем привет. Сейчас всем таксистам. О, кстати, таксистам песенку хорошую поставить. У меня есть таковая для вас недавно.
1: Марсель, нам тоже тут фоточку какую-то прислал. Сейчас долистаю. А, у него тут телефон, его рабочий инструмент, видимо. И руль тоже. Ну, вот два сразу.
0: Так, угу. Коэффициенты нам показывают. Ага. Я вижу, Алексей работает на этом. Как их называют? Garbage. Авто убирающий мусор. Исаево, Московский район. Непонятно, что это такое. Привет вам. Вот рабочая лошадка на фоне Кремля. Красиво как сфоткал. Бетон-мешалка. Бетон-мешалка.
1: Это человек, кстати, легендарная была бетон-мешалка в Казани, в которой было очень много звука установлено когда-то.
0: Вот Саша у нас есть слушатель. Прислал нам джойстики органы управления башенного крана. Санек сейчас сидит вот в кране, слушает нас.
1: Свысока, да.
0: Саня, как у вас там с туалетом наверху? Расскажите, пожалуйста, очень интересно.
1: Да, Артур, кстати, тоже нам вот скинул тут фоточки. Правда, одна из них зимняя, но это такое, про будущее наше. В общем, техника такая небольшая, аккуратненькая, которая снег убрать может, и погрузчик тут есть. Вот, говорит, они мои инструменты рабочие, прикольно. Я покатался на таких, интересно.
0: Так, есть еще времечко для пару сообщений. Альберт пишет про дорожную ситуацию чуть позднее. Сейчас закреплю, зачитаем. Так, мое орудие труда — это... Ага, бита. Бита.
2: Это только начало. Сегодня BIM Media — это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media — охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM Media. 2-930-800.

0: районе Руденко, зеленоглазое такси. Я вот, знаешь, как определяю, что в данный момент, например, концентрация слушающих — это таксисты. Вот утром, как правило, у них не хватает времени. Фоном идет обычно бимрадио, потому что у них коэффициенты высокие. Тут заявка за заявкой, бабки. К обеду все спадает этот наш утренний трафик. Количество перемещающихся на такси становится чуть меньше до вечера, соответственно, до вечернего трафика. И вот тут всецело идет удар прямо на рабочий полдник, потому что я ведущий рабочего полдника, знаю. У вас как-то ребята утром, у нас, опять-таки, ребята утром стараются совмещать и хорошие коэффициенты, и, опять-таки, прослушивание бимрадио. Участие, опять-таки, отправляет свои сообщения и фотографии своих рулей. Ну, мы же сегодня призываем присылать ваши орудия труда.
1: Но тут не только рули присылают.
0: В большинстве своем рули.
1: Евгений, он вообще прислал интересную технику. Тут что-то, я даже не знаю, что это. Ну, вот КамАЗ вижу, да, асфальт срезают, видимо.
0: Евгений.
1: Крошка как раз падает в КамАЗ.
0: Добрый день, Евгений. Он говорит, Серега, говорит, думал, что я таксист. Но работает он на фрезе дорожной. А в руках у него нивелир, получается же, это, да?
1: Genesis Rover.
0: Ага.
1: Что это значит?
0: Ага. Ну, я понимаю. Выравнивает человек, срезает асфальт красиво, ровненько. Видели же таких гусеничных, срезающих верхнюю часть? Вот как раз Евгений на одном из таких топит. Так, что, жалюзи, говорит, ставлю. Сетки, пожалуйста. Нормальная профессия? Отлично.
1: Нормальная, да.
0: Отлично, жалюзи. Вот, причем какие пространства закрывать жалюзями? Есть видео соответствующее.
1: Да,
0: молодец.
1: Только красиво. Ой, какой дом шикарный. Обалдеть просто, да.
0: Вот нам человек почти загадку тут прислал, Руслан. Ключ разводной, перф, УШИМ, Шурик, еще куча всего, полный багажник. Догадайся, кто я такой.
1: Ну, тут много вариантов.
0: Да, слушай, скорее всего, отделочный. Ключ разводной.
1: Ну,
0: у кого еще может быть?
1: Ну, не знаю. А
0: те,
1: может,
0: кто слесарит? Артамонстра у нас не фрезеровщик, он, я перепутал, он аргонщик, он сваркой занимается.
1: Вот смотри, сразу фоточку еще побольше прислал, да? Такой в деталях прям, как красивый шовчик получился, да? Шов же это называется, да?
0: Ювелирно работает Артамонстр. Виль Загрудинов у нас, что это такое, ГНБ? Слушайте, ребята, ваша номенклатура не всегда понятна.
1: А ты посмотри под Вилем сообщение от Альберта. Там вообще что это такое? Нам прислали это какой-то рабочий инструмент. Что это? Это что-то древнее такое, смотри, деревянное прям. Альберт. Вот,
0: не вижу я Альберта.
1: Он, еще вот. Новое сообщение.
0: Печатный станок.
1: Слушай.
0: Причем такое. Он в музее. Это, я так понимаю, музей. Это музейный экспонат.
1: Ну, мне тоже так кажется, да.
0: Так, что еще вы интересного присылаете
1: Алексей,
0: нам?
1: Алексей, вот нам прислал тут фоточку, прям тоже привет, Бимчик, плиточку клею. И вот тут присоска вот этого к плитке как раз.
0: Плиточник!
1: Да.
0: Как там в той песне? Я убью тебя, лодочник. Плиточник, за то, что неправильно положил. Нет. А почем нынче квадратный метр, кстати, плитки? Любопытно просто узнать.
1: Смотря какой. Там,
0: ну вот на кухню. Не, зачем? Положить. Работа.
1: А, работа?
0: Не сколько стоит. Это, понятно, там от 115 рублей и выше там предела вообще нет верхнего потолка. Почем нынче?
1: Ну, на кухню там немного квадратов, наверное, поэтому...
0: Саша написал.
1: За квадрат дороже будет. Ага.
0: Я, говорит, руководитель. У него фотографии кнута и пряник. Не тульского, а тульский.
1: Тульский пряник.
0: Со вкусом руководить.
1: Заряженный, конечно, да.
0: Да. Присылайте ваше орудие труда, чем вы работаете, чем вы зарабатываете деньги. С юмором, конечно же. Плюс 792-72-42-28. Пишите в Макс. Всем доброго утра.
2: Реклама на Бимрадио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.

0: Одессе.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
4: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
5: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-4741, 16+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
10: Дёвые заметки на BIM Radio.
11: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
12: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
13: Всем еще раз здравствуйте, всем доброе утро. Утромен расскажет вам о том, что происходит на казанских дорогах. Вы можете, в принципе, всегда дополнить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Какие-то сообщения мы выхватываем и досказываем вам. Ну, например, о том, что почему не включат камеры на стоп-линию на перекрестке Дементьева-Тетцевская. Вот возмущается, кстати, автомобилист.
14: Да?
13: Полный беспредел тут. Который год? Не лезьте, пожалуйста, на заполненный перекресток. Возмущается. Возмущается.
14: Там же и поворачивают обычно непонятно с каких рядов. Частенько такое бывает там. Ну, я, правда, редко сейчас там езжу.
13: Да?
14: Что-то в ту сторону мне не надо обычно, да. ДТПшек так много опять в городе, смотри. Вот прям 4 штуки невооруженным взглядом вижу. Если вооружить глаз, вообще еще больше увижу, наверное.
13: У тебя же вооруженный глаз.
14: Не-не, не вооруженный.
13: Не вооруженный?
14: Mm-mm.
13: Надо что-то придумать тебе.
14: Обязательно.
13: Да. Такие желания испытываешь. Так, на данный момент весь казанский трафик испытывает 4 балла.
14: Уже лучше.
13: Местами затруднения. Основной сейчас это улица Тихомирного. Ну, понятно, здесь от Нур-Султана Назарбаева до улицы Артема Айдинова. Здесь толчее происходит. Кировская дамба в центр 5 баллов по-прежнему. Что там такое, Андрей? Мне кажется, вы что-то не видите своим невооруженным.
14: Да нет, там никак. Я приблизил прям по максимуму. Нет, ничего там абсолютно.
13: Давайте я гляну.
14: Там, ну, желтенькое, красненькое местами.
13: Угу.
14: Там вся сложность просто в конце Кировской дамбы возникает, если в сторону центра ехать, потому что там неожиданно левый ряд, появляется еще один левый ряд с того левого ряда, который был там налево тоже поворачивает. В общем, они там начинают перестроение, вот это вот все. И беда возникает.
13: Мансоваться начинает туда-сюда, да?
14: Ну да, да, да.
13: Неопределившиеся вот эти люди с утра, которые не понимают, куда им ехать, налево или направо такой. В какой-то момент, ура, а мне ж налево!
14: Есть такие
13: и
14: кадры,
13: все, и все
14: да.
13: Встали, пока он тут решил все-таки в этой трудной жизненной ситуации разобраться. Так, что еще у нас по ДТП?
14: Ну, вот вижу отметку на Николая Ершова. Это получается в правом ряду, если ехать от улицы Обжалилова в сторону, к примеру, ну, в сторону Вишневского, к примеру, да, в этом направлении. Где-то еще в центральной части, да-да-да, вижу на улице Тукая есть ДТП. Даже две отметочки здесь встречаются в разных местах. Точно разные это вещи, да. Значит, Фатыха Карима, пересечение Тукая и Фатыха Карима. Здесь есть отметка у ДТП. И еще уже ближе к улице Татарстан, непосредственно подъезжая, двигаясь в сторону Кремля, допустим, в этом направлении. В левом ряду здесь тоже отметка ДТП. Где-то еще было, но уже где-то подальше.
13: Я напомню, что сегодня у нас матч сборной России и сборной Ирана. Начало состоится в 19:00, а вот начинает уже быть перекрытие, начинают уже
14: кирпички на карте
13: закрывать
14: уже есть, да.
13: Направление и ограничивают вас в парковке, соответственно. на этих участках.
14: Ну, смотри, пока вот кирпички серые, пока не красные. Так что, возможно, еще проехать можно.
13: С 10 заявлено. С 10 до 8 вечера. Ну, плюс-минус там, друзья мои. Берите поправку на ветер. А ветер сегодня у нас какой? Левый, как ты сказал?
14: Левый, да.
13: Восточный. Приятная погода. Продолжаем слушать Бим-радио. Спасибо за дорожную информацию.
10: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Доменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Честно говоря, скучаю по старому доброму крепостному праву.
2: Да опять, что ли?
1: Да, ну а что, вот сейчас был бы у нас похолоп здесь в студии. А вот не надо никуда не ходить, вот вообще никуда. Вот сидишь и работаешь спокойненько, творишь.
2: А вдруг все-таки мы были бы холопами?
1: Не надо об этом думать, я этот вариант не рассматриваю. Так вот был бы какой-нибудь у меня Гришка здесь сидел, парень какой-нибудь, хлопец.
2: Ну?
1: Ну я бы ему сказал, Гришка, хочу кофе. Ой, все сейчас барин сделаю.
2: Ну нет уж, откуда он тебе кофе?
1: Раз там, ну как, сварил бы, пошел бы, это его дело холопское. Откуда он кофе? Помнишь, как в девятой роте спички-то? Найди, укради, но чтобы спички были.
2: 18 плюс, на всякий случай, скажем.
1: Да, да, да. И кофе тоже вкусное. Ты какой кофе предпочитаешь?
2: Никакой.
1: Я в последнее время Flat White, горяченький.
2: Я не люблю кофе вообще.
1: Да. Горяченький. Так, ну...
2: Нас тут Эльнур просит...
1: Холопов нет. Остаемся без холоп.
2: Ну, я не знаю, если найдешь, ты скажи, где нашел, конечно, да. Ильнар написал, можно попросить дорожников, чтобы не оставляли срез под 90 градусов. Можно?
1: А вот у нас как раз Евгений есть. Евгений у нас есть.
2: На фризере который, да?
1: Ага. Сейчас мы его спросим, сейчас мы его призовем к ответу. Так, нет. Евгений, который тут на фризе работает, на дорожной. Где он у меня тут?
2: Ну, ты пока ищи, а я вот
1: Женя.
2: Свое мнение на этот счет скажу.
1: А почему вы срезаете асфальт под 90 градусов? Можно узнать, Женя, что вам, время жалко, что ли, прокатиться плавник пару раз туда-сюда?
2: А я все режу и режу, вот, если честно, вот эти вот в 90 градусов срезы встречаю. Обычно сейчас плавненько. Ну, иногда. Бывает, конечно, сюрприз.
1: А я всегда, когда плавненько захожу, всегда добра желаю. Мир, здоровье, всего самого наилучшего твоим детям. Прибавки, премии 13-й хорошие. Всегда вот это. И все это сбывается обязательно.
2: Да?
1: Да, очень.
2: Пожелай мне, пожалуйста, тоже что-нибудь такое. А, ты хотя сейчас на меня смотрел, все нормально, значит, будет, да. Вот, Руслан тоже присылает свои творения тут, фоточки. Ну, он файл мне отправил, что-то они даже не открылись, если честно.
1: Mm-hmm.
2: Ну, позже посмотрим. Работаю дегустатором крепкого на празднике. Вот Расим пишет, да.
1: Многие. А догадайтесь, кто я. Прислали пожарную машину. Сегодня, кстати, в Иране день пожарник. Пожарных, правильно.
2: Mm-hmm. Поздравляем. Мы поздравляем, да.
1: Так, доброе утро, нам пишут, Максим, чтобы вам... Ой, ну вот несколько таких вот сообщений, что типа вам доброе утро, а вам присылали фото девушки с этого, ну...
2: Mm-hmm. Бабочки?
1: Девиантного поведения, да.
2: Да-да-да, вот и враг тоже самое спрашивает, говорит, присылает.
1: Вот что у людей в умах-то.
2: Видимо, надеется, что мы перешлем, а вот. Нету.
1: И погоди.
2: Нету у нас таких сообщений, не присылают, да. Доброе утро, первое фото на основной, второе фото на подработке. Так, первое основное — дорога, второе основное — навигатор, соответственно, да? Mm. Так или иначе, такси? Где-то рядышком, да.
1: Так, доброе утро. Ладно, не салага, уже хорошо. Серега и Андрей. Серега в студии ночевал, ужас, отпустите Серегу домой. Серега сегодня пойдет домой после 12.
2: Отпустим мы Серегу, да. Получается. Так,
1: а я завтра не работаю, кстати. Я в пятницу появлюсь.
2: Лили, смотри, нам тут прислала мерч какой-то красивый. Тут кружечки, бутылочки, там емкости какие-то еще. Mm. Тоже интересно, да.
1: А Рауф у нас красит радиаторы.
2: О, я знаю, да, что он красит радиаторы.
1: Ну, круто вряд ли, получается вообще.
2: Только вряд ли это он сам красит, скорее всего. Как? Это кто-то за него красит.
1: Думаешь?
2: Ну, конечно. Я просто Рауфа знаю давно, да. Он никогда не видел, чтобы он радиаторы красил.
1: Да?
2: За ним такого не наблюдал.
1: Слышь, мужик, иди сюда.
2: Вот производит, да. Вот красить, мне кажется,
1: кому нужно что-то. Покрасить радиаторы? Кстати, вот очень много полезных профессий тут нахожу. Если так что возникает, раз, можно напрямую обратиться к нашим слушателям. Светлана Юрьевна пишет. Ну, я знаю, что Светлана Юрьевна у нас работает в одной очень известной сети магазина, где она изготавливает полуфабрикат. Вот, пожалуйста, картошечку фри нарезает, например. Mm-hmm. Нравится вам?
2: Конечно.
1: Картошечка фри.
2: Конечно.
1: Жареная?
2: Ну, иногда.
1: С лучком.
2: Слишком часто.
1: А лучше хорошая наша вот эта. Молодая.
2: Молодая?
1: Как это? Молодая картошка чувашская.
2: В мундире какая-нибудь. Да,
1: как я ее называю. Есть молодое вино, Бужеле Нуво называется. А я молодую картошку называю Бужеле.
2: Ой, тут нам Полина прислала такой калькулятор. Слушай, он прям похож на здание какое-то с колоннами, сооружение. Это, вы прям главный бухгалтер, скорее всего, мне кажется, судя по калькулятору-то.
1: Так вам понравилось присылать ваши орудия труда? Продолжайте. И в следующем части посмотрим, что из этого получится. А мы переходим в час следующий. Тем временем в Казани ровно 9 часов утра.
0: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Новогодним праздником у чаши откроется большой каток. Его площадь составит порядка 4000 квадратных метров. Одновременно на льду смогут находиться до 350 человек. Искусственное охлаждение позволит катку работать вне зависимости от погоды. На сайтах для поиска работы появится возможность подтягивать данные из госуслуг. Рекрутинговым сервисам откроют доступ к электронной трудовой книжке, сведениям об образовании и водительских правах. Эти данные помогут быстрее оформить резюме и проверить профессиональный опыт кандидата. Сегодня отмечается День печенья. Это неофициальный, но очень уютный праздник. В эту дату люди с радостью пекут печенье. Кто-то по привычному рецепту, кто-то пробует что-то новенькое, а потом делится лакомствами и любимыми способами приготовления с друзьями и родными. В учебных заведениях нередко устраивают кулинарные занятия. Дети учатся печь несложные лакомства и потом делятся ими между собой. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Из коллектива люди начинают приходить в студию. Наши очаровательные сотрудницы так красиво появляются в дверном проеме студии, что после этого хочется пораньше как-то. Утро оки все успеть вот это вот. За милых дам, за милых дам.
3: Да. Но это Сергей про себя только, от своего.
2: Видите, какое у меня лицо? Это, улыбки растянулось.
3: У меня кольцо на пальце, оно жжет сразу автоматически.
2: У меня нет кольца на пальце. Видишь?
3: Ну.
2: И кто из нас?
3: У меня палец получается дороже, понимаешь?
2: Так, доброе утро. Пинцет нам тут прислали в женских руках. Вот что-то выщипывает. Выщипывает.
3: Ну, почему выщипывает-то? Может быть, ватку вот в зубы там вставляют.
2: Лилия Ахметшина прислала нам.
3: Я вижу, да.
2: Красивая, пинцет. Судя по аватарке, очень симпатичная девчонка.
3: А ты смотри, маникюр какой, да? В цвет прям рабочего инструмента.
2: Ну, чувствуется.
3: Да, я случайно, кстати, обратил внимание вообще на маникюр, никогда не смотрел.
2: Серебряночка, такую краску мы раньше называли, находили ее на стройках. Серебряночка вот эта. Снежная королева, судя по всему, да? Я бы к вам заехал, Лилия. Мне вот из бровей надо эти, как его, такие у меня, как у сыча, у совы такие.
3: Да?
2: Толстые.
3: Да нет, нормально у тебя брови. Небольшие, да? Не маленькие, нормальные. Ух.
2: Так.
3: Раиль тут нам прислал. Так, что устанавливаю зарядные станции для электромобилей, а также устанавливаю дизель-генераторы систем АВР.
2: Причем вот эту станцию, которую он установил, это, скорее всего, в частном доме.
3: Ну, видимо, да.
2: В частном доме при
3: тут
2: парковочном месте.
3: Рядом, да.
2: Так, если работаю урологом, какое фото отправить мне?
3: Вам виднее, мне кажется, тут уже. Ну и не обязательно в целом, мы все поняли уже и так.
2: Отправьте нам медсестру.
3: Медсестру?
2: Да. Желательно
3: не фото,
2: лично отправить
3: нам
2: медсестру, да.
3: Не, не надо, не надо. Тут Серега холопа себе хочет не отправлять.
2: Я повар горячего цеха. Я не ПФЕшник. Светлана Юрьевна возмещается.
3: А что значит ПФЕшник?
2: Ну, не полуфабрикат она делает. Она серьезный повар горячего цеха. Вы что? Как вы, Андрей, вообще могли ее назвать ПФЕшником?
3: Я такого слова даже не знаю.
2: Сравнить ее произведение кулинарное с этого вот этой нарезкой обычной картофельной. Вы что делаете вообще?
3: Ну, тут пока еще картошка не готовая, поэтому, видишь, непонятно, что повар все-таки горячего цеха.
2: Мы так слушали,
3: горячий
2: теряем.
3: Цех — это мой любимый цех, если что.
2: Горячий цех?
3: Горячий цех, да.
2: Там, где жарко?
3: Там, где мяско.
2: Что-то у нас сегодня это, мы по краю ходим с эвфемизмами. Так, доброе утро, Елена Сабирова написала. Она раскрой делает, по всей видимости, швея. Портной, да, отлично. Гаяс у нас стройкой занимается, очень известный строитель в определенных строительных кругах.
3: А так, я сразу смотрю, где что они тут строят, что за объект пытаюсь распознать, но не угадал, конечно.
2: А вообще круто, когда вы что-то присылаете, да, свое орудие труда, а мы отгадываем. Вот сидим такие и отгадываем. Нам же мало вот этих шарат-то в жизни, а вот сидим и отгадываем. Давайте в таком ключе продолжим. Вы присылаете свое орудие труда, а мы сидим и догадываемся с Андреем, кем же вы на самом деле работаете.
3: Ой, вот это так будет интересно.
2: Вот это интересно. Плюс 792-72-102-8. Утромены продолжаются.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русский.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На уроке русской литературы.
2: Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Подпевай. Бим-радио.

0: «Счастье от ума» с Лейлой Фазлеевой.
1: Всем доброе утро, друзья мои. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Лейла, дорогие Ринатова друзья. Здесь. Добрый день. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В очередной раз признаюсь всем в любви.
1: Чувствуется небольшой кардио сейчас.
2: Да. Был бег в студию.
1: Но мы успели. Это самое главное.
2: Был бег. Я услышала, что уже реклама, и поэтому бежала. Поэтому все хорошо.
1: Так, доброе утро вам, доброе утро всем слушателям. Андрей, у нас сегодня
2: доброе
1: очень
2: утро.
1: Интересная повестка.
3: Да, сегодня мы...
2: сегодня уж про необычное, про погоды.
3: Ну, осень, она вот как будто бы, что ли, заставляет даже немножко обращать внимание на себя, на погоду.
2: Вы абсолютно точно и правильно сейчас сформулировали. Осень – это то время года, которое заставляет нас обратить внимание на самих себя, на свое окружение, на людей вокруг. Мы видим, как меняется природа, да? Засыпает, готовится к зиме. И вот есть такая рекомендация, что не в Новый год надо загадывать какие-то желания, а загадывать свои желания весной, когда природа обновляется. А осенью и весной подводить итоги года, готовиться к возрождению весной и двигаться вперед. И вот именно осень – это то время, когда ты думаешь о своей жизни чаще. Видимо, природа наливает.
1: Вот статистика, наверное, сейчас депрессивная. Да. Очень много вот этих всех мыслей.
2: Ну, я думаю, что...
1: Вот что вы посоветуете?
2: Я посоветую читать.
1: Угу. О!
2: Я посоветую читать.
1: И работать.
2: Правда. Я посоветую читать, работать. И в этой осени, в любой, дождливой или недождливой, есть же прелесть.
3: Однозначно.
2: Ты едешь и любуешься изменениями. Ты замечаешь.

0: замечаешь изменения в природе, ты замечаешь изменения в себе. Изменения, безусловно, нужно замечать позитивные. Как у Есенина. Казалось бы, стихотворение об осени, да, отговорила роща золотая. Все, кто учился в школе,
1: думаю, сейчас как я минимум так первую строчку сказала, помнят.
0: Да. Все помнят, отговорила роща золотая березовым веселым языком. Вот ты сразу представляешь березу веселую, с мелкими такими некрупными листочками, с сережками, которая весной нас с вами радует цветением. И она уже сейчас отговорила. Но как красиво меняется все у Есенина. Вот это стихотворение «Отговорила роща золотая», между прочим, им написано за год до смерти. В 24-м году, в 25-м году его не стало. «Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком». У Есенина вообще потрясающая осенняя лирика. И она не про унылость и не про грусть. Она про осознание.
1: Вот. И про то, что нужно замечать красоту,
0: да,
1: вокруг себя.
0: Про и замечать красоту в себе. И замечать красоту в людях, которые тебя окружают. И тогда вот нет места депрессии, и тогда нет места расстройствам, и тогда нет места грусти. Хотя определенные периоды, когда мы с вами грустим, в нашей жизни должны быть. Я, кстати, передаю привет опять в очередной раз в рубрике водителю такси, когда несколько дней назад я села в такси, и действительно грустное какое-то вот абсолютно осеннее настроение.
2: У таксиста?
0: У меня.
2: У вас?
0: У меня. И я еду, и через несколько минут после он обращает внимание и говорит: «Вас кто-то обидел?» Вы понимаете, вот это же внимание людей друг к другу. И через несколько минут мы разговорились, и я понимаю, что моей грусти не осталось и следа. Я благодарна этому водителю за то, что он вот погрузился в мое такое грустное настроение и вот этим веселым березовым языком со мной просто поговорил. Поговорил по-доброму, красиво. И я ему благодарна, потому что действительно место грусти не осталось.
2: А мы его сейчас найдем. А кто тут поднял настроение Леле Ринатовне? Отзовитесь с нас как минимум.
0: Я ему передаю большой привет, потому что, вы знаете, он рассказал и свою историю, и немножко поделился, где люди больше всего говорят. Конечно, ну, в такси, на приемах, там, когда кто-то с кем-то встречается в поезде. Да?
1: Вот, ну да.
0: Да, вот мы друг... И, кстати, я передаю литературный привет и своей соратнице в поезде, с которой мы говорили очень много о литературе, и она ехала в Москву для того, чтобы тоже посетить литературную лекцию.
1: Но
0: поэтому посмотрите, как нас много.
2: Вот.
0: Посмотрите, как нас много тех, кто умеет друг другу создать настроение.
2: Тем более в этой стезе. Какие прекрасные мероприятия в музее Боротынского проходят.
0: Абсолютно. Я... Поэтому вот Есенин в 1924 году разделил свое стихотворение на две части. «Отговорила роща золотая». Одна часть о природе, о погоде, а другая часть о человеке, который солидарен с этой природой. И вы знаете, мне кажется, это одно из самых богатых стихотворений на эпитеты. На красивые-красивые. «Души сиреневую цветь». «Сиреневая цветь» — это и метафора, и эпитет сиреневая. «Костер рябины красный». Ну какая красота! «Рябиновые кисти, от желтизны не пропадет трава, как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова. И если время ветром разметая, сгребет их все в один ненужный ком, скажите так, что роща золотая отговорила милым языком».
2: Ну, прекрасно.
0: Как красиво.
1: Очень, да.
2: Сергей Есенин, 1924 год.
0: 1924 год.
2: Но вот переоценка его ценности, переосмысление, оно еще чуть раньше в строках. «Пройдет, зайдет и вновь оставит дом, а всех ушедших грезит конопляник, широким месяцем над голубым прудом стою один среди равнины голой, а журавли относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневый цвет. И как вы здорово продолжили, в саду горит костер рябины красной.
0: И журавли, улетая, уносят, и человек размышляет о себе. Но у Есенина есть еще одно стихотворение, которое было написано ранее. Я позволю себе его прочитать, оно очень короткое. «Тихо в чаще можжевеля по обрыву, осень рыжая кобыла чешет гриву. Над речным покровом берегов слышен синий ляск ее подков. Схимник ветер шагом осторожным мнет листво по выступам дорожным и целует на рябиновом кусту язвы красные незримому Христу». Какое соединение природы, какое соединение ценностей, которые есть в человеке. И вот этот, вот эта метафора, простите, рыжая кобыла, рыжий месяц у Есенина будет появляться все время. Но мы же никогда не говорим с вами «рыжая луна». Да редко кто себе говорит так. Редко кто позволяет себе так говорить. Ну, как-то этот эпитет не часто встречается с луной или с месяцем. А Есенин видел эту красоту, видел ее по-особенному. Но говорить об этом можно бесконечно, поэтому... Долой депрессию, читаем, влюбляемся в литературу, влюбляемся в друг друга, дарим друг другу эмоции. Всего самого-самого доброго. И не болейте.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо большое.
2: Лейла Ринатовна, друзья мои, продолжаем слушать Бим-радио на этой позитивной ноте.
0: Продолжаем слушать Бим-радио.
3: Счастье от ума с Лейлой Фазлеевой.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
4: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
3: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «Канавто». Не оферта.
8: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
9: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В «Канавто» время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили «Канавто», Тукая 115, 230, 30, 30.
10: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
11: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
12: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк 300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк 300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
14: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
15: Процветай с Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше. Больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытания. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да», вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе, вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий.
5: Прогноз погоды на Бим-радио.
6: Спонсор рубрики ООО «Акбарс-дом».

0: солидарен со всеми, кто испытывает желание продлить это лето. Еще и еще и еще, чтобы лето не кончалось, чтобы музыка звучала. Но как рыбак хотелось бы все-таки, чтобы уже наступила вот эта осень прохладная, чтобы вода остудилась до температуры плюс 4, плюс 6, чтобы судак пошел хороший. Да. Испытывая свои шкурные личные интересы. Так что рассказывайте, Андрей, когда там уже судачок-то пойдет нам?
1: Про судачка не знаю, наверное, пойдет. Вы там в итоге после прогноза погоды подытожите про судачка. Я думаю, вам виднее. А вообще, кстати, если погода не очень, я буду теперь говорить ее так. Погода по республике. Вот так вот, да, если не очень погода. Но нет, пока вообще, на самом деле, она очень даже неплохая. Что касается регионов наших, значит, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны. В этой стороне нам обещают ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 19, плюс 22 без осадков. Что там? Альметьевск, Бугульма, Азнакаево. В этой стране ночью плюс 1, плюс 6. Днем плюс 19, плюс 22. Нурлат ночью плюс 4, плюс 7. Днем плюс 19, плюс 22. Ну а что касается Казани, уже на данный момент плюс 15. Обещают нам, что воздух прогреется сегодня до плюс 20. Ночью будет плюс 7 без осадков. Завтра, кстати говоря, тоже без осадков. Днем плюс 17, ночью плюс 8. А вот четверг, 1 октября, есть вероятность дождя, но буквально 2 капельки. Днем плюс 12, ночью плюс 4. Там потом холодные денечки. А с понедельника снова пойдет вверх температура. В понедельник плюс 12, вторник 13, 16 в среду, четверг 15. Ну, я там уже не вижу, но фантазирую, что в пятницу 40.
0: И полетели. И полное лето, да, как в той песне. Так, очень хорошая вкладка есть в Яндекс.Погоде, например, да.
1: Про судака там пишут?
0: Про рыбалку есть вкладка, да.
1: Рыбалка?
0: Да, детально интересующая рыбаков информация. Вот сейчас смотрю, температура воды сегодня плюс 14. Не 4, не 6 градусов. Будем остужать, что, друзья мои? Ждать.
1: А как, со льдом, что ли, будешь туда приходить?
0: Ждать, кидать? Андрей, ждать.
1: Просто ждать.
0: На берегу, как соль. Клево.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Вообще, в последнее время испытываю очень серьезную потребность в педагогическом образовании, потому что в одной деятельности все чаще и чаще работаю с детьми, а там, знаете ли, с моим командным голосом очень важно не перепутать тональность, иначе ссаться начнут дети. А хотелось бы все-таки с ними помягче, дети же, наше будущее. Вот.
1: Ну,
0: а вы в чем нужду испытываете? В каком дополнительном образовании, возможно?
1: В дополнительном образовании? О, я даже не думал на эту тему, слушай-ка.
0: В чем бы хотели себя попробовать?
1: В чем бы себя хотел попробовать.
0: Да. Вот ты хотел бы стать пилотом дальней авиации, например?
1: Пилотом дальней авиации,
0: да.
1: Нет.
0: Вот такой красивый костюм, фуражка, идешь на тебя, значит, по аэропорту, на тебя женщины вот красивые тоже оглядываются, смотрят. Какой мужик, какой пилот дальнего?
1: Не, ну интересно, конечно.
0: Дальней авиации.
1: Интересно, но больно уж сложно, я так думаю. И обучение, насколько я знаю, там на пилотов очень такое дорогостоящее нынче.
0: Ну вот, видите, вы сами себе границы поставили, Андрей.
1: Конечно,
0: а наши слушатели себе границы, между прочим, сегодня не ставят. Нет для них тех немыслимых горизонтов, которые они бы не смогли испытывать в своей жизни, опять-таки, да, и достигать их. Вот смотрите, мы в прошлый раз посоветовали вам присылать ваше орудие труда для того, чтобы мы не просто слышали, читали, кто вы, а догадывались, отгадывали по вашему рабочему инструменту, кто же вы по профессии. Плюс 792-72-42-102-8. Это начинание мы продолжим, а уже в завершении этого часа разыграем 3 пригласительных билета
1: на нашу вечеринку «Рок» из 90-х, 10 октября, который пройдет Максимилинс и 18+.
0: Так, давайте отгадывать.
1: Ну
0: так.
1: Вот Сергей Семенов тут скинул, смотри, 2 рабочих инструмента. Отвертка
0: циркуль.
1: И штангенциркуль, так
0: да,
1: как
0: да,
1: он называется.
0: Да.
1: И как ты думаешь, кем же он работает, если это его рабочие инструменты?
0: Что-то измеряет.
1: Что-то измеряет.
0: И что-то закручивает.
1: И что-то закручивает, да. Вариантов, конечно, много. Мясник он. Не знаю почему, но просто пришло в голову.
0: Всегда
1: так.
0: Есть подсказка в аватарке.
1: А, в аватарке?
0: Давайте посмотрим на аватар.
1: Давай, посмотрим.
0: Здесь у нас Серега Семенов стоит на фоне. Так это же собор Казанский в Санкт-Петербурге. Да? Санкт-Петербургский список Казанской иконы Божьей Матери, да. Понятно, был в Питере.
1: Может, он реставратор?
0: Отвертка что можешь делать? Во-первых, отвертка не четырехгранная.
1: Не. Плоская отвертка.
0: Плоская. Можно что-то колупать ей.
1: Ну, можно. Грецкие орехи можно открывать.
0: Да, а циркулем надо что-то замерять. Короче, идем дальше.
1: Ну, все, на Сергея. Ну, все,
0: так, Альбина Смирнова две ножницы прислал. Но это очень значит, что Альбина у нас барбер.
1: Барбер, да. А тут травка зелененькая на фоне. Я просто подумал, что может быть она...
0: газона там.
1: Газон царежет как раз, нет?
0: Интерьеры какого-то.
1: Ну, ладно, узнали.
0: Она парикмахер.
1: Так, тут нам с производства Антон прислал фотографию.
0: Ну, вот это как раз ЧПУ его. Еще советских времен стоит. ЧПУ, я его так называю, да, Антон.
1: ЧПУшник получается?
0: А у него, кстати, день рождения. Он ЧПУшник конкретный, сразу по нему видно. ЧПУшник.
1: Как звучит это ЧПУшник?
0: Да ты ЧПУшник! Примерно так же можно, да, кого-то на дороге, если подрезал.
1: Алсу нам тоже скинула ноутбук, что-то там на ноутбуке.
0: Я не разбираюсь в станках, но Антон делает детали из металла. Это, скорее всего, какой-то фрезеровочный аппарат.
1: Ага.
0: Ну, я сейчас, вот, может быть, Антон уже ржет, но я предполагаю так. Так, угадайте, доброе утро, кто я? Смотрите, кто она? Кто она? У нее, значит, ноутбук.
1: Животные какие-то.
0: Каталог игрушек для собак и кошек.
1: Ага.
0: Счастье, что-то про котов, Lucky Beats.
1: Я вот пытаюсь на ноутбуке еще разглядеть, но тут уже качество не позволяет.
0: Ты кто? Она няня домашних животных.
1: О, как.
0: Точно. Или она этот, грумер?
1: Грумер?
0: Грумер. Тот, кто стрижет.
1: Может
0: бабки,
1: быть.
0: Бабки стрижет с наших домашних питомцев. Немного страстных ритмов зарубежной эстрады.

0: Ча-ча-ча. Вы такие... когда-нибудь задумывались, Андрей, о том, чтобы сходить на бачату, например?
1: На бачату?
0: Да, есть у вас такие рвения?
1: Знаешь,
0: мужики, вот, послушаем сейчас ответ.
1: На турецких берегах там зазывают вечно на бачату. Но я не ходил, я не ходил. Я в бар ходил.
0: А что задерничал-то? Я говорю, я в баре сидел, у меня алиби имеется. Да, all inclusive. Так, 9 часов 43 минуты. Мы вас всех приветствуем. Всем доброго утра. Отгадываем вашу профессию по вашим орудиям труда. Плюс 792-72-42-128. Присылайте. Рамиль вот пишет. Доброе утро.
1: Бармен? Ну что, тут уже сразу видно, смотри, у него емкости в руках.
0: Шейкер.
1: Шейкер,
0: пати,
1: да.
0: Пати-шейкер.
1: Ну, я вижу им примерно что-то подобное, наверное, да. Кирюха нам написал еще, жаль, что сегодня вечером наша сборная уедет из Казани. Хотелось бы, чтобы 3 и 6 октября наша сборная сыграла против Намибии и Нигерии в Казани. Но, увы, игры будут в Нижнем и Екатеринбурге. А так было бы классно, чтобы до 6 октября в Казани был футбольный ажиотаж, да. Чтобы город прям жил футболом.
0: Понятно ваше желание, Кирюха, понятно. Так, Раниль пишет.
1: Раниль, я рядом.
0: Я рядом. Ну, да. Отлично, отлично.
1: Фоточка.
0: Тракториста рядом, если что. Если кто-то запутается в ответах. Есть куда, кому отправить. Так, Оля пишет, что... Оля, сегодняшний улов. Холостяк Анатолий. Это
1: жерех, вот прям.
0: Жерех. Ну, килограммы, смотрите. Ну, пятак есть тут, смотри, да? Пятак, угадал?
1: Это тебя дразнят, смотри.
0: Весы, весы. Вот сейчас вот весы открыл. 4 килограмма жерех. Нормально. Молодец. Толя, молодец. Так, удостоверение. Хороший человек присылает свои орудия труда. Папочка, mm-hmm. значит. Mm-hmm. Сотрудник вы.
1: Mm-hmm. Ну, слушай, когда вот удостоверение вот это в красный, как это, красного
0: но
1: цвета само
0: это
1: себя.
0: Не силовые структуры, у них другие удостоверения, там с гербом.
1: А то просто это, знаешь, сразу точно оружием было бы, да.
0: Там может быть просто удостоверение секс-инструктора, например.
1: Она делает людей счастливее, смотри. Или он, да.
0: Он делает людей счастливее.
1: Да, я тоже вот решил увидеть все-таки, что это, возможно, он.
0: Все! Это почтальон.
1: Почтальон?
0: Да. Ты на блок Постман.
1: Это сотрудник ЗАГСа же, наверное. В чашу вот приехал.
0: Счастливее кого? Ну, там, как минимум, один из двух менее счастливее.
1: Нет, в ЗАГС только счастливые приходят.
0: Так, ну, Ильфат вот дальше. Ильфат, доброе утро, пишет нам. И что у Ильфата здесь?
1: Что-то какой-то цех. Какой-то.
0: Вот у него конкретный ЧПУ здесь. Он что-то здесь делает.
1: Ну, смотри, сколько всего висит наверху. Это что, это все от мух, что ли, вот эти вот наклейки? Или мне кажется, нет? Нет, это не они, я так думаю, да? Вот эти вот такие пружинками. Похоже еще на пленку старую.
0: Я уже давно перелистнул, Андрей.
1: А я все еще разглядываю.
0: Денис Васильев присылает фото своего руля. Вам срочно надо заменить руль. Видишь? Газ. Но это газелишный. Газелишный руль. Да. Видимо, немало вы уже 100 километров проехали. Тысяч причем. Сергей, что ты в итоге сделал саму? Ну, он уже съеден. Вы что, ребят? Я же на стыке его по... Это, и все, пошел.
1: Ну, тебе снова Антон подсказывает, что это не ЧПУ.
0: А что это такое?
1: Ну, вот это что-то. Сейчас нам, возможно, и напишут. Ну, в общем, не удалось нам пока ни про кого угадать. Ну, только про бармена, да?
0: Так, про бармен. Там что-то он все равно что-то миксует. Он чувствует, что-то химичит. Алхимик, во! Местного разлива. 9.46. Давайте проверимся на рекламу. А у нас потом новая песня Татьяны Куртуковой.
2: Реклама на Бим Радио.
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер Хавейл?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Это действительно твой выбор?
6: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
7: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Скальпель. Нож.
10: Мы его теряем.
9: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку…
2: Что? Он жив?
9: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
5: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Простые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Всех рада приветствовать. Вы слушаете БИМ-радио. У нас традиционное завершение часа дорожной информации. А потом мы с вами еще и в игру играем под названием «Рок из 90-х». Разыграем красные призы, пригласительные на нашу вечеринку. Так, на данный момент все устаканивается, успокаивается. Тихонечко, спокойненько. 3 балла, местами затруднения. Почти нечем, как говорится, в кавычках, похвастаться. Но все же затруднения имеются. И, скорее всего, ДТП. Вижу точно одно. Но. Да вообще ничего. Не о чем говорить. Ну, все нормально, все хорошо. Даже третья транспортная дамба, которая обычно бьет все рекорды, и кировская дамба, которая волновалась до 5 баллов этим утром, и то они уже все по нулям в обе стороны.
4: Mm-hmm. Ну, вот другие. Отметочка о ДТП только действительно на Вишневского есть. Если двигаться к Николаю Ершову, вот тут уже практически на подъезде к развязке после стадиона трудовые резервы, соответственно. Ну, и надо напомнить, да, то, что у нас сегодня перекрытие.
3: Через 7 минут.
4: Да, да, с 10.00 они стартуют. А пока вот это весь район перекрытия зелененький. Но скоро, я думаю, все поменяется.
3: Через 7 минут.
4: Через 7 минут.
3: Через 7 минут.
4: Прям точно.
3: 7 минут, друзья мои. Вот у вас 7 минут, уже меньше, чтобы решить эти вопросики.
4: Ну, сейчас подожди, может, там еще дополнительное время ведут.
3: В общем, кто не спрятался, я не виноват, а у нас игра.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио. БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
5: Рок из 90-х на БИМ-радио.
3: Ну что, товарищи, кто там желает 10 октября? У кого свободный денечек? Кто там отдыхает? Кто решил зафилонить, полежать вечером на диване? А тут такие мы. А давайте к нам, а давайте нашу вот эту тусу поддержим. Хиты из 90-х послушаем, затанцуем красиво, поиграем в конкурсы опять-таки, раскачаемся, с девчонками знакомыми встретимся, со всеми вкусностями проведем вечер.
4: Вот это информация. Петр Нежинский будет там рулить у нас.
3: Я, видишь, уже на ходу придумываю, да. А есть информация у нас, проспект соответствующий. Информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября, ресторан «Максимилинс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто знает лучше рок-легенд, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косух. Присматривать. 20-25 тысяч, как с куста. Хорошая. Ну, такая. Нормальная. Рваные джинсы. Можно просто купить джинсы и порвать в определенных местах.
4: Можно,
3: красиво.
4: Так, да.
3: Да. Бандана. Ну, это уж, извините. Есть это. Платочек, другими словами. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ сюрприз. Сюрприз вам.
4: Ну, сюрприз приятный, однозначно.
3: Да. За атмосферу вечера как раз отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый загорелый диджей Йон.
4: Прям загорелый?
3: Загорелый. Самый загорелый парень у нас. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилинсе в 20.00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробнее на maximilins.ru. Для лиц старше 18 лет. Ну что?
4: Пора бы разыграть. Давайте. Пригласительных в количестве поближе. 3 штук. Ну и что-то мы с Сергеем сегодня решили прям первому, второму и третьему вручить. Да,
3: первое, второе.
4: Да, пусть третье будет так. Все-таки эти люди молодцы, старались как можно скорее, старались прислать
3: самые
4: правильный
3: шустрые
4: ответ. Да,
3: самые,
4: да,
3: быстрые.
4: Да. Ну и придут, наверное, без опозданий тоже, да, на вечериночку, я так
3: вот
4: думаю.
3: Это те люди, которые прежде всего хотят. Mm-hmm. Хотят, понимаешь, mm-hmm, попасть туда.
4: Они,
3: а
4: возможно,
3: попасть
4: уже сейчас вводят 1, 2, 3, там что-нибудь.
3: Уже,
4: такое,
3: понимаешь, на быстром вызове у нас.
4: Вот, вот.
3: Вот уже он же прям поле уже, понимаешь, там мигающий вот этот курсор.
4: Все, ну раз они готовы, то в таком случае я тоже готов уже озвучивать вопрос. Он у нас такой традиционно музыкальный. Нужно будет продолжить строчку из песни.
3: Сейчас, подожди, я тебе фон соответствующий сделаю. Фон, давай.
4: Он даже хотел развестись, но что-то его держало. Может быть, трое детей, а может... И здесь как раз варианты. Угу. Ипотека. Первый вариант. Смешной. Второй. А может быть, ворона. Тоже подходящий.
3: А
4: и третий. Директор школы. Что же все-таки тут мешал? Нужно прислать один, два или три. Первый, второй, третий, соответственно, будут победителями. Сейчас выясняем. Ловим этих людей. Так.
3: А это как будто строчка из песни «Чужая компания», да?
4: Именно так. Слушай, Анастасия тут нам написала.
3: Анастасия, звезда моя.
4: Да. Алексей нам написал. Вторым, соответственно. Угу. И третьим нам написал Александр. Ну, я просто заодно проверяю еще, чтобы на протяжении последнего месяца они у нас не выигрывали. У нас правило такое. Раз в месяц выигрываем, да?
3: Прекрасные редкие Все. Имена ты назвал только что.
4: Я готов прям... О, смотри, Анастасия прям сразу поняла, что речь-то идет о ней. Да-да-да. Все правильно. Вы нам вот эти вот косы прислали.
3: Коза. И вам коза, тоже. Да. Всем, друзья.
4: Еще раз. Значит, Анастасия, Алексей и Александр Елистратов. Вот прям, чтобы было понятно. Он тоже, кажется, понял, что речь идет о нем. Вы победили. Мы вас поздравляем!
3: Вы идете

0: Казани тем временем 10 часов 1 минута. Рады вас приветствовать.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В общественной палате выдвинули инициативу выплачивать по 200 тысяч рублей россиянам, достигшим 100-летнего возраста. По мнению авторов предложения, такая поддержка может мотивировать людей бережнее относиться к своему здоровью. С 1 октября стоимость билетов на поезда дальнего следования увеличится примерно на 9%. Повышение затронет плацкарт, общие и сидячие вагоны. При этом цены в купе и СВ останутся динамическими, они по-прежнему будут зависеть от сезона и уровня спроса. В Татарстане насчитывается 335 долгожителей, перешагнувших столетний рубеж. Среди них 294 женщины и 41 мужчина. При этом общая численность пожилого населения республики достигает 925 тысяч человек. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Вот прям в начале 11 часа. Красиво так сейчас будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. У нас сегодня много таких, я знаю. Весы вообще прекраснейший знак. Обожаю вас, весы. Вот сколько каких прекрасных качеств вообще у весов? Счесть, не перечесть, Андрей.
4: Ну, мне кажется, только стройный человек может за столько комплиментов весам говорить, как сегодня Сергей.
3: Потому что, ребята, я вами восхищаюсь. И не только потому, что я сам весы. Нет, потому что я знаю, какие вы классные. Вы же действительно реально крутые. На вас мир держится, вы понимаете?
4: На весах.
3: Именно на весах. Не, а на чем?
4: Там мир должен на одной чаше весов быть, а на другой чаше весов.
3: А мы туда-сюда,
4: сами
3: понимаешь?
4: Весы получается тогда.
3: Конечно. Понимаешь? А ты думал, что на Водолее держится все?
4: Нет. Вот Водолей мы... там сверху, мы же воздушный знак, понимаешь? Сверху льем водичку-то.
3: Ну так вот. Ну все, о весах рассказал. Теперь давайте расскажем о том, как поздравить весов, в том числе в эфире Бим-радио. Для этого есть очень много приятных возможностей. Прежде всего, заказать поздравление вы можете через наш сайт bimradio.ru. Там найдете соответствующую информацию. Заходите, заполняйте форму, с вами свяжемся, расскажем, что мы умеем, а мы можем все, что вы хотите в плане креатива. Если не доверяете электронным средствам, то, пожалуйста, аналогово можете набрать номер 2-930-800 и наш офис-менеджер Екатерина, которая, к сожалению, сейчас болеет, возьмет кто-то другую трубку, но мы желаем Катеньке, конечно же, скорейшего выздоровления. А вам приятных сюрпризов для ваших близких. Мы сейчас отправимся в нашу официальную группу ВК, группу Бим-радио, и там посмотрим на тех счастливых весов, опять-таки, на этих прекраснейших людей, которые сегодня празднуют свой день рождения.
4: А я вот смотрю и даже не догадываюсь, что они весы на самом деле, но я уже готов поздравлять. Итак, сегодня день рождения отмечают, а мы, соответственно, поздравляем Раиса Барханиева, Лилия Казанская, Катя Абызова, Ирина Крылова, Диляра Шакирова, Илья Магнитский, Камила Ранкин, Алмаз Лукманов, Алсу Хасанова, Антон Берников, Елена Суркина, Надежда Панюкова, Леха Кекс, Марат Кекс. Хадиев, Гузель Мустафина, Надежда Акунева, Анвар Шахметов, Серега Иванов, Артем Куранов, Роман Нефедов и Венера Забанова.
3: Какие вы классные.
4: Вас мы обнимаем, к сердцу прижимаем. Ну и поздравляем, конечно.
3: С днем рождения вас!
4: Ура!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: У многих игровых видов спорта существуют подводные аналоги. Подводный футбол, подводное регби, подводный хоккей. Последний получил наибольшее распространение. Самым экстремальным видом является подледный хоккей. Он похож на обычный, но шайба перемещается по нижней стороне слоя льда на замерзшем водоеме или бассейне.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Я думаю, всем здравствуйте. Для начала, всем здравствуйте. Вы не хотите сказать здравствуйте?
6: Да нет, я здоровался уже.
5: Уже, скажи, три часа этим только и занимаюсь.
6: Конечно. Ну что, у нас подходит время для утра ОКЕ.
5: Это знаете, почему я такой счастливый и немного с истерическим?
6: Почему?
5: У меня выходной сейчас начнется. И завтра тоже, и до пятницы не ждите меня. Но опять-таки, это не точно. Значит, пришла тут у нас Маргарита, стала нас учить, как правильно кружочки снимать.
6: Окошки нам закрывает.
3: Держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Я думаю, всем здравствуйте. Для начала, всем здравствуйте. Вы не хотите сказать здравствуйте?
6: Да нет, я здоровался уже.
5: Уже, скажи, три часа этим только и занимаюсь.
6: Конечно. Ну что, у нас подходит время для утра ОКЕ.
5: Это знаете, почему я такой счастливый и немного с истерическим?
6: Почему?
5: У меня выходной сейчас начнется. И завтра тоже, и до пятницы не ждите меня. Но опять-таки, это не точно. Значит, пришла тут у нас Маргарита, стала нас учить, как правильно кружочки снимать.
6: Окошки нам закрывает.
5: Ну, это она для себя закрыла.
6: Свет.

0: Немного с истерическим вот этим.
1: Почему?
0: А у меня выходной сейчас начнется. И завтра тоже, и до пятницы не ждите меня. Но опять-таки, это не точно. Ага. Значит, пришла тут у нас Маргарита, стала нас учить, как правильно кружочки снимать.
1: Окошки нам говорит, закрывает.
0: Ну, это она для себя закрыла.
1: Свет окошки включает нам. Да. Смотри, как дом себя ведет.
0: Что происходит? Матриархат полнейший в студии.
1: Да.
0: И самое главное, мы два брутальных мужика. Слово сказать не можем, понимаешь? А то она нам в следующий раз снимет как-то дурацки. Будем стоять и обтекать, смотреть в наши социальные сети. Так, мы всех приветствуем, у нас от Раоке. А повод есть классный, Андрей, расскажите, пожалуйста, три повода.
1: Да. Ну, вообще, мы выбираем обычно песни действительно по инфоповоду какому-то. Ну, смотрите, во-первых, сегодня футбольный матч такой масштабный, да, в Казани проходит, да. Тема футбола актуальна? Актуальна, конечно же, да. Вечеринка, рок из 90-х, уже 10 октября. Вот вам, пожалуйста, второй инфоповод.
0: Эта песня вышла как раз в 1999 году. И я вчера об этом рассказывал в программе «Легенда и бэнды».
1: Ну и роковая эта композиция.
0: 100%.
1: А еще, помимо этого, сегодня этот коллектив, насколько я знаю, празднует свой день рождения. Вот сегодня утром в исторической справке эта информация всплыла, мы удивились, но поздравили однозначно.
0: Они вообще из Свердловского рок-клуба.
1: Да?
0: Да. Начинали свой долгий тернистый путь. Их двое, там основных, да? Ну, плюс команда. Вот два закадычных друга, это Владимир и Шахрин и Бегунов. Они служили даже вместе. Представляете? Они живут в одном доме, они соседи.
1: Вот это да.
0: И насколько я знаю, они вот цокольный этаж, подвал дома, они оборудовали под студию. И они просто, понимаешь...
1: Они там чай пьют.
0: Лучше и не скажешь. Так, мы сегодня поем песню группы «Чайф», называется «Аргентина, Ямайка». 5-0. Слова почти народные, вы все знаете, подпевайте.
1: Она, в общем, тут как раз подходит под все три повода. Все, я включаю прям?
0: Да, давай я отбивочку дам и поехали.
2: Утро-оке на Бим-радио.
0: Лишь бы только как не с Кайметовым получилось у меня. Так, я переживаю, так что поддержите.
1: А прибавить его?
0: А я прибавил, все прибавил.
1: Как это прибавили?
0: Ну, все прибавил.
1: Нету, что ли?
0: Подождите, я сейчас... О!
1: Давай заново. Заново, давай, чтобы прям наверняка ничего не пропустить.

0: А тут уже все, песня закончилась.
1: Аргентина, Ямайка 5-0. Ну все, спасибо, аплодисменты. Сколько там процентов там насчитали у нас? Сколько у нас?
0: 99.
1: Приятно. Ну, с Каймитом вам на 50 давали, друзья мои. Смотри-ка. Ставки растут, и это прекрасно. Ну что, друзья мои, я очень хочу всем вам сказать большое спасибо за поддержку. Вы молодцы. Вы все классные. А мы, утромены Белов и Дмитриев, на этот момент будем с вами говорить до свидания. Будем прощаться непосредственно. Вы же готовы, да, Андрей?
0: Конечно. Тут пишет Джигурда в эфире. А почему-то мне показалось, что это Боярский. Хороший у вас дуэт, лучше, чем оригинал. Вот видишь, точно лучше, чем Каймет. Получается,
1: ну, у кого, видимо, да? Слуха нет. Другие со слухом специалисты, все же с вокальным образованием, академическим, музыкальным.
0: Ну, ладно,
1: ребята, любое ваше мнение на самом деле очень ценно.
0: 89% Рустем дает, нормально.
1: Если вы думаете, что ваши сообщения нас каким-то образом задевают, нет. Нам наоборот очень классно, что вы нам пишете, поддержите. Даже когда вы говорите, что это ну не то, ребята. В любом случае, нам приятно.
0: Конечно.
1: Но вы же слушаете, вы же какой-то момент у нас, ну, там... Ну, давай лучше! Там... Белов, хватит лажать вот из этой серии. А это сопереживание. А это значит, что вы с нами. А это значит, что мы с вами на Бим Радио. Все, это лишние эпитеты, конечно, сентиментальности ваши. Будем закругляться. Андрей Дмитриев и Сергей Белов.
0: Забыл уже, как себя зовут.
1: А вместе мы утреннее шоу «Утро Мэны».
0: Да. Ну, впереди, кстати говоря, вас ожидает рабочий полдник, который пройдет с 12 до 15.
1: Махмуд Ракаев будет.
0: Ну, и прекрасно. Голос Вселенной.
1: Голос Вселенной.
0: Да. Вечернее шоу с 17 до 20.00 также порадует вас. И в этой компании, я думаю, будет приятно отправиться с работы домой. Ну и, конечно же, вечерочком не забывайте про привет-привет. Прекрасная возможность услышать любимые композиции, а также передать привет и пообщаться.
1: Вообще да, между прочим. Программа насыщенная, как всегда. А плюс ко всему, я напомню, что мы начинаем готовиться потихоньку к дню рождения.
0: Вовсю готовимся уже, на самом деле.
1: Да. В ноябре вас как удивим только. Как приятненько вас удивим. Вот, большое спасибо за эфир, Андрей.
0: И вам, Сергей.
1: Да. Услышимся скоро здесь, на волне Бим-радио. Ну, по моему ближайшему штатному расписанию, ближайшее мое появление здесь, это рабочий полдник пятницы. А до этого времени все же как будто надо тихонечко уходить.
0: Валим тогда.

0: такая позитивная. Такая добрая, веселая.
1: Да, поддержка очень важна. Поете, как будто кота за помидоры тянут, да. Да, лучше, чем комет, уже неплохо. Эту песню спас только Водолей. Я с этим согласен абсолютно.
0: Как

Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2 930 800.

0: Дежурное радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
6: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
7: Осень раскрашивает город, а Geely City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Geely City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Geely Канавто. Тукая 115. 230 30 30.
8: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Geely City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
9: Запрещено для детей.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на «Бим-радио». 2 930 18.

0: теплый прием.
1: Теплый прием.
2: БИМ Радио. Первое в Казани.
3: БИМ Новости.
4: Спонсор выпуска новостей на БИМ Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В общественной палате выдвинули инициативу выплачивать по 200 тысяч рублей россиянам, достигшим 100-летнего возраста. По мнению авторов предложения, такая поддержка может мотивировать людей бережнее относиться к своему здоровью. С 1 октября стоимость билетов на поезда дальнего следования увеличится примерно на 9%. Повышение затронет плацкарт, общие и сидячие вагоны. При этом

Цены в купе и СВ останутся динамическими. Они по-прежнему будут зависеть от сезона и уровня спроса. В Татарстане насчитывается 335 долгожителей, перешагнувших столетний рубеж. Среди них 294 женщины и 41 мужчина. При этом общая численность пожилого населения республики достигает 925 тысяч человек. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

уже конец сентября, а погода такая вот начало сентября. Ну, это здорово. На самом деле никто, я думаю, не расстроился. Ах, это погода, ах, это погода. Ну, сегодня день сердца всемирный. Не знаю, как отмечается. Ну, что-то надо делать, наверное. Сердечки, во всяком случае, можно друг другу показывать. Ну, и день оториноларинголога. Здесь можно показать много чего, гораздо больше. Здесь и ухо, и горло, и нос, да, их тоже, славных людей. С праздником, спасибо им за заботы, за наши, я как человек, прошедший всю линию уха, горла, носа, всю от воспаления лобных пазух, от полипоза двустороннего, гайморитов. Спасибо большое оториноларингологу и Ферсипалу Дмитриевичу, на им покойно.

0: от любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Не забываем о том, что 10 октября мы с вами в Максимилисе встречаемся на грохочущем роке из 90-х. Наша супервечерина очередная 10 октября ждет вас. Ну и дадим возможность вам попасть на эту вечеринку в 10.50 по

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От содействия с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
5: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
6: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Скальпель. Нож.
8: Мы его теряем.
7: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
8: Что? Он жив?
7: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
9: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера, главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
10: Yeah, so right. Let's go now. So come on.

0: на Бим-радио.
1: Яндекс.Карты помогает нам рассказывать о загруженности дорог столицы Татарстана. Сейчас 10 часов и 52 минуты. И загрузка выставляется как 3 балла. Местами затруднения. Самое основное из них — это 5-минутная на Чернышевского от Нариманова до Улева Булачной. Ну, как видите, хорошая дорожная ситуация. Это здорово. Это радует. Всем удачи, естественно, за рулем. Ну и соблюдаем, традиционно призываю вас соблюдать правила дорожного движения. Ну вот уже стоит, не знаю, правда, напишите нам, стоит, что перекрыта третья транспортная дамба. Так ли это? Напишите нам. И если это да, то мы будем вас извещать, что по третьей транспортной движение нет в обе стороны. Но, во всяком случае, Яндекс карты пишет такую ситуацию.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну что, рок из 90-х — это наша замечательная вечеринка, на которую мы вас, естественно, всех приглашаем. Ну и есть возможность прямо сейчас двум нашим радиослушателям выиграть. Нет открытого. Вот пишут, третий транспортный открыто. Ну, значит, Яндекс карты не совсем пока. Ну, все равно, раз стоит закрытие дамбы, значит, будут закрывать. Ну и напомню, отвечаем нам Макс плюс 792-72-42-102-8 плюс 792-72-42-108. Вопрос в продолжении композиции очень известной. Ее когда-то пел в «Воскресенье», потом Никольский исполнял, пока ему можно было. По-моему, впрочем, он сейчас поет. Песня, нужно будет продолжить строчку. Забытую песню несет ветерок, задумчиво в травах звеня, напомнив, что есть на земле уголок. И вот здесь три варианта ответа: где радость любила меня, где кофе спасает меня, где в отпуске я на морях. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Отпуск в море, морюшка. Напомню еще раз, забытую песню несет ветерок, задумчиво в травах звеня, напомню, что есть на земле уголок. Три варианта: где радость любила меня, где кофе спасает меня, где в отпуске я на морях. Можно просто цифру отправлять. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. 10-11 получает пригласительные билеты. Ну а пока вы пишете, я вас познакомлю с информацией на правах рекламы. Мы приглашаем вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера за самый крутой образ. Сюрприз! За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Ион. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября. Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и отрываться. Будем вместе с Бим-радио. Подробнее на maximilians.ru 18+. Ну что, есть у нас варианты ответов. Давайте дочитаем и неправильный персонал. Что, где это видно-то? Мы потом обязательно заслушаем саму песню, и десятым становится Ильмир, я вас поздравляю, а вот одиннадцатый становится Айсылу, и вас я тоже поздравляю. Отправляю вам эти циферки заветные, и жду, сейчас вопросик сначала задам, потом буду ждать ответы на них. Ну что, мы с вами давайте послушаем песню «Один взгляд назад», она называется, в исполнении Константина Никольского.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Минпросвещении рассказали, что в детских садах сместят акцент. Вместо раннего освоения букв и цифр, приоритетом станет погружение в родную культуру, знакомство с традициями, литературой и нравственными ориентирами. При этом подготовка к школе останется в программе, но ее масштаб существенно уменьшат. В Татарстане запустили меру поддержки многодетных семей. Теперь родителям возвращают 30% стоимости обучения каждого ребенка в колледже. На реализацию программы в текущем году выделено более 32 миллионов рублей. От важных социальных новостей к ярким развлечениям. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от BeamRadio. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
5: Осенние дни становятся ярче с Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Собачий вальс в разных странах называется по-разному. В Германии, Бельгии, Нидерландах – блошиный вальс. В Болгарии – кошачий марш, а в Финляндии – кошачья полька. В Венгрии – ослиный марш, а во Франции его почему-то называют отбивной котлетой.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы – ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

Остались мы сегодня без коробки передач, но зато у нас сегодня в рабочем полднике после 13 часов будет экскурсия, да, радиоэкскурсия в Джили Каната, что он только 115, корпус 3. Узнаем что-то новенькое, ну, в частности, о модельном ряде Джили. Все модели, все обсудим, все посмотрим вместе с вами после 13.00. Не пропускайте.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим радио. Первое в Казани.

0: красиво.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Сегодня большой футбольный праздник в столице Республики Татарстан. Сборная России принимает дружественную команду Ирана. Вот даже действительно наши проверенные друзья, да, в отличие от многих остальных. Ну и пожелаем хорошего футбола всем тем, кто отправится. И, кстати, большим подспорьем для тех, кто пойдет на футбол, то, что фан-айди не нужен. За сборную можно без фан-айди. Это прекрасно, друзья мои. Сходите, поболейте. Я пошел, но футбол вообще не мое. Я вот что угодно, волейбол, гандбол, но только не футбол.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Минпросвещении рассказали, что в детских садах сместят акцент. Вместо раннего освоения букв и цифр, приоритетом станет погружение в родную культуру, знакомство с традициями, литературой и нравственными ориентирами. При этом подготовка к школе останется в программе, но ее масштаб существенно уменьшат. В Татарстане запустили меру поддержки многодетных семей. Теперь родителям возвращают 30% стоимости обучения каждого ребенка в колледже. На реализацию программы в текущем году выделено более 32 миллионов рублей. От важных социальных новостей к ярким развлечениям. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бим-радио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

он жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда, и ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты в городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше, больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытания. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да», вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе, вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Ну что, друзья мои, давайте вновь смотреть на Яндекс карты. Что сейчас? 3 балла, как и час назад, и по-прежнему почему-то показывает, что перекрытие. Нет же перекрытия третьей транспортной, ведь да и ни к чему перекрывать. Понятно, что вот этот круг Акбарс-арены, он уже, наверное, закрыт, как и парковки. Ну что, третий транспортный, там вам плохого? Что там на третьей транспортной? Открыто движение, перекрыто. Напишите нам. Напомню, что сегодня большой футбольный день. Сборная России встречается с сборной Ирана в 19:00. Интересно будет посмотреть, да, по телевизору. Ну, а кто прям фанат-фанат, вперед, ID не нужен. Матвей Сафонов будет присутствовать, точнее, играть. Это же игра, ведь он же ворот, он же вратарь. Ну, а теперь, заторчик, давайте посмотрим. 3 балла, я говорил. Самая большая проблема — улицы Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы. Время проезда 9 минут, 1,5 километра, 12 километров в час скорость проезда. Губкина от улицы Арбузова до Журналистов 7 минут, 800 метров, 6 километров в час. Патриса Лумумба от проспекта Альберта Камалеева до улицы Космонавта 6 минут, 800 метров и 8 километров в час. Ну, все дамбы, все по нулям, все едет, все мчится. Напишите нам, что на третьей транспортной. Марс пишет, парковки закрыты, сама третья абсолютно свободна. Ну вот, спасибо большое вам, Марс, хорошего дня и всем, кто сейчас за рулем также.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Возле Казани на трассе М-12 планируют запустить еще один платный участок. В правительственный перечень дорог с платным проездом включен отрезок длиной порядка 7 километров. Он расположен между обходом Казани и трассой М-7 «Волга». При этом сроки введения платы и ее величина пока не озвучены. В Казани на этой неделе прогнозируют похолодание и частые дожди. Осадки возможны почти каждый день. По данным синоптиков, в субботу может пойти снег. Эксперты рекомендуют россиянам не откладывать новогодние покупки. В Роскачестве предупреждают о вероятном резком росте цен перед праздниками. Стоит заранее приобрести товары с долгим сроком хранения, например, крупы, консервы, сахар, муку, мед, чай, кофе и сладости. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
2: Осень раскрашивает город, а «Джили Сити Рэй» делает его еще ярче. В «Канавто» время собирать взгляды на «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. «Джили Канавто», Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля «Джили Сити Рэй» в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
4: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11 2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
6: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим Радио».

0: радио «Рабочий полдник» с Махмудом Аракаевым.
1: Да, доброго дня, всем замечательного, хорошего настроения. Погода располагает, 17 градусов, конечно, не 26, но и для этого времени года это вполне себе. До 19 максимально, даже до 20, вот пишут электронные средства, до 20 градусов от солнца только рано уходит. 17-26 уже все. Ну, непонятно, так, с третьей транспортной, что ее перекроет, не перекроет. Третий транспортный троллейбус сломался, вот, пишут нам слушатели, за что им большое спасибо. Хорошего дня. Ну и не забудьте отоларингологов поздравить. У них сегодня профессиональный, ну, понятно, есть день медицинского работника. Но вот столько специализаций у медиков, что ну, каждый из них достоин еще дополнительный праздник имеет. Так что сегодня ухо, горло, нос. Поздравляем вас. Ну, что впереди? Впереди разыграем, как всегда, в музыкальном пересказе. Дело простое. Сегодня мы тут будут перегонки. Кто первый выкрикнет это заветное слово? Разыграем сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилис». Что нужно сделать? Нужно нам позвонить 292-102-8. Участвуют два меломана. Вот. Ну, побеждает один. Музыка, да, ну, такая в стиле рока, да, у нас рок из 90-х, уже 10-го числа. Тут все вокруг этого будет вертеться. Далее в 12.30 будем поздравлять счастье, радость и желание. Запомню, если вы хотите кого-то поздравить, это можно сделать 2-930-800. Это наш офис. Не так дорого. Это все услуга платная. Ну, а сейчас музыкальный пересказ. Жду вас. 292-102-8.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: К настоящему времени на каждого жителя Земли произведено примерно 10 миллиардов кремниевых полевых транзисторов, которые входят в состав микросхем. Именно транзисторы являются самым массовым техническим изделием за всю историю человечества, обгоняя, к примеру, гвозди.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Музыкальный пересказ, здесь все просто, простая, берется популярные песни, что-то рассказывается о ней, и участвует два человека, один из них обязательно побеждает. Альбина, здравствуйте, Альбина.
2: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение?
2: Настроение отличное, настроение на победу.
1: Я рад, и настрою ваш. Вот мы с Русланом, а у нас второй участник Руслан. Руслан, здравствуйте. Благодарим вас, Альбина, за ту прекрасную погоду. А в вашем лице всех милых дам Российской Федерации за прекрасное бабье лето. Так ведь, да, Руслан, ведь, да?
3: Да, точно.
1: Вот, красавчик.
2: Спасибо.
1: Вот. Ну что, теперь, когда мы, Руслан, с тобой расслабили Альбину, пора над ней расправиться. Победить и забрать сертификат на бизнес-ланч. Готов?
2: Да.
3: Да, готов.
1: Да, ну, я, конечно, мысленно буду, Альбина, на вашей стороне, но думаю, что...
2: Спасибо.
1: Что все-таки у Руслана некая фора, некая фора. Ну да ладно, давайте перейдем к музыке. Значит, смотрите, эта песня существовала в концертном репертуаре почти год группы и никак не выделялась. Публика воспринимала ее очень прохладно. Все изменилось, когда на видеохостингах появился клип, снятый как мини-фильм. Мини-фильм. Героиня, значит, готовится к свиданию на выставке. Вот ее пригласили. Пытается влезть в узкий... А поет? Ну, город...
2: Ленинград.
1: Молодец. Руслан, хорошо, что я на тебя денег сейчас не поставил. Без штанов бы, без этих остался бы сейчас.
3: Руслан!
1: Руслан, все. Отберите у него паспорт гражданина Российской Федерации. Он не прошел проверку, понимаете? Ну как так, Руслан? Ну, кстати, на главную роль в клипе в этом экспонат пробовалось 200 девушек. Представляете, 200. Сейчас у клипа более 100 миллионов просмотров. Это много. Для песен на нашем любимом русском языке это довольно-таки много. Ну что, Руслан, придется с вами расставаться. Эх, такие надежды были. Руслан.
3: Бывает.
1: Ну, вам надо усилить уничтожение печени по пятницам. Усилить. Нет, шучу, конечно. Нет, крепкого здоровья вам. Привет кому передадим?
3: Давайте всем большой привет всем нашему городу. И всем хорошего дня, плюсим настроение.
1: Спасибо большое. Спасибо.
3: Один спасибо за бабье лето.
1: Да, смотри, какой, да, сразу? Лыж тут такой. У Альбинки там уже этих лыж складывать некуда. Ну что, Альбин, я вас поздравляю с победой, вы молодец.
2: Сейчас
1: есть возможность вам тоже передать привет. Кому, что, кого-то выделять будем на общем фоне.
2: Нет, выделять не будем. Всем желаем хорошего дня. Хорошей погоды.
1: Так, Руслан, с лыжами возвращайся. Тут, оказывается, это лыжная комната свободна совершенно. Спасибо вам большое, Альбина. Хорошего настроения. Не кладите стручку, объясню, что, где, да как. Ну, а мы с вами отправляемся слушать группу «Ленинград», композиция «Экспонат». И я более чем уверен, что она вот на дискотеке 90-х обязательно должна звучать, потому что веселая, безбашная. И не забудьте, 10 октября мы встречаемся с вами «Рок из 90-х». Максим Минус.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8 843 230 30 30.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «Канавто». Не оферта.
3: 5 домов. Одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
1: Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правила поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монет. Дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер Хавейл?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айдым и новости на Бим-радио. Возле Казани на трассе М-12 планируют запустить еще один платный участок. В правительственный перечень дорог с платным проездом включен отрезок длиной порядка 7 километров. Он расположен между обходом Казани и трассой М-7 «Волга». При этом сроки введения платы и ее величина пока не озвучены. В Казани на этой неделе прогнозируют похолодание и частые дожди. Осадки возможны почти каждый день. По данным синоптиков, в субботу может пойти снег. Эксперты рекомендуют россиянам не откладывать новогодние покупки. В Роскачестве предупреждают о вероятном резком росте цен перед праздниками. Стоит заранее приобрести товары с долгим сроком хранения, например, крупы, консервы, сахар, муку, мед, чай, кофе и сладости. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну что, давайте посмотрим на список именинников. Ну и начнем традиционно с нашей официальной группы ВКонтакте. У нас много участников. Если мы всех поздравляли, а мы всех поздравляем, ну, очень много времени ушло, поэтому некоторых из тех, кто стоит в официальной группе Бим-радио, мы поздравляем. У Гульнас Кузьминой сегодня день рождения. Поздравляем ее. У нее серьезная аватарка. На паспорт, наверное, фотографировалась. Девушка Венера Сабанова сегодня именинница. У нее тут сплошные путешествия. Радуемся. Антон Берников. Люблю жену и двух дочек. Газпром, Трансгаз, Казань. Молодец, молодец. Две дочки, это здорово. Есть возможность не останавливаться. Надежда Акунева, она же Домрачева, справляет свое день рождения. Желаем счастья, здоровья. Лилия Казанская. КАИ закончила, между прочим. Это здорово, это прекрасно. Это мы одобряем. Гузеля Мустафина. Самый лучший день у нее стоит статус. Ну, день рождения, действительно, такое дело. С утра подарки. Надежда Панюкова. Именинница сегодня. У нее тут дочка и еще дочка. Молча, я так понимаю, в школе учится, старше уже, все за гаражами. Анастасия Лебедева, ни худее, ни стройнее, специалист по воспитанию не ищу, дополнительный охот не интересует, в чат не вступаю. Ну, вот так вот сразу всех, девушка из Ознакаева, сразу все такое, так, берите бритву, все бреемся. Радик Хананов из Альмейска, именинник сегодня, о, у него тут с морским флотом фотографии есть. Ну, с кораблями, вот, с сыном, с женой. Сегодня также родились Сулейманов Раис Ахтямович, глава Пестричинского района Республики Татарстан. Назмиев Камиль Римович, глава Тукаевского района Республики Татарстан. Самирханов Рустем Абрарович, главврач ГАУС Буинская центральная районная больница. Скирда Максим Владимирович, начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан. Хусаинов Алмаз Асгарович, заместитель министра спорта РТ. Умаров Марат Файзулаевич, директор Елабужского института КФУ. Также в этот день родились Мигель де Сервантес Саведра, великий испанский писатель, тот, что Дон Кихота написал. Караваджо, итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко. Николай Островский, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь». Этот роман он уже начитывал, потому что к концу написания книги он уже потерял способность двигаться. Микеланджело Антониони, итальянский кинорежиссер, классик авторского кино. Сильвио Берлускони, итальянский политик и предприниматель. Я уверен, что при нем бы такого бардака в отношении прекрасной Российской Федерации и отвратительной Европы не произошло бы. Алла Демидова, советская российская актриса театра кино. Лех Валенса в Польше был такой Нобелевский лауреат премии, да, страну перевернул. Дельфин, он же Андрей Лысиков, российский музыкант, рэпер. В «Мальчишнике», помните, ночевал. Хорошая была группа. Ну и всех именинников мы тоже поздравляем. Счастья, здоровья, достатка во все карманы.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
3: Может, до весны подождем?
4: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,1 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: И будем слушать песню в исполнении Александра Маршалла «Белый пепел». Она называется так же, как и его шестой студийный альбом. Он вышел в октябре 2001 года. Началось все, когда поэт Александр Вулых принес Маршаллу рукопись со стихами. Ну, Маршалл сразу почувствовал, что это хит, это бомба, надо делать. И предложил подключить композитора Игоря Слуцкого, которого сразу и набрал. А тот прекрасный вечер находился на концерте группы Dire Straits. Но только это не Dire Straits, это Марк Кнопфлер. Я помню этот концерт, я тоже был на нем. Это был 31 июля 2001 года. В Олимпийском выступал Марк Кнопфлер. Dire Straits с 95 года уже не существовал. Именно там, среди публики, выслушал все, что Маршалл ему сказал. И именно там, вот на концерте, началась работа в голове Слуцкого Игоря с мелодией. Полученный материал, Пригожин занимался Иосиф тогда Маршаллом, оценили вместе с Маршаллом и сразу поняли, что это будет главная песня в альбоме. И так и сделали, выбрали «Белый пепел» главным треком. С песней еще связана история. Позвонила однажды ему бабушка, любящая молодых людей, исполнителей, и предложила: «А давай вместе споем!» А песня уже была популярна, уже бремчала во всех радиоприемников, и Маршалл так культурненько съехал с этого дуэта. Типа, она и так нормально играет, ей дуэт с бабушкой не нужен.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Реклама на BIM Radio.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
7: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
6: Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
0: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM Radio.

0: Деловые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Давайте посмотрим, что происходит на дороге. Пишите нам, что на третьей транспортной дамбе. Сейчас вот она полностью зеленая, никаких ограничений нет. Но вот вокруг стадиона все в кирпичиках. Вот этот весь объезд стадиона перекрыт. И, соответственно, парковки тоже закрыты. Напомню, сегодня сборная России принимает сборную Иран. Это футбол. Прекрасно, что матч проходит в нашем красивейшем городе. Сборная России уже и тренировку привела, и газон пощупала. Это прекрасно. Сколько гостей хороших и разных сеется сегодня в наш город. Ну, а теперь давайте все-таки вернемся к загрузке дорог. Яндекс.Карта выставляет 3 балла. Местами затруднения. Ну что, дербышки? Академика Губкина от улицы Академика Арбузова до улицы Журналистов. 10 минут 800 метров. 5 километров в час. На Вишневского от остановки Мост Миллениум до улицы Достоевского 10 минут. Километр 8 километров в час. Скорость движения. Ну и все, дербышек в списке нет. Неужели закончилась эта эпопея с ремонтом дороги? Как долго все-таки это делалось? Ну и расстояние там приличное. Ну что, берегите себя, аккуратно соблюдаем все правила дорожного движения.
0: Заметки на Бим-радио.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме обсуждают запуск вечерних групп в детских садах. По предложению авторов инициативы, такие дежурные группы могли бы работать до 20 часов. Это сняло бы стресс с родителей, которым нужно забирать детей после поздних смен. Воспитатели при этом получали бы доплату за дополнительные часы. Группы планируют открывать только при наличии запросов минимум от 10 родителей, чтобы не было простоев. В Татарстане упростили получение льготного проезда. Подтвердить право на него теперь можно с помощью QR-кода из цифрового ID в приложении МАКС. Достаточно показать код кассиру или контролеру. Система автоматически проверит наличие льготы, не раскрывая персональные данные пассажира. Интересный факт. Если человек спит в непривычной обстановке, полноценно расслабляется только правое полушарие мозга. Левое в это время продолжает контролировать окружение. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
2: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня. Приятных 19 градусов сейчас в столице, переменная облачность. Но есть тут долгосрочный прогноз. Обещается, что четверг, пятница, суббота нас ждут дожди и похолодание ночью до 1 градуса тепла, что есть нехорошо. О сегодняшнем дне, сегодня Всемирный день сердца, отмечается с 1999 года. Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. Также сегодня. Ну и день отоларинголога в Российской Федерации. Прекрасные события. Всех специалистов, всех ухо, горло, нос специалистов, всех с праздником. Надежда Дурова в казачьей форме под мужским именем присоединилась к казачьему полку. Представляете себе? Послужив в казаках, она завербовалась юнкером в Уланский полк, участвовала в войнах с Францией в 1806 году, в 1812, где отличалась храбростью, мужеством в сражении. За ратные подвиги получила Георгиевский крест и была призвана в корнеты. В начале 1808 года колес-девица удостоилась аудиенции у императора Александра I. Государь, узнав, что она женщина, был поражен самоотверженным желанием барышни служить родине на военном поприще. Он внял ее просьбу, разрешив остаться в армии в чине корнета гусарского полка и продолжить службу, но уже под именем Александра Андреевича Александрова. От своего собственного имени все это сделал, да? Александра Андреевич Александров. Что еще в этот день? В этот день указом императрицы Анны Ивановны, запрещена охота на Аптекарском острове. Ну да, по сути, это уже центр города становился. И охотиться можно было уже перепутать кого-нибудь. В 1739 году под Белградом между Россией и Османской империей был заключен Белградский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1735-1739 года. Но договор по существу перечеркнул предыдущие завоевания России, лишив ее выхода к Черному морю, а Азов срыли. Все благодаря нашим союзникам, австрийцам, которые проиграли все, что можно проиграть за летнюю кампанию Турции. Просто практически без армии остались и вынуждены были подписать с Турцией все, чего угодно Турции. Ну и нам вслед за ними тоже пришлось принимать. Хотя мы ничего тогда не проиграли. Доброго дня всем. В этом часе у нас еще придет Ольга Викторовна, и мы поговорим там о очень интересном. Будем разговаривать, как грозит ли повтор нарушения правил ПДД, и за какие грозит лишение права управления. Да, как можно остаться без прав. Ну и сразу же после рекламы мы отправимся в светлый, красивый салон Канавто, что на Тукая 115, корпус 3. Поговорим о Джили.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября.

0: Ру. Запрещено для детей.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Доброго денечка, с вами Альберт Хузиахметов. И сегодня, друзья мои, да, я пропустил утро, но зато приехал дилерский центр «Джили Кан Авто» на Тукая 115, корпус 3. Это, между прочим, официальный дилерский центр бренда «Джили» в Казани. Сегодня попробуем посмотреть на «Джили» глазами человека, который только выбирает новый автомобиль. Покупку официального дилера – это не только сам автомобиль, это еще и официальная заводская гарантия, квалифицированная сервис, сервисное обслуживание, оригинальные запасные части, ну и, конечно, поддержка специалистов, которые проходят обучение по стандартам бренда. Здесь, конечно, дорогие мои, я прошелся по салону, если честно, то как будто и не было ничего с 2020 года. Люди, машины, прекрасное обслуживание, мило общаются, кофе наливают, и это прекрасно. Но мы все-таки решили сегодня разобраться в автомобилях. В этом нам сегодня поможет эксперт отдела продаж «Джили Кан Авто». Зовут его Сергей. Сергей, доброго дня.
3: Да, добрый день. Всем привет.
2: Ну и, конечно, первое, о чем хочется спросить, во-первых, можно ли на «ты»?
3: Конечно, конечно.
2: Супер. Сергей, скажи, пожалуйста, вот бренд «Джили». Можем мы его сейчас описать для человека, который вообще никогда не владел автомобилем этой марки?
3: Ну, разумеется. Вот по своим ощущениям, вот лично для меня «Джили» — это современный автомобильный бренд, который очень серьезно работает над технологиями, безопасностью в первую очередь и комфортом. Причем сегодня в линейке есть совершенно разные автомобили. От яркого городского Coolray до уже статусного большого Манжара и гибридного EX5. Поэтому Джили уже сложно воспринимать как автомобиль для какой-то вот одной аудитории. Ну, как-то так вот.
2: Такая общность чувствуется, да, чтобы буквально все население могло себе от мала до велика его приобретать и находить что-то свое. Это прекрасно, то, что оно общее чувствуется. Вот, может быть, есть какая-то одна общая черта, которая вот прям сразу же чувствуется во всех моделях?
3: Да, конечно, вот чувствуется тому, что бренд уделяет внимание к тому, вот, что водитель ощущает и ощущает каждый день от использования автомобиля. Вот в первую очередь это, наверное, ощущение надежности, качества материалов, оснащения, динамики, разумеется, технологии. То есть автомобиль не должен просто выглядеть хорошо в салоне. С ним должно быть приятно там вот жить каждый день.
2: Это правда. Ну, я вот, если честно, проходя мимо, хочу сказать, что суть в том, что я видел и где я сидел, это, конечно, огромное удовольствие там жить и существовать. Как мы знаем, для нас, водителей автомобиля, это вообще второй дом, поэтому это довольно-таки комфортабельно, скажем так. Я бы даже сказал, фешенебельно. Значит, скажи, пожалуйста, может быть, есть то сегодня, за что люди чаще всего приходят покупать конкретно «Джили»?
3: Ну, аудитория, знаете, очень разная. Молодые люди выбирают динамичность в моделях Coolray, например. Семьи смотрят на City Ray, Atlas. Там более практичная реализация автомобиля. А тем, кому нужен уровень комфорта повыше, классом выше автомобиля, статус, часто интересен Манжара. Ну, все чаще люди приходят. Самое, что интересно, сравнивают «Джили» не только уже с другими китайскими марками, а с привычными европейскими, корейскими, японскими автомобилями. Это, я считаю, очень важный показатель для нашего менталитета.
2: Это абсолютная правда, потому что довольно, на самом деле, много времени прошло, когда у людей вот поменялось вот это мировоззрение. И, наконец-то можно сказать, что, друзья мои, мы с вами отходим от каких-то стереотипов и приходим к тому, что не страшно, качественно, вполне себе едет. И уже давным-давно доказал свои ездовые качества, потому что это из года в год люди покупают, и люди остаются довольными. Ну и вот на этом фоне, расскажи, пожалуйста, Сергей, вот в этом выходе заключительный пока вопрос. Почему знакомиться с «Джили» лучше именно здесь, у официального дилера?
3: Ну, у нас, разумеется, на Тукая 115. Приходите все. Почему важно на дилере? Ну, дилер – это в первую очередь гарант, вот, и, который содействует и помогает в выборе. То есть правильно не только выбрать автомобиль нужно, но и правильно его приобрести на комфортных условиях. Также важно иметь постгарантийную историю, то есть с обслуживанием, чтобы в дальнейшем комфортно эксплуатировать автомобиль. Вот, дилер позволяет сравнить модели, тест-драйв пройти, комплектацию подобрать, оценить автомобиль по трейд-ин и так далее. Ну и затем обслуживать, разумеется, в дальнейшем автомобиль у специалиста официального сервиса.
0: Это всегда чувствуется вот эта забота и безопасность, когда ты купил и всегда знаешь, что в случае чего, что бы тебе не понадобилось, ты всегда можешь приехать к официалу, к официальному дилеру, сюда в Джили Канавто на Тукая 115, корпус 3, и, конечно же, все необходимое и обслуживание, и ремонт получить. Ну, на этом пока, я думаю, прервемся. Мы еще обязательно вернемся и поговорим о разных моделях, которые присутствуют у такого шикарного бренда, как Джили. Так что, Сергей, мы с тобой не прощаемся. Друзья мои, мы еще обязательно появимся буквально через несколько минут.
4: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
5: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
6: Одежду из паутины возможно, только это на несколько порядков труднее и дороже, чем из обыкновенного шелка, получаемого от тутового шелкопряда. Совсем недавно в Американском музее естественной истории выставлялся кусок ткани размером чуть больше 3 квадратных метра. Для ее получения несколько десятков рабочих в течение 4 лет ловили на Мадагаскаре пауков-золотопрядов, затем аккуратно вынимали из них нити и отпускали обратно в природу.
5: В мире столько всего интересного.
7: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
8: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.
6: Шить одежду из паутины возможно. Только это на несколько порядков труднее и дороже, чем из обыкновенного шелка, получаемого от тутового шелкопряда. Совсем недавно в Американском музее естественной истории выставлялся кусок ткани размером чуть больше 3 квадратных метра. Для ее получения несколько десятков рабочих в течение 4 лет ловили на Мадагаскаре пауков-золотопрядов, затем аккуратно вынимали из них нити и отпускали обратно в природу.
5: В мире столько всего интересного.
7: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
8: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Чик Глобал Плюс. ЖК Наследие.
1: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Ну и давайте послушаем два трека. Первым будет Уилл Смит. У него 25 сентября был день рождения. Начинал он как хип-хаппер. Джеффом Таунсоном они создали хип-хоп-дуэт, который стал первым обладателем Грэмми за лучшее исполнение рэпа. Ну а уже с 1990 года началась его кинокарьера. Первая роль у него была в телесериале «Принц из Беверли-Хиллз». В 1995 году вновь, когда уже и карьера рэпера все пошла в закат, он снимается в фильме «Плохие парни». Уилл Смит, Мартин Лоуренс, пара, это признается, лучшей экранной парой полицейских, и я здесь согласен, это феноменальный фильм. Потом был «День независимости», «Люди в черном», и здесь вновь возникает музыкальная тема «Man in Black», вы помните эту песню, мы ее будем слушать, и вновь Уилл Смит возвращается в чарты. В 1998 году выходит «Враг государства», и там тоже была песня от Уилла Смита, которая тоже вошла в престижные хит-парады мира. Ну и закончим его карьерой в 2000 году, когда Уилл Смит отказывается от главной роли в «Матрице». Меняет «Матрицу» на участие в ковбойской комедии «Дикий-дикий Уэст», который во всем, кроме Российской Федерации, он провалился, в общем-то, везде этот фильм, но там была тоже звуковая дорожка, и вот песня-то, он на песню, наверное, заработал даже больше, чем на фильме. Ну, а второй человек, который будет звучать, это «Дискотека аварии» и Николай Тимофеев. Ну, без группы «Дискотека», он сейчас не в группе, и его, не знаю по какой причине, в 2012 году его из группы слили. Но вот без группы как-то эта история вот про Тимофеева рассказывать, в общем-то, и нечего ведь. Началось все с того, что они познакомились с Алексеем Рыжовым в 1980-х, где-то там что-то в середине, в 80-х.

В 1978-м у них была группа после окончания Ивановского энергетического института, она называлась «Огнетушитель». А дискотека «Авария», они стали, когда на дискотеке начался пожар, они успокаивая посетителей, кричали: «Спокойно! Мы дискотека «Авария»!» Вот. И так и закрепилась за ними дискотека «Авария». Впоследствии в группу пришел Олег Жуков, потом Алексей Серов, потом в 2012-м Тимофеев уходит. Рыжов ему запрещает петь песни дискотеки «Авария», а песен Тимофеева в репертуаре «Аварии» не было. Вот так и получилось, что в никуда. Но мы послушаем «Небо». Там солирует как раз Николай Тимофеев, Уилл Смит и дискотека «Авария». Сегодня два

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме обсуждают запуск вечерних групп в детских садах. По предложению авторов инициативы, такие дежурные группы могли бы работать до 20 часов. Это сняло бы стресс с родителей, которым нужно забирать детей после поздних смен. Воспитатели при этом получали бы доплату за дополнительные часы. Группы планируют открывать только при наличии запросов минимум от 10 родителей, чтобы не было простоев. В Татарстане упростили получение льготного проезда. Подтвердить право на него теперь можно с помощью QR-кода из цифрового ID в приложении МАКС. Достаточно показать код кассиру или контролеру. Система автоматически проверит наличие льготы, не раскрывая персональные данные пассажира. Интересный факт. Если человек спит в непривычной обстановке, полноценно расслабляется только правое полушарие мозга. Левое в это время продолжает контролировать окружение. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Ну что ж, друзья мои, продолжаем наш эфир, да, тут небольшие у нас технические погрешности. Ну и возвращаемся мы в эфир. Ольга Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, мама.
0: Здравствуйте. Сегодня, как всегда, очень интересная тема, которая, я думаю, тоже вызовет интерес у наших радиослушателей, потому что будем разговаривать о ПДД. А все, что связано с ПДД, с правилами дорожного движения, никто, главное, не помнит, не знает, но все специалисты, все.
1: Да, ну, сейчас радиослушатели думают, Виктор на адвокат и ПДД. Да. Мы будем говорить о наказании.
0: Наказание, да, потому что... Ну, а вы как думали, мы вас сейчас по головке будем гладить? Нет. Тема такая вот, что сразу без баяна или без Михалыча соседнего гаража, бокса, не разобраться. Значит, повторное нарушение правил ПДД, за какие грозит лишение права управления. То есть я представляю, допустим, превысил скорость, потом опять превысил скорость. Потом
1: это намного вы должны превысить.
0: Насколько? Скорость. Насколько? Насколько? И это в деньгах или в километрах в час?
1: Свыше 80 километров в час, чтобы было лишение права управления.
0: То есть если 40, а я еду 120.
1: Зафиксированное должно быть инспектором, а не...
0: Прибором.
1: Прибором, да. Повторное.
0: Живой душой, то есть должно быть все сделано.
1: Я думаю, коротко мы сегодня об этом поговорим. Времени
0: нет
1: у нас
0: уж, нет уж, давайте у нас нормально все со временем.
1: Ну все, хорошо. То есть, на мой взгляд, самое безобидное – это управление автомобилем без регистрационных знаков.
0: Это без номеров обычных.
1: Без номеров обычных, да. Ну, причем безобидное, но вроде бы как вот не создает каких-то... Просто вот он ехал без номеров, больше ничего не нарушал. Либо стоял без номеров на парковке. Значит, первое
0: секундочку. Наказание. Даже на стоянке, если стоит без номеров?
1: Конечно, если они есть, но регистрационные. Но опять...
0: Ну ты покупаешь, ты же сразу регистрируешь. Сейчас что, в салон уже?
1: Если ты его не вовремя регистрировал, там уже свое наказание, тоже привлечение к административной ответственности. Поэтому, значит, наказание. Если ты привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без номеров, там альтернатива. Штраф 5000, либо лишение права управления. Как правило, первое – это
0: лишение.
1: Штраф. Нет, конечно. Как правило, нет, если не злостный нарушитель и водитель, вот, ну, без номеров попался. Молодой человек, который решил, так сказать, произвести впечатление, например, на девушку.
0: Ну что, он без номеров
1: ездит?
0: Ну, тоже можно.
1: Привлекли к административной
0: ответственности. У вас какое-то странное представление о вот, вовлечении девушек.
1: В жизни. Вот, но... Повторное, то есть в течение года. Здесь нужно знать, что в течение года, это значит с момента либо вступления постановления предыдущего в законную силу, либо, если человек оплатил сразу, не дожидаясь этого, с момента оплаты штрафа. Вот если в этот период времени водитель опять попадает под это нарушение.
0: Не живет ему
1: под
0: спокойно.
1: Под это нарушение по какой-то причине. Ну, не знаю, номера открутил, лежат в салоне, да, едет и наслаждается жизнью. Там уже безальтернативно это лишение права управления от 1 года до 1,5 лет.
0: Ничего себе. И штраф, здесь соответственно,
1: уже, как-то... Нет, здесь уже штрафа нет, если только иных нарушений нет. Да, но без номеров можно и скорость превысить.
0: Да, ну да, и там одно пойди докажи, что это.
1: Да, поэтому вот здесь что хочу сказать, что совсем альтернативы нет, если вы первое не обжаловали, согласились, оно действующее в течение года. Наказание... Вот,
0: год номера скручивать нельзя.
1: Думайте об этом. О, год прошел, да?
0: Праздник!
1: Точно нужно знать.
0: Этого веселого человека с календариком в руке. Листочек.
1: Да, и также здесь отмечу, что срок на лишение права управления начинает течь с момента, когда вы сдали водительское удостоверение.
0: Тебя же лишают, ты должен сдать обязательно.
1: Если постановление вступило в законную силу, далее вы не обжаловали и не сдали, и думаете, наивно полагаете, что пройдет время, и вы снова вернетесь к управлению автомобилем, нет, это не так. То есть срок начинает течь с момента сдачи.
0: Ну, и должны быть при любой проверке на дороге эти права уже все равно начнут им это. Есть у меня права.
1: Да, да, все сейчас у нас, все сведения есть.
0: Электронный оборот документов.
1: Все это очень легко. Что еще, какие нарушения правил дорожного движения могут, повторные, могут привести к лишению права управления? Повторный проезд на красный свет.
0: О.
1: Опять-таки, скажу и подчеркну, зафиксированный инспектором.
0: Это в течение года, опять-таки?
1: Все в течение года, да. Мы говорим, что все срок в течение года. То есть, если это зафиксировала камера, даже если это повторно, то это только денежный штраф.
0: Штраф.
1: В денежном выражении штраф.
0: Но если это инспектор...
1: Да, тогда да. И это установлено, что это повторно. Но вот что тоже хочу отметить, что если это повторное нарушение, зафиксированное камерой, и в денежном выражении, то в данном случае не распространяется скидка.
0: Скидки распространяются. А я думал, он вырастет там на порядок,
1: скажем так. Если ты не платишь. Ага. Да, да, там уже вырастает, если...
0: Там с тобой разговаривать не будут, просто заберут деньги.
1: Если уже, например, возбудили исполнительное производство, да, то тут тоже. Что еще? Это, например, выезд на дорогу с односторонним движением навстречу.
0: Задним ходом еще, под кирпич.
1: Вот... Может быть, вы помните, Махмуд, может, радиослушатели тоже помнят. Был такой случай на Правобулачной, если я помню, что дама выехала и поехала напротив встречного. То есть
0: я помню, как чудак-человек в аэропорт ехал по встречной дороге.
1: То есть что здесь? Повторное нарушение, понятно, это лишение права управления. Но что здесь важно вообще при установлении каких обстоятельств? Был ли знак, что это одностороннее движение? Я помню точно, что вот в том случае дама доказывала, что не было знака, что поворот только направо. Она выезжала со двора. И, по-моему, ей удалось это доказать.
0: Ну, если действительно не было...
1: И ее не привлекли к административной ответственности. То есть...
0: Там же может не дублироваться на каждом выезде, что...
1: Может не дублироваться, но в любом случае знак
0: направлять...
1: должен
0: показывать,
1: что это одностороннее.
0: Ну,
1: в любом случае человек должен понимать, на что он выезжает. Да,
0: или только выезжает налево.
1: Или только налево. Поэтому в данном случае, да, в плане доказывания, что был ли знак видим, положим, может быть, он заставлен был, стояла фура.
0: Там ведь повторитель тогда
1: тоже.
0: В этой ситуации должен быть.
1: Согласиться с тем, что умышленно выехал на дорогу с односторонним движением, да,
0: ну,
1: в противоположном направлении, да, нужно доказывать. Но из недавнего это Вознесенский тракт, когда дама не там повернула, съехала на
0: платную, поехала.
1: И поехала по встречке. Ну, на самом
0: ребята,
1: деле,
0: разойдитесь!
1: Вы знаете...
0: Я еду на встречку вам!
1: Мне было действительно страшно, я там езжу каждый день.
0: Это же стресс какой.
1: Да, и скорости там все-таки разрешенная скорость
0: 90. Соответственно, 110 едут.
1: Да, если ты едешь в левом ряду, не предполагаешь совершенно, что кто-то может поехать тебе навстречу, но в любом ряду, в любой полосе. Поэтому будьте очень внимательны и предполагайте, что такое возможно.
0: Я как-то по мадышке ехал, а навстречу лошади. Просто лошади бегут, представляете?
1: Видите,
0: стресс.
1: Какие у нас ситуации могут быть? В любой стрессовой ситуации сохраняйте самообладание.
0: Да, доставайте оружие, начинайте отстрелять лошади.
1: Что тормоза придумали не трусы, а тормоза придумали вполне себе адекватные люди.
0: Смелые.
1: Вот. Что еще? Это выезд на встречную полосу, то есть пересечение двойной сплошной.
0: Ну да,
1: вот
0: это
1: когда
0: вполне,
1: тоже, да,
0: вполне понятно.
1: То же самое. Здесь лишение права управления до года, если это повторно, в плане доказывания.
0: И неважно, на трассе и в городе?
1: А неважно. Если запрет есть, это, да, что вот
0: в городе же вроде потому, что лишения-то нет, если ты это...
1: Но, опять-таки, здесь, если мы же говорим о повторном, поэтому,
0: да,
1: вряд ли кто-то, наверное, в городе рискнет так делать. Тем не менее, что здесь тоже в плане доказывания, я как адвокат могу сказать, что какие обстоятельства? Была ли разметка видна, были ли знаки? Может быть, объезжали препятствия
0: Ну, да, ям какой-то.
1: Абсолютно. То есть
0: сова.
1: Любое доказательство, которое может повлиять на исход дела и будет доказывать вашу невиновность, то, что умысла не было совершить административное правонарушение, оно в любом случае будет принято во внимание, да, и по совокупности доказательств, возможно, будет, наверное, ну, возможно, я потому что никогда 100% не уверена и не говорю, но стараюсь оказать помощь своим доверителям в полном объеме, чтобы действительно полная была защита, даже если человек говорит, что ну, вот, да, очевидные обстоятельства какие-то есть, но все равно попытаться найти что-то, что могло бы как-то облегчить участие.
0: Самое главное, не нарушать правила дорожного движения.
1: Это да. Это самое главное. И помнить о том, что повторное нарушение тех правил дорожного движения, за нарушение которых предусмотрен либо штраф, либо лишение,
0: приводит автоматически к лишению.
1: И это уже безальтернативно.
0: Да, как я всегда говорю, не торопитесь. Лучше в 10 быть на месте, чем в 9.30 в холодильнике.
1: Это ну, тоже... ну, да.
0: Ну, а что, сегодня вот опять сколько? 3 трупа в республике. И каждый день.
1: К сожалению.
0: Не берегут себя люди. Будьте предельно внимательны. Как можно
1: берегите себя
0: не забить
1: и
0: стоящий автомобиль. Да. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо, кстати, за то, что вот на улице происходит. И всем девушкам в вашем лице.
1: Спасибо.
0: Да. Ну, а мы послушаем с вами рекламу и вновь перенесемся в КанАвто. У нас продолжение рассказа о прекрасной модельной линейке автомобилей Geely.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Одессе.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Всем еще раз привет. Надеюсь, вы успели соскучиться за эти несколько минут. С вами Альберт Кузяхметов. Я напоминаю, мы продолжаем сейчас прямой эфир из Джили Канавта на Тукая 115, корпус 3. Сейчас будем говорить сразу о двух очень разных автомобилях. Это яркий City Ray, Джили City Ray и технологичный Джили EX5 гибрид. Ну, я на них уже посмотрел. City Ray это прям явно такой городской, классный, ну, как говорят у нас в гаражах, паркетник. В отличие, конечно, от EX5, потому что там уже технологии, там же электро какие-то истории, от чего я, сказать, просто наслышан, но руками вот только здесь пощупал, и это интересно. Ну и, конечно же, со мной рядом эксперт отдела продаж Джили Канавта Сергей. Сергей, еще раз тебе большой привет.
5: Да, всем привет еще раз.
4: Мы продолжаем с тобой разговоры. Вот, например, City Ray. City Ray, во-первых, часто воспринимают как молодежный автомобиль, и я тоже на него посмотрел. Похоже на то. Скажи, мои предположения действительны или нет? Так это или нет?
5: Ну, да, это так. У City Ray действительно такой очень молодой характер. Яркий дизайн, атмосферная подсветка, большой экран мультимедии, внешность динамичная, спортивная. Вот. Но при этом хочется добавить, что это полноценный кроссовер с просторным салоном, большим багажником. Поэтому я бы его назвал автомобилем для активного человека, молодой семьи, ну, которым хочется практичности, но без скучного дизайна.
4: Вот тут как раз вообще стопроцентное попадание, потому что при всех его практических плюсах, там еще мне очень понравились сиденья такие под спорт, как ковши сделаны, что очень удобно, там с поддержками, со всеми делами. Ну и, конечно, вопрос по опциям City Ray. Какие опции чаще всего удивляют людей при знакомстве?
5: Ну, обычно впечатляет панорамная крыша, там, камера кругового обзора с функцией прозрачного шасси, адаптивный круиз-контроль, там, большой вертикальный экран с атмосферной подсветкой. Вот, многие не ожидают, что и там, при максимальной комплектации при покупке City Ray можно эти опции получить.
4: Для меня это тоже, если честно, было большим удивлением, потому что мы уже привыкли, что, давайте скажем, коллеги из других стран автомобилестроения, там такие опции ты получаешь только, когда тебе приходится вообще весь семейный бюджет тратить на автомобиль. А здесь ты, собственно говоря, получаешь все практически в готовом. И, кстати говоря, да, класс автомобилей, да, довольно-таки доступно. Вот, но мы сейчас сменим немножко вектор, потому что я хочу еще поговорить о технологиях в EX5 гибрид. Вот на твой взгляд, да, автомобиль этот сейчас станет самым практичным выбором для кого?
5: Да, можно сказать, для любого человека он подойдет, кто много ездит, кто хочет совместить вот ощущение электроавтомобиля с привычной свободой дальних поездок. Вот. Учтем сейчас топливный кризис, поэтому гибрид очень помогает в том, чтобы упростить себе жизнь автолюбителям. В городе часть маршрутов можно проходить на электротяге, в путешествиях не нужно постоянно строить маршрут, Вот зарядки к зарядке.
0: Ну, я серьезно, я вот пока сюда ехал, я как раз постоял 20 минут, заправляясь, и все уже думал о том, что в целом гибрид очень даже неплохая история, как будто бы. Ну, и нам, кстати говоря, показывает статистика о том, что с учетом топливного кризиса сейчас они стали еще более востребуемыми, поэтому успевайте, пока еще все не проснулись, не очнулись, вы можете успеть. И пока я у Сергея хочу спросить, а что выгоднее на каждый день, гибрид или все-таки обычный бензин? Бензиновый автомобиль?
5: Ну, тут все зависит от режима эксплуатации. Если есть возможность регулярно заряжать автомобиль, ну, как телефон на ночь вечером ставить автомобиль на зарядку, то гибрид будет в приоритете как выбор, потому что позволяет заметно сократить расходы. Вот. Ну, а если часто есть дальние поездки, ну, гибрид также помогает и в дальних поездках, то есть подключается гибридная система, поэтому привычки владельца менять практически не приходится. Тут это такой риторический вопрос, сложно ответить, потому что и то будет практично.
0: Ну, мы тогда на главный вопрос путешественников предлагаю тебе ответить. Запас хода каков?
5: Общий запас хода у EX5 гибридного может достигать до примерно 1000 километров.
0: О, ничего себе! Это очень много, это хорошо прям. И можно также спокойно, мы заправляемся, мы его заряжаем, и можно ехать везде.
5: Да, то есть если мы полностью заправили автомобиль, полностью его зарядили, то есть без дополнительных дозарядов и заправок можно до 1000 километров проехать.
0: И это, друзья мои, очень-очень отличная новость, потому что в моей голове это было почему-то, что все еще технологии дошли там максимум 300 или 500 километров, но тут вот нам говорят о том, что уже 1000 вполне себе доступны. Если вас заинтересовала эта информация, я напомню о том, что сентябрь уходит, выгода остается, но ненадолго. Только до конца месяца в Канавто технологичный Geely CityRay от 2 миллионов 544 990 рублей, а экономичный гибрид Geely EX5 от 3 миллионов 469 990 рублей. Воспользуйтесь выгодным трейд-ин и льготным автокредитованием, пока предложение еще в силе. Канавто. Успейте до конца сентября. Банки-партнеры ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ну, а мы с вами не прощаемся. Мы услышимся буквально также через несколько минут и уже поговорим о бестселлерах Geely.
1: Путевые заявки на БИМ-радио.
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
8: Ну что ж, давайте заглянем на Яндекс.Карты, узнаем, что происходит на дорогах столицы республики. Прямо сейчас 3 балла местами затруднения. Ну, приятно, все зелененькое. Чернышевского от Шахиди до Профсоюзной улицы 6 минут. Патриса Лумумба от проспекта Камалеева до улицы Космонавтов тоже 6 минут. Там и там 800 метров, заторчики небольшие. Ну и все. Больше рассказывать нечем. Мосты и дамбы, все зелененькое, все прекрасно двигается и едет. Чем вас, дорогие автолюбители, и поздравляю.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800.
9: Привет, как дела?

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. С 1 октября россияне получат возможность пополнять банковские счета через сторонние банкоматы. Операция будет проходить через систему быстрых платежей. При этом действуют лимиты – не более 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. В Татарстане готовятся к масштабному развитию спортивной инфраструктуры. Запланировано возведение 9 ледовых арен и 12 футбольных манежей. Благодаря этому каждый муниципалитет сможет располагать собственными спортивными базами, открытыми для посетителей всех возрастов. Интересный факт. У крокодилов действительно могут течь слезы, однако это никак не связано с эмоциями. Причина в особенностях функционирования слезных желез. Чаще всего жидкость выделяется в процессе приема пищи. Отсюда и пошло выражение «крокодиловые слезы», ставшие метафорой притворного раскаяния. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Прокаиваем.
1: 29 сентября уже сегодня у нас с вами как быстро бежит. Особенно вот когда становится теплее, да, оно все быстро ускоряется. Время не жалеет. 20 градусов сейчас прекрасных, это максимум на сегодня. Ну, прекрасных 20 градусов. Спасибо, милые дамы, вам за прекрасное время. Сегодня день отоларинголога в Российской Федерации. Если вы поддержите с каким-то специалистом этой профессии отношения, да, дружеские, не забудьте поздравить. Пригодится, потом отзовется когда-нибудь. Что еще? Еще в начале 19 века создан Скотланд-Ярд. Уровень преступности на улицах Лондона превзошел все допустимые пределы. Лондон тех лет был городом Реджина и Оливера Твиста. Роберт Пиль, министр внутренних дел Великобритании, представил в парламент документ об улучшении работы полиции, в котором все полицейские отделения должны подчиняться МВД страны, и инициировал принятие закона о лондонской полиции. Ну, по сути, заставил полицменов английских исполняет служебные обязанности. В 1793 году в спортивном журнале в английском впервые упоминается об игре в теннис. В 1852 году французский инженер Анри Жифар открыл эру моторного воздухоплавания. Он поднял над парижским ипподромом первый в мире дирижабль, заполненный водородом. Ну, тогда это все было в новинку. Представляете, людей выходят из эвки, а там дирижабль. Впервые в 1897 году исполнено танго. Произошло это в Буэнос-Айресе в театре «Олимпо» на премьере спектакля «Креольский суд». В 1918 году при Временном ревкоме появился отдел управления Казанской губернии. В его составе был отдел советской милиции. Дата считается днем образования органов внутренних дел Республики Татарстан. Поздравляем, поздравляем. Ну, основной праздник у них, естественно, впереди, день милиции, но наших татарстанских поздравляем. В этом часть мы еще зададим вам один вопросик в рубрике «Историческая наша однажды в Казани». Ну, а впереди нас ждет встреча с автосалоном «Жили Канавто», что на Тукая, 115, корпус 3. И вновь интересный рассказ о модельном ряде. Узнаем что-то новенькое.
0: Реклама на БИМ-радио. Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
2: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
0: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
3: Красавица, чего не нравится, пойми.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
5: Уже в третий раз большой привет. Меня по-прежнему зовут Альберт Хузиахметов. И напомню, что сегодня мы по-прежнему в «Джили Канавто», официальном дилерском центре «Джили» на Тукая, 115, корпус 3. Прямо сейчас будем говорить о двух автомобилях, как и обещали, которые во многом в целом сформировали узнаваемость «Джили» в России. Это, конечно, модели «Манджаро» и «Кулрей». И, друзья мои, «Манджаро» у многих моих друзей уже давным-давно присутствует, особенно те, у кого большие семьи. И они не нарадуются, покупают их, как и модель Coolray, которая, кстати, тоже в моем окружении присутствует. Поэтому с этими автомобилями я хоть и косвенно, но знаком. Ну, катали пару раз, скажем так. У меня, конечно, ощущение восторг. Особенно мне нравятся большие, как раз-таки, вот как Манджаро модели. Но это лично моя любовь. Ну, я могу быть субъективным, но вот, чтобы быть объективным, рядом со мной как раз и находится эксперт отдела продаж «Жили Канавто» Сергей. Сергей, ну, предлагаю с тобой начать с «Манджаро». Почему именно «Манджаро» стал настолько узнаваемым?
6: Да, всем еще раз здравствуйте. Так, ну, «Манджаро». «Манджаро» уже всеми известный, полюбившийся модель в линейке «Джили». Ну, В первую очередь, потому что в свое время эта модель предложила мощное сочетание, которое как раз за что и, ну, которое ценит вот наш потребитель. Это надежность, полный привод, мощный двигатель, качественный интерьер, высокий уровень шумоизоляции, богатое оснащение. И все это в одном автомобиле.
7: Абсолютно верно. Вот абсолютно то же самое было от ощущения, вот то, что ты как раз описываешь, то же самое ощущается, как только ты садишься вот в первый раз в Джили Манжаро. Он, собственно говоря, и поэтому настолько и популярным стал и продолжает им оставаться. А тебя по опыту, за что владельцы особенно начинают ценить Манжаро, ну, например, после нескольких месяцев использования автомобиля?
6: После нескольких месяцев, ну, в первую очередь, это ощущение комфорта. Люди отмечают, что пользуются таким автомобилем с европейскими повадками. То есть он комфортный в управлении. Опять же, с первого знакомства вот остаются вещи, которыми пользуешься ежедневно. Там удобные кресла, плавность хода, пространство. Тишина в салоне, уверенная динамика, полный привод. То есть вот этот автомобиль особенно хорошо раскрывается именно в длительной эксплуатации. Поэтому он так и полюбился.
7: И это, кстати, удивительно, да, потому что автомобиль действительно нет вот этих вот таких больших кренов. Вот я маленький пример приведу, можно из детства. Раньше была такая игра, называлась она Need for Speed Underground 2. Я такой супер приведу старый пример, ну, гоночки, в общем. И там был такой момент, где гонки были на джипах, которые были невероятно неуправляемы, они сложно поворачивались, эти были огромные американцы, вот это вот все. И когда ты становишься взрослым, ты тоже чего-то такого ожидаешь от большого автомобиля, но у Манжаро, на удивление, ты просто садишься, и вот как будто ты пересел в такой же легковой автомобиль, но он больше, он, конечно, круче, но при этом управляется, конечно, удивительно просто. То есть вот такой порог входа водительский довольно-таки простой. И это действительно прекрасно. Ну, немножечко на другом полюсе сейчас мы с тобой переместимся. Модельный ряд у нас сейчас интересует Coolray. Уже столько лет он остается одним из самых известных моделей Джили. Расскажи, пожалуйста, Сергей, почему?
6: Ну да, действительно, уже много лет, опять же, проверенный временем автомобиль, который доказал высокий запас прочности. Ну, потому что Coolray, он сразу получился таким ярким, эмоциональным по дизайну. Компактные размеры, но при этом он вместительный, с хорошей динамикой, с богатым оснащением. То есть это все вот также и нравится потребителю. Не только рациональность, но и просто вызывает желание сесть за руль, вызывает эмоции.
7: И это правда абсолютная, ну и, конечно, такое приятное всегда ощущение, потому что вот мое знакомство с Джили как раз начался с автомобиля Coolray. Вот, я помню, когда он только выходил, я помню все эти ощущения, помню вот эти вот люди, которые сначала где-то почему-то побаивались, а потом хопа, и их уже не оторвать от вождения, и это на самом деле говорит о многом. Ну и вопрос тебе как профессионалу, стоит ли рассматривать Джили Coolray как единственный семейный автомобиль, закрывает ли он все потребности?
6: Да, вполне себе стоит рассматривать. Он, вот как я повторюсь, сказал ранее, он с виду компактный, но он достаточно просторный. Он удобный в городе, не требует там привыкания к большим габаритам. То есть я его считаю полноценным кроссовером для повседневных задач, поездок там, за покупками на работу или за город. Ну, понятно, если семья большая, то я, собственно, там, если требуется больше пространства, уже тогда предлагаю там Атлас либо Манжаро. Вот. Но Coolray вполне себе стоит считать семейным автомобилем.
7: Ну вот вообще замечательно, у нас как раз вот сейчас в сторону демографии все идет. Да, 1-2 ребенка вам Coolray, если больше Атлас, если уже у вас вообще многодетная семья, то Манжаро, а как никогда. И так как мы, Сергей, в том числе заботимся о вашем семейном бюджете, мы вам, конечно же, советуем успевать только до конца сентября в Канавто. Ловите максимальную выгоду на технологичные кроссоверы Джили. Напомним, что премиальные Джили Манжаро всего от 4 миллионов 559 тысяч 990 рублей. Стильный и городской Geely Cool Ray от 2 564 990 рублей. Воспользуйтесь выгодным трейд-ин и льготными ставками по автокредитам. Время уже на исходе, поэтому торопитесь. Вас всегда ждут в КанАвто. Банки-партнеры ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. С нами, напомню, что сегодня был у нас Сергей, эксперт отдела продаж Geely КанАвто. Сергей, спасибо огромное.
6: Да, спасибо. Приезжайте в Geely КанАвто, проходите тест-драйв. То есть именно после тест-драйва часто становится понятно, что такое Geely и какой Geely именно ваш.
7: Это абсолютная правда.
6: До встречи.
7: До встречи вам тоже. Меня зовут Альберт Кузяхметов. Завтра услышимся в Утроменах в 7 часов утра. Хорошего всем денечка. Пока.
8: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
9: На территории норвежского городка Лонгир, расположенного на острове Шпицберген, законом запрещено умирать. Связано это с тем, что в условиях вечной мерзлоты погребенные тела не разлагаются, а привлекают внимание белых медведей. Поэтому всех тяжело больных отправляют в другие части Норвегии. А если смерть все-таки была зафиксирована в Лонгире, хоронить покойника придется все равно в другом месте.
8: В мире столько всего интересного.
10: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
11: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
4: Однажды в Казани.

0: кухни на 1000 рублей. Будем отвечать на вполне себе несложные...
1: Гири, хоронить покойника придется все равно в другом месте.
2: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
5: «Однажды в Казани».

пухни на 1000 рублей. Будем отвечать на вполне себе несложный вопрос, который я вам буду задавать и задам. Вы отвечаете нам в Макс, и только Макс. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Вопрос, в общем-то, простой. Поговорим о Марине Цветаевой, известной поэтессе, да. Вот. И назовем город. Как называется город, ближайший к Казани, где есть музей Марины Цветаевой? Куда нам стоит отправиться, чтобы узнать о жизни, творчестве Марины Цветаевой? Да. Ближайший город, потому что музей не один, не два в Российской Федерации, но ближайший город. Вот его название и напишите. Ну и по традиции нашей, десятый, правильно ответить, потому что вы же помните, 10 октября в Максимилианте мы встречаемся на вечеринке рок из 90-х. Вот, 10-й правильно ответивший, и получается, если не будет 10-го, то здесь тоже все просто. Тогда первый правильно ответивший. Ну все, время пошло, как всегда, два трека.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Однажды в Казани.
1: Ну что, давайте подведем итоги. Первой была Алия, за что ей большое спасибо. Она молодец. Но потом как прорвало только всех, и как начали все писать, и сообщений было очень много. Ну а десятой оказалась Лиана Фатовна, которую мы поздравляем. Лиана, вы молодец. Она совершенно правильно ответила о том, что ближайший музей здесь, в Елабуге, в Республике Татарстан, на Малой Покровской, в доме 20. Мемориальный комплекс связан с последним этапом жизни поэтессы. Именно в Елабуге она провела военные годы. В комплекс входит несколько объектов. Площадь Цветаева, литературный музей, дом памяти, библиотека Серебряного века, музей Портамони и также охранная зона Петропавловского кладбища с могилой поэтессы. Вообще, в свое время, ведь при коммунягах, чтобы не было ажиотажа вот вокруг могилы, вам любой елабужанин мог показать три могилы Марины Цветаевой. Но сейчас как бы все свелось к нормальному, мозги встали на место, могила одна, место поклонения одно, и все прекрасно. Ну, а Елабуге, Елабуге, большое спасибо за то, что она есть, кует красивейшие кадры и тамошним девушкам. Всем тоже большое спасибо за прекрасные бабьи лето.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
6: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
8: И вновь призыв к активному участию, на этот раз в любимых песнях. Что делаем? Набираем наш студийный номер 292-102-8. Здесь все пока просто, да? Попадаем в эфир любимого радио, называем свою любимую песню. Здесь тоже все просто, да? И к тому же еще и получаем возможность передать приветы своим близким, любимым, ну, кому угодно. 292-102-8. Все просто. Любимая.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. С 1 октября россияне получат возможность пополнять банковские счета через сторонние банкоматы. Операция будет проходить через систему быстрых платежей. При этом действуют лимиты – не более 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. В Татарстане готовятся к масштабному развитию спортивной инфраструктуры. Запланировано возведение 9 ледовых арен и 12 футбольных манежей. Благодаря этому каждый муниципалитет сможет располагать собственными спортивными базами, открытыми для посетителей всех возрастов. Интересный факт. У крокодилов действительно могут течь слезы, однако это никак не связано с эмоциями. Причина в особенностях функционирования слезных желез. Чаще всего жидкость выделяется в процессе приема пищи. Отсюда и пошло выражение «крокодиловые слезы», ставшие метафорой притворного раскаяния. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Добрались мы до любимой песни. До нас дозвонился Дамир, за что ему большое спасибо. Дамир, добрый день. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дамир. Ну, как ваши драгоценные, как настроение, как самочувствие?
2: Хорошее настроение.
1: Рад за вас. Есть возможность приветы передать? Кому бы передали бы? Воспользуйтесь, рекомендую.
2: Всем знакомым, кто меня знает.
1: Угу. А послушаем что?
2: Филатов и Карась.
1: Отлично. Карась. Карась, да, там... с произношением. Они вечно придумают, а нам тут сиди, сами сголяйся. Вам большое спасибо. У них в репертуаре есть замечательная переделанная песня, когда-то сделанная диджеем Грум. Счастье есть. Давайте ее и послушаем.

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.
1: Ну, действительно, наслаждаемся осенью. Осень удалась просто на славу. 20 градусов сейчас прекрасных. Это конец сентября, когда обычно уже что-то где-то мы там тянемся к батареям, а здесь мы тянемся на улицу.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: за рулем. 3 балла выставляется, как и час назад. И самое серьезное затруднение на улице комиссара Габишева. От улицы Кулгали до улицы академика Завойского. 8 минут, 800 метров и 6 километров в час. А, небольшая проблема на Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной. 7 минут, 900 метров, 8 километров. Сейчас все остальное едет значительно быстрее. На мостах и дамбах приятных 0 градусов. Что там на третий транспортный? Пишите нам. Напомню, сегодня грандиозное событие в Казани. Матч международного масштаба. Сборная Российской Федерации принимает наших друзей, сборную Ирана. Ну и тут можно все на футбол, все на поддержку нашей сборной.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Бим Радио.
1: Ну что, всем замечательного настроения, скорейшего окончания рабочего дня. Услышимся обязательно на волнах любимого радио. С вами голос Лены Махатаракаев.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Госдуме обсуждают идею налогового вычета до 50 тысяч рублей для тех, кто вступает в брак впервые. Воспользоваться льготой можно только один раз в жизни, именно при первом браке. Вычет позволит компенсировать госпошлину за регистрацию и расходы на торжество. Получить его смогут лишь граждане с официальным доходом, с которого уплачивается НДФЛ. В этом году автобусный парк Татарстана пополнится 121 новым автобусом. Отдельное внимание уделяют электротранспорту. На модернизацию подвижного состава каждый год будут выделять по 1 миллиард рублей. Уже в этом году ремонт пройдут 20 трамвайных вагонов. Пока Татарстан обновляет транспортный парк, заряжаясь на комфорт и экологичность, пришло время зарядиться драйвом. Сообщение от рокеров. Косухи готовы, рок-хиты выбраны, подарки приготовлены. Осталось главное – собрать всех своих и встретиться 10 октября в Максимилианс. BIM Radio зовет на вечеринку рок из 90-х. Петр Нежинский и диджей Айон уже готовятся. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
4: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
5: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 490 000 рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто, Тукая 115, 230, 30, 30.
2: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами в эфире Алина Поспелова, Бим Радио и, конечно же, осень, которая ворвалась в наши жизни и принесла с собой прохладу и золотую палитру красок. Я предлагаю насладиться этим волшебным временем годом вместе, тем более, что синоптики указывают на то, что со следующей недели, точнее, даже уже с этой, наступают серьезные похолодания.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. И тут же приходит смс-ка. Ну и зря.
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

мокрым дождиком. В выходные тоже будет до плюс 4, слабый дождь и слабый ветер до 4 метров в секунду. Поэтому предлагаю вот сегодня и завтра обязательно погулять, потому что сегодня еще погода располагает для прогулок. Завтра тоже более-менее, но вот потом начинается настоящий холодный осенний такой зной. Ну, не зной, зной же это когда жарко. Поэтому предлагаю сегодня не сидеть дома, а обязательно погулять. Или после работы обязательно выбрать маршрут подлиннее, после школы, после продленки. И немножечко насладиться вот этими последними теплыми деньками осени.

0: Бим-радио.
1: А сейчас прогноз погоды на ближайшие дни. Осень радует нас теплыми деньками, но уже совсем скоро нас ждут серьезные похолодания до плюс 4, слабый ветер и дожди, поэтому не забывайте зонтики или дождевики. А может быть, вы не сахарный, не растаете и будете ходить под дождем, наслаждаться этим моросящим

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Рим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Госдуме обсуждают идею налогового вычета до 50 тысяч рублей для тех, кто вступает в брак впервые. Воспользоваться льготой можно только один раз в жизни, именно при первом браке. Вычет позволит компенсировать госпошлину за регистрацию и расходы на торжество. Получить его смогут лишь граждане с официальным доходом, с которого уплачивается НДФЛ. В этом году автобусный парк Татарстана пополнится 121 новым автобусом. Отдельное внимание уделяют электротранспорту. На модернизацию подвижного состава каждый год будут выделять по 1 миллиард рублей. Уже в этом году ремонт пройдут 20 трамвайных вагонов. Пока Татарстан обновляет транспортный парк, заряжаясь на комфорт и экологичность, пришло время зарядиться драйвом. Сообщение от рокеров. Косухи готовы, рок-хиты выбраны, подарки приготовлены. Осталось главное – собрать всех своих и встретиться 10 октября в Максимилианс. BIM Radio зовет на вечеринку рок из 90-х. Петр Нежинский и диджей Айон уже готовятся. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: Осень – это время уютных вечеров и теплых пледов. Давайте с вами вспомним настоящие осенние традиции. Это что-то типа горячего чая, пирогов, душевных разговоров. Что может быть лучше вот этих прекрасных осенних вечеров? А еще осень у меня напрямую ассоциируется с тыквой и всевозможных блюд из тыквы. Тыквенный пирог, тыквенный крем-суп, тыквенные пирожки и тыквенная каша. Чего только вот из тыквы можно не приготовить. А вы, может быть, поделитесь своим осенним ритуалом, как вы проводите эту осень и что обязательно входит в список дел осеннего времени года. А пока вы пишете свои сообщения о том, как проводите осень и какая идеальная осень, на ваш взгляд, по вашему мнению, должна быть, прочитаю другие сообщения. Вот, например, Кирилл пишет: «Добрый день, Алина. Удивительно, что в городе нет пробок 10-бальных. Все-таки обещали перекрытие дороги из-за футбола. Кстати, сегодня вот у нас футбол, да, Кирилл нам тут подсказывает. Сегодня в 19:00 на Первом канале покажут матч из Казани. И игру будет комментировать комментатор по фамилии Казанский. А гимн России споет наша казанская певица Эльмира Калимуллина. Красота прям. Кирюха, я с вами полностью согласна. Называю вас Кирюхой, потому что так у вас записано. Надеюсь, ничего такого. Вот такие новости, да. Может быть, еще кто-то из вас на футбол идет. Это тоже очень интересно. И всем, кто сегодня пойдет на футбол, желаю победы именно той команды, за которую вы болеете.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От 7 с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оцените свои финансовые возможности и риски.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Без чего для вас осень не осень? И вот таких сообщений я получила. Алия пишет: для меня нет ничего лучше, чем собраться с близкими у камина с горячим чаем и пирогами. Настоящая осенняя идиллия. Ой, ну камин — это прям что-то очень роскошное и невероятное. Я вот максимум могу включить на телевизоре картинку, заставку камина, и вот так сидеть. Ну тоже некоторый антураж. Так, обожаю осенними вечерами заваривать любимый чай с медом и обсуждать с друзьями интересные истории. Уютно и тепло, пишет нам Альбина. Ой, да, чай с медом — это замечательно. Так, вот там еще тут пишут сообщение. Вспоминаю, как в детстве бабушка готовила особенные пироги только осенью. Аромат до сих пор помню, пишет нам Олег. Ох, да, бабушкины пироги — это что-то такое волшебное, неповторимое и замечательное. Надеюсь, что все наши бабушки оставили нам эти рецепты своих пирогов, своих фирменных блюд, потому что захочется через какое-то время все это повторить. А вот рецептик как раз-таки есть. Я видела, кстати, такие видео в интернете, как девушки своим дочерям будущим, еще не имея детей, делают книгу рецептов собственных каких-то там разработок. Прям вручную рисуют, какие-то рисуночки пишут, все это рецептики расписывают. У нас тоже такие дома есть, но там такие вот записочки, собранные каких-то тысячелетий, такие грязные, все в масле, но тоже есть своя в этом прелесть. И вот Ильдар нам еще пишет, слушатель наш: осень не осень без бабьего лета. Я согласна. Кстати, вот интересно, почему есть бабье лето, но нет мужицкой зимы, да? Почему так? Так, Алексей нам пишет: лучше всего осенью сидеть в теплом чане с травами. Я согласна, это прекрасно. Но лучше, конечно, быть осторожнее с этими чанами. Я как-то вот так вот посидела осенью в теплом чане, а потом простыла и сидела с температурой. Вот, делитесь своими сообщениями о том, что для вас идеальная осень. Буду их читать в эфире.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет. 30 сентября. Группа «Воровайки».
4: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
3: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Рок из 90-х на БИМ-радио.
1: Информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечер «Рок из 90-х». Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто из вас лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана. В общем, все, что поможет вам стать главным рокером вечера. А за самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера будет отвечать главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. А еще это у нас будет 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Рок из 90-х. Будем петь, танцевать и отрываться вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru 18+. И прямо сейчас у самых быстрых, шустрых и людей с хорошей памятью есть возможность выиграть две проходки, ну, на каждого человека, на эту суперкрутую роковую вечеринку. И я сейчас вам зачитаю вопросик, а ваши верные ответы я жду в Telegram или в Макс по номеру 8-92-72-42-102-8. Присылайте ответы туда. А вопрос у нас следующий. И, кстати, если вдруг вы слышали сейчас предыдущую песню, вы должны будете немножечко точно вспомнить, потому что подсказка была идеальная. Итак, вот у нас какой вопрос. Продолжите строчку из песни. Теплое место, но улицы ждут. Первый вариант ответа – перемен. Второй вариант ответа – отпечатков наших ног. И третий вариант ответа – свежих ветров. Итак, это строчки из песни группы «Крови», да, группы «Кино», которая вот-вот только-только звучала в эфире. И, надеюсь, самые внимательные слушатели слушали внимательно. Вот такая вот у нас вот тавтология получилась. Итак, еще раз вопрос. Теплое место, но улицы ждут. А чего же они ждут? Перемен, отпечатков наших ног или свежих ветров? Выберу двух человек, которые ответили верно на этот вопрос. Итак, ну что ж, варианты разные, варианты правильные, неправильные, всякие тут есть. Итак, ну что, сейчас узнаем, кто из вас тут самый лучший знаток группы «Кино». Так, ну давайте. Конечно же, правильный вариант ответа отпечатки наших ног. И тем, кто правильно ответил, я прямо сейчас отправляю смайлики в ответ, чтобы вы понимали, что именно вы правильно ответили. Итак, это у нас будет, значит, победитель Рустем и Михаил. Да, знатоки в этой рубрике оказались у нас представители сильного пола. Поздравляю вас с победой, а остальным желаю не отчаиваться, потому что вот таких конкурсов интересных будет очень-очень много. И у каждого будет возможность получить свою проходку. В общем, встретимся с вами на вечеринке «Рок из 90-х». Спасибо всем за участие в этой игре.
0: «Рок из 90-х» на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С начала 2027 года хирурги получат право работать за пределами больницы. Им разрешат проводить оперативные вмешательства на выезде и в автомобиле скорой помощи при перевозке пациента. Кроме того, врачи смогут снимать острые симптомы и делать состояние тяжелобольных более комфортным, когда вылечить полностью нельзя. В Казани могут появиться снежные барсы и белые медведи. Сейчас в Татарстане идет проектирование вольеров для этих животных. По данным Комитета по туризму, на озере Кабан обнаружили подходящий остров. Его планируют обустроить как остров белых медведей. По данным психологов, беспорядок в спальне может нарушать качество ночного отдыха. Отсутствие визуального шума уменьшает умственную нагрузку и помогает настроиться на спокойствие. При этом сама по себе уборка не станет гарантией глубокого сна. Порядок в спальне – лишь один из элементов системы привычек, поддерживающих здоровый ночной отдых. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: собеседование при приеме на работу.
1: Ну, как бы вы описали себя в трех словах?
2: В словах? Ну, я приготовила танец.
0: Шоу Шепелявых. Ча-ча-ча.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Бим радио.
1: Алина, срочная новость, пишет Кирилл и скидывает новость из ВКонтакте. Но я кто такая, чтобы это проигнорировать? И тоже вам зачитаю. Первый снег в Татарстане выпадет уже на этой неделе. Вот такие новости, да. В ночь на субботу в республике ожидаются первые снегопады. Местами может даже временно образоваться снежный покров. МЧС экстренно предупреждает о заморозках в ближайшую ночь. И температура в Татарстане опустится до минус 2 градусов. Кстати, видела сегодня, мне тоже МЧС прислал смс-ку о том, что будут заморозки. И о том, что снег выпадет, я тоже видела по прогнозу в телефоне. Но, например, по данным Яндекс.Погоды, снег не показывался. Поэтому я этого не говорила. Но раз уж Кирилл нам скинул эту новость, и ВКонтакте все трубят о том, что правда будет снег, почему бы нет? Ну, мы как бы поверим, но проверим, да? Посмотрим, будет ли снег или нет. Ошиблись наши синоптики, дорогие, или нет? Ох, а есть, пишет Кирилл и скидывает новость из ВКонтакте. Но я кто такая, чтобы это проигнорировать? И тоже вам зачитаю. Первый снег в Татарстане выпадет уже на этой неделе. Вот такие новости, да. В ночь на субботу в республике ожидаются первые снегопады. Местами может даже временно образоваться снежный покров. МЧС экстренно предупреждает о заморозках в ближайшую ночь. И температура в Татарстане опустится до минус 2 градусов. Кстати, видела сегодня, мне тоже МЧС прислал смс-ку о том, что будут заморозки. И о том, что снег выпадет, я тоже видела по прогнозу в телефоне. Но, например, по данным Яндекс.Погоды, снег не показывался. Поэтому я этого не говорила. Но раз уж Кирилл нам скинул эту новость, и ВКонтакте все трубят о том, что правда будет снег, почему бы нет? Ну, мы как бы поверим, но проверим, да? Посмотрим, будет ли снег или нет. Ошиблись наши синоптики, дорогие, или нет? Ох, а если не ошиблись?

0: данным Яндекс погоды, снег не показывался, поэтому я этого не говорила. Но раз уж Кирилл нам скинул эту новость и ВКонтакте все трубят о том, что правда будет снег, почему бы нет? Ну, мы как бы поверим, но проверим, да? Посмотрим, будет ли снег или нет. Ошиблись наши синоптики, дорогие, или нет? Ох, а если не ошиблись, то это же придется куртку зимнюю доставать, а я еще сапоги зимние не заклеила, они же у меня все расклеились. Ой, сколько дел-то не в проворот. Так, Денис нам тут пишет. О, привет, диджей Пупс. Вот что это такое? Меня что-то почему-то все Пупсом называют. Интересно, это потому что у меня голос такой детский, что ли? Или что, он вроде у меня такой импозантный, взрослый? Ну что, ладно, диджей Пупс, Алина Поспелова, продолжаем. Итак, дальше у нас будет А-студио, она не виновата.
1: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Лас-Вегасе есть ресторан быстрого питания, который позиционирует себя как самый вредный в мире. Его название «Hot Attack Grill» означает «гриль-бар сердечного приступа». Хит его меню – 900-граммовый бургер, энергетическая ценность которого равняется 8000 килокалорий. А питьевой крем, как написано в меню, содержит рекордное в мире количество холестерина. Официантки заведения ходят в униформе медсестер со стетоскопами, а тем, кто заказал большой бургер, предоставляется право покататься в инвалидном кресле.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Папа, еще круг!
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Соцсети могут привлечь. А «Бим Радио» с тобою всегда. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С начала 2027 года хирурги получат право работать за пределами больницы. Им разрешат проводить оперативные вмешательства на выезде и в автомобиле скорой помощи при перевозке пациента. Кроме того, врачи смогут снимать острые симптомы и делать состояние тяжелобольных более комфортным, когда вылечить полностью нельзя. В Казани могут появиться снежные барсы и белые медведи. Сейчас в Татарстане идет проектирование вольеров для этих животных. По данным Комитета по туризму, на озере Кабан обнаружили подходящий остров. Его планируют обустроить как остров белых медведей. По данным психологов, беспорядок в спальне может нарушать качество ночного отдыха. Отсутствие визуального шума уменьшает умственную нагрузку и помогает настроиться на спокойствие. При этом сама по себе уборка не станет гарантией глубокого сна. Порядок в спальне – лишь один из элементов системы привычек, поддерживающих здоровый ночной отдых. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Есть в осени первоначальный, короткая, но дивная пора, писал Чучев об этом волшебном времени года. И вы, кстати, тоже написали свои сообщения об этом времени года. И тут вот сейчас Альбина накатала целое эссе на тему «За что она любит осень». Сообщение очень длинное, я даже не знаю, как его читать. Ну, начну немножечко, да? Вот она пишет, что для нее идеальная осень – это когда мир вокруг замедляется, и ты вместе с ним. Это не про холод и слякоть, а про уют, который можно потрогать. В общем, там очень много написано. Знаете, даже есть какое-то подозрение, что это написал не человек, а чат GPT. Но я, конечно, не утверждаю. Может быть, человек сам тут накатал это огромное сочинение. А может быть, тут была помощь искусственного интеллекта. Я, наверное, склоняюсь к этому. Вот, какие еще сообщения нам тут писали? Антон нам написал, вот прислал стикер лягушки. Непонятно к чему, непонятно куда. Ну, значит, он хочет просто поздороваться. Здравствуйте, Антон. Так, вот еще нам пишет Гулия сообщение. Душевные разговоры за чашкой чая – это то, чего так не хватает в суете современной жизни. Ценю эти моменты. Это тоже, наверное, относится к осенней поре, когда вот это вот чай, пироги, разговоры у камина и так далее, тому подобное. А за что вы любите осень? Что для вас идеальная осень? Рассказывайте, делитесь, пожалуйста, своими сообщениями. А вот для меня идеальная осень – это чай, плед, кино. Ой, надо, кстати, сделать подборку осенних фильмов. Такие же есть, особенно это вот эти американские киношки 90-х годов, когда вот так все красиво, все в таких интересных пальто, курточках. Не помню сейчас ни одного названия фильма такого осеннего, но надо вспомнить и, наверное, вернусь к вам с подборкой в следующем выходе.
2: Осенние дни становятся ярче с Бим Радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Это действительно твой выбор?
2: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Скальпель. Нож.
9: Мы его теряем.
8: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
9: Что? Он жив?
8: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
10: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Что же такое для вас это осень? Рустем пишет, по мне осень это когда приятно, собираешь листья, гуляешь, радуешься, согласно вот эти вот натюрморты, или как там вот это вот сухое-то из листьев, как называется, забыла, в школе-то еще постоянно собирали, вот не помню. Так, и еще нам человечек пишет, привет, для меня осень это оранжевые листья, прогулки и фотосессии, а еще кафе, кофе с корицей и глинтвейн. Согласна, глинтвейн очень осенний напиток, ну и такой еще тоже немножко новогодний. Алексей нам присылает тут видео с какой-то стройки, пишет Балтасинский район, озеро Каракуль, термоплазу строим. Здорово, желаю вам отличного строительства и легкого. Кирюха нам пишет, Алина, спасибо большое за 2 часа эфира. Отличный осенний фильм «Это шоколад», если судить по рейтингу, который я нашел. И еще вот смотрите, нам Булат пишет, осенний фильм «Это осень в Нью-Йорке». Кстати, я смотрела этот фильм, показался мне немножечко скучноватым, но, может быть, я еще пока не оценила. Так, а вообще, если мы говорим про молодежь, то, ну, совсем, да, вот эти вот малявочки наши, зумеры, у них любимые, ну и у меня тоже, осенний фильм — это «Сумерки», и вот это вот, это самое настоящее хо-хо-хо-хо-хо. Ну, кто понял, тот понял. Обожаю «Сумерки». Наизусть их знаю. Это вот реально очень осенний фильм. У нас он только вот с осенью ассоциируется. Ну, еще и «Гарри Поттер» немножко, «Голодные игры» немножко. Ну, просто потому, что они выходили в какое-то, в наше время, вот когда это все происходило, именно осенью. Так, и вот нам, мне напоминают, что вот это вот собрание листьев в одной вазе называется «Гербарий». Точно, правильно, верно. Ну, а я благодарю вас за то, что были со мной эти 2 часа. Спасибо большое за ваше сообщение, за то, что слушаете. Всем хорошего вечера. А дальше у нас будет вечерний Трубим. Очень веселый, энергичный, невероятно классный. Всем пока-пока.

На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру контент. Это вечерний трубим.

0: здесь Ярослава на месте. Это вечернее шоу «Трубим». И мы вас приветствуем.
1: Да, все правильно.
0: Что?
1: Ти-и-чка. И-и-чка. И-и-чка.
0: Да.
1: И-и-чка.
0: Да.
1: Вообще не всегда понятно, но ладно, пусть так. И-и-чка. Здравствуйте, 17.02, на часиках в студии. О, нас салют уже, Булат сразу первый приветствует. Привет вам тоже, пламенный от нас, Булат. В общем, на 3 часа расслабляйтесь.
0: Ну, не сильно, убирать за вами никто не будет. Чего рубашку раздёгиваешь?
1: Жарко как стало.
0: Плюс семь.
1: Включу вот это, ладно, это монстр.
0: Давай. Плюс семь, 9-8-2-42-2-8. Это наши мессенджеры. Вы знаете, мы давно не говорили на тему мужского-женского.
1: Ой, ёшкин кот.
0: Ну, про котов можем
1: тоже. Опять 25. Чего об этом все говорить-то?
0: Ну, давай свою тему.
1: Нет, ну а вот
0: раньше...
1: что?
0: Нет, не хочу свою. Нет, я не буду. Я больше... Нет, я не буду свою тему предлагать. Давай твою. Моя дурацкая. Давай твою.
1: Почему люди не летают, как птицы?
0: Вот, пожалуйста, классная тема от Петра сегодня, вторник. Помнишь, вот. Раньше традиция была? По вторникам тема с Петра. Да, спасибо, что ты напомнил мне это. Он орет сегодня, все слышали?
1: Что про отношения?
0: Нет, не хочу.
1: Ну и все, подкиньте тогда какую-нибудь тему, я не готовился.
0: Я готовилась,
1: почему люди не летают,
0: меня обесценили.
1: Ухает как иней. Вот. Ничего тебя никто не обесценивал, о чем ты говоришь? Что это за безобразие такое?
0: Че, глазки прячу? В общем, давайте на какую-нибудь тему мужско-женскую мы сегодня поговорим. Есть у меня тема, я вам после рекламы ее предоставлю. Но, может быть, у вас есть какая-то тема интересная, которая вас интересует на сегодняшний день. Просто мы давно не говорили про мужско-женское. По-моему, смотри, в пятницу
1: вот смотри,
0: у нас не было.
1: Кирилл вот пишет, говорит, добрый вечер, говорит, Ярослава. Так, говорит, мужское и женское можно посмотреть на Первом канале. На Первом.
0: А послушать на Бим-радио.
1: Канале.
0: Послушать на Бим-радио Первом в Казани.
1: Так, Азат нас приветствует ладошечкой. И вам привет, Азат. Так, что это тут у нас еще? Уэчер у хату, написал нам Рафис. Здравствуйте, Рафис. И вам тоже, проходите. Как это, чефир в сладость? А, после рекламы.
0: Орех в чурчхелу.
1: Трубочка, пахлава, леденцы.
2: Вечерний Трубим.
3: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
4: Global Service.

0: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
3: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
4: 5 домов. Одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
1: Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Реклама на радио — хорошо. Реклама на БИМ-радио — еще лучше. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из секретного бункера пропала бочка с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не светиться.
3: Шоу Сыпелявых. Шоу Сыпелявых.
4: Шоу Сыпелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Вечерний Трубин.
1: Всем еще раз здравствуйте, Петр Нежинский, Ярослава, вечернее шоу Трубим. Добрый вечер. Сегодня вторник, на календаре 29 сентября. И все, завтра последний денечек сентября уже.
2: Как быстро несется время, стремглав, будто вороной конь жизнь пробегает.
1: Тему нам тоже подкинули, предложили. Ну, не подкинули, а прям написали. Спасибо огромное, вы здесь предлагаете. Я вот ткнула. Бывает удачно? Вот ткнете, ну, ткнем, и вот прям удачно.
2: Подкидывает обычно проблему.
1: Через 7 лет в школу идет.
2: Песня такая была, знаете, раньше была группа «Чугунный скороход», по-моему. Вот подруга подкинула проблему. А, это не «Чугунный скороход» был. Ну, ладно.
1: Короче, Вячеслав предлагает тему. Добрый вечер, дорогие. Как насчет темы, как мужчина и женщина относятся к наличию детей от прошлых отношений?
2: О, интересная
1: прекрасная тема. Как мать одиночка с тремя детьми. Говорит, что тема отличная, Вячеслав. Берем. Тема годная. Итак, как мужчина и женщина относятся к наличию детей от прошлых отношений?
2: Как у мужчины, так и у женщины. Давайте вот так рассматривать.
1: Сейчас
2: начнется однобокий рассмотр.
1: Я считаю.
2: Ну-ка.
1: Я плохо считаю.
2: С калькулятором считайте.
1: Но я считаю, что вот в моем случае дети — это как амулет от всяких этих дураков. Вот, если мягко очень сказать.
2: Арбузеров вы хотели сказать?
1: Нет, я хотела сказать дураков. Я и сказала дураков.
2: Ну вот вы же видите, что хотите, то и говорите.
1: Да. Поэтому давайте, +7 972 42 102.8. Все с нами здоровы. Что сегодня?
2: Ой,
1: все прям...
2: Господи. Все какие вежливые,
1: ручки,
2: молодцы.
1: Ручка, а нам ручками.
2: А ну-ка подняли ручки, делаем сердечки, как там...
1: Делаем сердечки!
2: Так, сейчас...
1: Вы мои хорошие! Угу. Мои человечки! Так, в фотографии кто-то плов ест, Руслан, не кто-то, Руслан ест плов. Угу. Вас очень не хватает, когда по бизнесу работаю. Это нам?
2: Сегодня... Ну, видимо, да, человек вот работает в бизнесе, у него свой бизнес, и нас ему не хватает в бизнесе. Приглашайте, мы готовы в вашем бизнесе быть.
1: Кайфую, когда вы жарите, парите в эфире.
2: Петр
1: парит больше, да я.
2: Нет, жарить — это мое.
1: Нет, жарить — это не твое.
2: Мое.
1: Не твое.
2: Мое.
1: Да вы не твое.
2: Да мое.
1: Чье жарить и парить? Напишите нам.
2: Вот парить ее.
1: Мне кажется, Петр больше парит, а я жарю.
2: Давай пассеровку хотя бы сделай.
1: Я ненавижу лук, вот этот парень жарен.
2: Look at me!
1: Так, подожди, что эта тема предлагается? Давайте обсудим. Нет, тоже ЖКХ. Валяется тема мужское и женское. Валяем. Мою тему, ребятишки. Нет, все, мы определились с темой. Спасибо Вячеславу, все подключайтесь. Тема такова. Дети. Ваши второй. Тут Руслан ест плов. Угу. Вас очень не хватает, когда по бизнесу работаю. Это нам? Сегодня...
2: Ну, видимо, да, человек вот работает в бизнесе, у него свой бизнес, и нас ему не хватает в бизнесе. Приглашайте, мы готовы в вашем бизнесе быть...
1: Кайфую, когда вы жарите, парите в эфире.
2: Петр
1: парит больше,
2: партнер.
1: Да я.
2: Нет, жарить — это мое.
1: Не, жарить — это не твое.
2: Мое.
1: Не твое.
2: Мое.
1: Да вы не твое.
2: Да мое.
1: Чье жарить и парить? Напишите нам.
2: Вот парить ее.
1: Мне кажется, Петр больше парит, а я жарю.
2: Давай пассеровку хотя бы сделай.
1: Я ненавижу лук, вот этот парень жарен.
2: Look at me!
1: Так, подожди, что эта тема предлагается? Давайте обсудим. Нет, тоже ЖКХ. Валяется тема мужское и женское. Валяем. Мою тему, ребятишки. Нет, все, мы определились с темой. Спасибо Вячеславу, все подключайтесь. Тема такова. Дети вашей второй половинки от прошлых...

0: подожди, что вот эта тема предлагаете? Давайте обсудим. Нет, тоже ЖКХ. Нет, давайте. Нет. Валяется тема мужское и женское. Валяем.
1: Валяем,
0: мою, да? Мою тему, ребятишки. Нет, все, мы определились с темой. Спасибо Вячеславу, все подключайтесь. Тема такова. Дети вашей второй половинки от прошлых отношений. Ваши отношения к детям вашей второй половинки.
1: Ну, может быть, это еще и не вторая половинка пока. Подожди, вот давай просто вообще. Дети от прошлых отношений. Вот это вам как-то помешает или не помешает? И вот интересно и мужское, и женское мнение, безусловно, по этому поводу услышать. Потому все кончается на «у».
0: Я даже скажу, что я рассматриваю себе в отношении только мужчину с детьми.
1: Только мужчину с детьми.
0: Только мужчину с
1: детьми. То есть, если он бездетный, ты такая сразу как бы... Ну и это...
0: Даже если бесплодный.
1: Ой.
0: Это я парюсь сейчас просто. Парюсь, парень. Короче,
1: вот, пошли сообщения на эту тему. +7 927 242 102.8. Давайте немножечко пообщаемся. Дети от прошлых отношений, от прошлого брака, там, я не знаю, или там...
0: Сколько их может быть максимально в вашем
1: связи
0: понимании?
1: Связи любовной. Да, потому что бывают случаи, знаете, и с той стороны, и с другой стороны, и люди как-то съезжаются ведь.
0: А еще важно ли, что все эти дети от одного мужчины или все там от разных,
1: это, например? Вообще, конечно,
0: сейчас... Ты знаешь, меня очень часто спрашивают, а у тебя дети все от одного папы? Это очень важно людям, я даже не думала, а вот спрашивают, да. +7 927 242 спрашивайте, 42 102 8, ваше отношение к... Чего ты ржешь?
1: Да я когда, помню, тебя спросил, я говорю, вам скучно, что ли, было? Шлепали, вы. Пишите.
2: Бим-радио.

0: Вечерний Трубин.
1: Тему непростую решили мы сегодня с вами, как скажут батюшки, осветить.
2: Я вчера шла, и навстречу мне шел батюшка. Я подумала, что это хороший знак.
1: За тобой.
2: Нет, это хороший знак.
1: А знак вот здесь у него висел, вот это хороший?
2: Он спиной стоял ко мне. Когда шла, он что-то уронил, как будто мне поклонился.
1: Батюшки.
2: Батюшка, да.
1: Вот это да. Вот это да. Вот это да. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Давайте переходить к теме. Что вы там?
2: И переходить дорогу в положенном месте тоже хочется вам напомнить. Итак, тема у нас — ваше отношение к людям.
1: С детьми! Чего ты?
2: Ничего, надень ботинки. У тебя там следки какие-то смешные. В общем, слушатель предложил нам тему, как мужчина и женщина относятся к наличию детей от прошлых отношений. Вот так звучит тема. На самом деле, кстати, я вспомнила, сегодня с подругой разговаривала, и она рассказывала, как у нее у подруг там вот мужья нынешние общаются со своими детьми из прошлых отношений. Так что тема очень актуальная.
1: Это жизнь.
2: Да.
1: Всякое бывает. Институт брака, знаете, вообще некоторые даже не поступают, а некоторые не заканчивают.
2: А вот Владимир, Владимир пишет, что чужой ребенок никогда не станет своим.
1: Вот такое мнение
2: так
1: тоже
2: он не
1: существует.
2: Должен стать своим. Здесь главное отношение, что просто ребенку комфортно, и вам комфортно, и всем комфортно, и маме комфортно. Он же вырастет и уйдет, а вы с женщиной или там с мужчиной останетесь. Так, идем дальше. Дети от прошлых отношений не мешают никак. Мужчина нам, кстати, пишет. Это цветы жизни, цветы счастья. Я всегда говорю, дети — это цветы жизни. Собери букет и подари бабушке. По такому принципу я живу. Ярослава, Петр, здравствуйте. Классного нам всем эфира. Нам Павел пишет. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Хорошего настроения. Итак, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Может быть, что-то есть еще в синеньком?
1: Я вот только что посмотрел. Нет, я позавидовал, что увидел. Кис Сергей тут рыбину такую поймал огромную. Прям вообще красавчик, красавчик.
2: Да.
1: Рыбак, понимаешь.
2: И это увидел, щука, что ли?
1: И увидел и тот, и тот. По-моему, это больше, конечно, похоже не на щуку.
2: Нет, это не щука.
1: А это не стерлядь ли такая огромная? Сергей, если вы с нами, напишите.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как мужчина и женщина относятся к детям из предыдущих отношений? Вот такая у нас сегодня сложная, но очень жизненная и важная
1: сложная,
2: тема.
1: Сложная, да, согласен.
2: Но все равно
1: тема.
2: Будем жарить и парить.
1: А еще мы будем играть. В игру «Зеленый свет». Зеленый свет! Что-то про Халка. Совсем скоро.
3: Бим-радио.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2», ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8 843 230 30 30.
3: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-244-741, 16+.
10: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
11: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
12: Воу-воу-воу-воу! В свое время в телевизоре как слышал эту песню? Вот так, воу-вокал. Это Erasure, Love to Hate You. Один из основателей группы Depeche Mode, кстати, основал эту команду. К чему я тут вышел в эфир? Сказать, что позвоните к нам. 292-1028. На подходе у нас игра «Зеленый свет». С первым дозвонившимся будем играть, а пока вам наслаждение отличной музыкой.

0: «Зеленый свет» с Джили Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» с Джили Канавто ООО «Канавто-21». А вы замечали, как много Джили Сити Рей стало на дорогах? Если вы сейчас присматриваетесь к новому автомобилю, загляните в Джили Канавто. Здесь современный дилерский центр, большой выбор автомобилей в наличии, приятная атмосфера. Выбирайте свой Джили. Садитесь за руль, проходите тест-драйв, а дальше все просто и понятно. Прозрачное оформление сделки, внимание к деталям и комфорт на каждом этапе. С Джили Канавто время быть с рулем. Габдулы Тукай, 115, корпус 3, телефон 230-30-30. Ну что же, до нас дозвонился наш замечательный слушатель Александр. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, здравствуйте, любимое радио.
3: Здравствуйте, Александр. А что вы там напевали за эфиром?
2: Песню.
1: А мы слышали.
3: А можете быстренько сейчас тоже напеть?
2: Не, я стесняшка.
3: Мы, короче, с Петром слышали, мы вам ставим 10 баллов. Итак, внимание, вопрос. Как лучше всего убедиться в комфорте управляемости Джили перед покупкой в Канавто? Первый вариант – записаться на бесплатный тест-драйв и протестировать авто на реальной дороге. Б – посмотреть фото в инете. В – поспрашивать соседей.
2: Так, ну, наверное, однозначно первый вариант уж.
3: Тогда без «наверное», конечно, записаться на бесплатный тест-драйв и протестировать авто на реальной дороге. Все, вы большой молодец. Кстати, приезжайте в Канавто и почувствуйте драйв Джили лично. Кому привет вы будете передавать, Александр?
2: Так, привет передаю, значит, любимому радио. Вам, Ярославушка.
1: Петр Викторович. Ярославушка. Растрогался, слышишь, как он там? Ярославушка. Молодец, Александр, молодец.
2: Да. Любимой супруге, она, наверное, сейчас уже, слушать. Вот. Любимой работе, так, ну, по голосу они меня наверняка узнают.
1: Голос у вас узнаваемый, кстати, да.
2: Да, и подумать, что они любимые, что я о них говорю. Угу. Вот. И к Казанскому архитектурному строительному университету, моему любимому.
1: Прекрасно как.
3: КГСУ, привет.
1: Даже музыка, видите, какая стала играть. Я там, кстати, как-то выступал на дне архитектора.
2: Ваш-то.
1: Это было, правда, очень давно. Александр, отлично, еще раз принимайте наше поздравление. За эфиром мы расскажем, как вы заберете свой подарок. Ну и, конечно же, всем слушателям Бим-радио напомню, что здесь, в прямом эфире, всегда можно выиграть отличные презенты. Например, вот поиграв с нами в игрушечку «Зеленый свет».
0: «Зеленый свет» с Джили Канавто. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 30 сентября, переменная облачность, без существенных осадков, ветер ночью неустойчивый. Поможем ветру встать. 3,8 метра в секунду. Днем северо-западный 6,11 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 градусов. В восточных районах, отдельных южных районах 0, плюс 5. Местами в воздухе и на почве заморозки до минус 2 градусов. Началось. Зима близко, кстати. Максимальная температура воздуха днем плюс 15, плюс 20 градусов. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны завтра максимально до плюс 20, ночью местами до минус 2 без осадков. Альметьевск, Бугульма, Знакаево днем плюс 20, ночью 0, плюс 5, кстати, до минус 2 тоже местами. И в Нурлате завтра до плюс 18, везде без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
2: Это вечерний Трубим.
3: Возвращаемся к нашей непростой...
0: жизненной.
3: Серьезной.
0: Важной.
3: Теме, которую мы сегодня с вами решили обсудить в эфире.
0: И?
3: Дети от прошлого брака. Ну или отношений.
0: Отношения. Ваши отношения... К тому, что, да, у человека, с которым, например, вы ведете отношения, или потенциальный ваш партнер.
3: Ну, или планируете там что-то, вот. Шуры-муры, там, тили-тили.
0: Потенциальный называется.
3: Тили-тили, тролливали. Потенциальный?
0: Да.
3: От слова...
0: Нет.
3: Нет?
0: Нет. Так, в общем, вы пишете сообщение, даже в личку пишете, многие написали сообщение, такая тема очень, ну что, это жизнь, всякая в жизни бывает, мы вообще за семейные ценности, но если уж так случилось, вот нам пишет Павел.
3: Ну а что вот это от этого так как бы сразу, да, ой, ну уж если так случилось, да, такое бывает, я вам скажу, такое сплошь и рядом, кстати,
0: так
3: бывает.
0: Я нормально отношусь к этому.
3: Давайте, что Павел про это нас говорит.
0: Павел говорит, лично мне наличие детей не самый важный критерий в выборе, с кем строить серьезные отношения. Павел, отношения через... О, отношения.
3: Все, это ЧС.
0: Если человек становится дорог, то и то, что с ним связано, тоже дорого. Подожди, не самый важный критерий, то есть важный. Просто не самый важный. Ну, наверное, важнее, чтобы он все-таки был полностью свободен, да? Да, Павел? Если дети есть, хорошо, обожаю коммуницировать с детьми, не только с ними. С их мамой, наверное, вообще отлично коммуницируется, да? Особенно, когда дети спать ложатся. Вот мне написал Максим. Максим, большой тебе привет. Нормальные мужики. Уже нормально. Нормальные мужики и женщины нормально относятся к детям своих нынешних партнеров, понимая и принимая их. Детей как часть их нового возлюбленного. Да, могут не любить. Да, могут своих любить больше. Очень условно. Но если ты любишь человека, то, конечно, принятие и только принятие.
4: Спокойствие только.
0: Но мне тоже кажется, что если человек любит, то он как бы и принимает на всех условиях,
4: что
0: есть.
4: Три раза в день.
0: У тебя рубашка новая, что-то не пойму я.
3: Да.
0: Да?
3: Да.
0: Но ты модник, конечно.
3: Смотри, какая. Я такой первый раз видел вообще. Опа!
0: Он раздевается.
3: Ни одной пуговицы нет. Прикинь, на молнии.
0: Чтобы быстро, хоп, и все.
3: Это casual fashion is my profession.
0: Ну, прикольно, кстати.
3: Нормас, да. Ну что мы все обо мне?
0: Как я вам?
3: Давайте продолжим далее нашу щепетильную тему.
0: Добрый вечер, Петр Ярослава. Здравствуйте. О, девчонки нам пишут. В этом году, в мае... Похоронила отца биологического. Познакомились, когда мне был 21 год. В августе умер папа, который растил меня с 5 лет. Редко найдешь кровного отца, который к родным детям так хорошо относится. Авторитет неиспоримый. Мне 55.
3: Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.
0: Отношения с любимыми. Вот так, так, есть вот. Еще сообщение. Мы просто изучаем параллельно. Если дети не мешают отношениям, то... И дети не будут мешать.
3: Угу.
0: Только если ложку сахара в кофе, да? Кто-то же должен мешать.
3: А ложки нет.
0: Ой. Ой, все. В общем, про отношения мы говорим. Ваше отношение к... Там Пергюнд что-то написал.
3: Да, я вот параллельно пытался изучить, но пока не успел, поэтому нужно будет сделать паузу, что-нибудь доскушать, если хотите, а прочитать.
0: Например, детей вашей возлюбленной.
3: Нет, ну это ни в коем случае, что такое, что за безобразие такое. Ну, а мы как раз прочитаем, что Пергюнд нам написал. Там Пергюнд, знаете, мастер слова.
0: Угу.
3: Да, иногда напишешь такого, что хоть стой, хоть падай. Вот, и мы... Хоть... Хорошо, что мы сидим. Вот, совсем скоро продолжим. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Пишите ваши отношения про отношения.
1: Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: если ты со мной.
1: Гороскоп на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
3: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше. Больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытания. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да», вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе, вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий.

0: Вечерний Трубин.
1: Вот теперь можно микрофон включить.
2: Спасибо, коллега.
1: Пожалуйста.
2: Да, всем еще раз здравствуйте. Такое чувство, что мы вообще полвечера уже не в эфире.
1: Да, есть такое. А еще только 17:52.
2: Потому что ты мне свой ремень показывал.
1: Хватит.
2: Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я тебе тоже говорила, хватит тебя, это не остановило. Так, тема у нас, значит, ваше отношение... Отношение к тому, что у мужчины или у женщины, вашего партнера, потенциального партнера, есть дети. К детям?
1: Ну, от предыдущих отношений, от предыдущего брака, от предыдущего брака, да. Опыта.
2: Вот Вячеслав, который предложил тему, пишет: согласно опросам, 9 из 10 мужчин без проблем готовы к отношениям с женщиной с детьми. И здесь, внимание, 8 из 10 женщин не хотят, чтобы их мужчины были дети от прошлых отношений. Это в России. Печальная, говорит, статистика. Не знаю, я... Вот у меня в прошлых отношениях там был ребенок, и до сих пор мы с ней общаемся прекрасно вообще. Я когда еду, что-то своим привожу, ей обязательно привожу.
1: Ну вот на самом деле есть такая история, да, что как бы вот женщина-то с детьми, это нормально, там, бери меня, 18 мне уже. А если вот мужчина говорит, а вот у меня вот там, например, от прошлого брака осталось там двое детей или трое детей, а супруга, ну там, я не знаю, может, почила. И сразу такие: о, не-не-не.
2: Там бывшие жены больше бесят, насколько я знаю.
1: Не надо нам вот этого вот добра тут с вами еще, понимаешь. Вот Пергюнт, я прочитал, что он пишет, я сейчас озвучу. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Еще раз напомню, мессенджеры наши. По статистике, женщины инициаторы разводов более чем 80% случаев. А потом ищут отпрыском нового папу, в кавычках, который с какого-то перепугу чужих детей должен любить как своих. Разводят просто: забери из школы, приготовь поесть, сделай уроки и так далее. Типа, мы же семья. Это они семья? Восклицательный знак. Откуда папу выгнали? Мама нашла папа-заменитель. Будет брыкаться, пойдет за папой далеко. Ну, туда же, в общем, потом нового найдут папа-заменителя. Найдет очередного. Вот, чужие — это чужие. Ридли Скотт мне вспоминается почему-то, и Сигурни Уивер, когда я слышу слово «чужие». Причем сами женщины крайне отрицательно относятся к детям мужа, воспринимают только своих. Факт. А ссылочку киньте на факт, пожалуйста.
2: На самом деле это заблуждение мужское, что женщина после развода ищет отца своим детям. Это прям... прям нет.
1: Ну, это вы можете... Подождите, вы можете говорить это из своего мироощущения, из своего опыта.
2: Но многие мужчины думают, додумывают за женщину.
1: Это вообще прекрасно, что многие мужчины думают. Вот давайте так. Вообще хорошо, когда люди думают.
2: Ну, не в ту сторону они думают.
1: Когда люди думают, это вообще хорошо. Прежде чем что-то сделать или вытворить. Ну, вот. Что, вам пишут в Рокстоу неожиданно, да? Хорошо. Давайте продолжим. По сегодняшней теме разговора, пишет нам Артем, к детям у вашей симпатии надо... Как это, я вот не понял. К детям у вашей симпатии надо относиться как минимум с уважением и пониманием. Может быть, не у вашей симпатии, а у пассии? Как вот вы считаете, так же сложится предложение? Более, наверное, верно, да? К детям у вашей пассии надо относиться как минимум с уважением и пониманием. Логика выстроилась.
2: Угу.
1: Постараться найти общий язык, понимать их желания. Дети — это неотъемлемая часть жизни. Но с этим вообще никто не спорит. Собственно, наши дети и есть жизнь. И мы все стали взрослыми не так уж давно. Интересное замечание от Артема. А некоторые и не стали. А это и к лучшему.
2: Мужчина должен видеть в женщине не только мать ее ребенка, но и отдельную ценную личность. Он должен проявлять уважение, не пытаться вытеснить ребенка из ее жизни, стараться, мне кажется, найти с ним общий язык.
1: Ну,
2: кстати говоря, я вам скажу, что есть тоже мужчины, которые: слушай, ты и так все время с детьми, удели мне время. То есть с пониманием не относится к тому, что у женщины есть дети, и детям нужна мамина любовь.
1: Мне кажется, здесь нужно понимать один важный аспект, что все равно как бы дети, они как будто бы все равно будут на первом месте.
2: Ну, конечно. Они занимали мой организм. Пихали меня.
1: Определенное количество времени. Вот. Ну, тут надо как-то к этому подходить, видимо, с холодной головой. Не продолжайте.
2: Когда они... Нет.
1: Не продолжайте.
2: Когда они подходят к выходу, у них тепленькое.
1: Ясненько. Ну, давайте продолжим нашу душесчипательную тему. И далее пока поговорим о ситуации на казанских дорогах.
3: БИМ-радио. Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
1: 6 баллов. Движение затруднено сейчас в городе, сообщает нам Яндекс.Карты, за что им огромное спасибо. Крупные пробки, рассказываю, где расположились. С улицы Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до Кулгали 13 минут вы там потеряете. Также 13 минут Левобулачная от Чернышевского до Татарстан. 11 минут затруднения на Гвардейской от Макаренко до улицы Николая Ершова. И по 10 минут затруднение на Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева, а также Кулгали от Юлиуса Фучика до Комиссара Габишева. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, она же Кремлевская, центра 1 балл, мост Миллениум из центра 4 балла, из центра Кировская дамба затруднение 6 баллов, и треть транспортная свободна совершенно в обе стороны. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом музыкальном часе. Оставайтесь с нами.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: А вот и новый музыкальный час на БИМ-радио. 18.01 на часиках в студии. Добро пожаловать тем, кто только что к нам присоединился. Здесь Ярославушка.
2: Давай.
1: Пожалуйста. И бедра Нежинский, стало быть. Танцуют все, стало быть.
2: Слэш.
1: Или Слэш из Guns N' Roses. Ну ладно. Мессенджеры у нас не изменились. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. В этом часе будем играть в рифмоплетку. Будем сочинять неплохо иногда, да. Ну и, конечно, продолжать нашу интересную, непростую, однако, тему о детишках из прошлых отношений. Из прошлого. Дети из прошлого. Странно звучит, конечно. Вот. Ваше отношение к этому непосредственно нас интересует. Мессенджеры, еще раз напомню, плюс 7-9-2-7-2-42-8.
2: Если хочешь, чтобы я разговаривал, переключи музыку, пожалуйста.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, как говорится.
2: О, все, всем здрасте. Да, Петр Нежинский, Ярослава, я не могу параллельно. Я старею, наверное. Сегодня поняла, мне показали модный мемасик с собачкой.
1: Ты не в курсе, да? Вот такая вот история собачка, перефразируем более деликатно.
2: Да. Ну, теперь-то я в курсе, конечно, я поняла, что я старею.
1: Вот даже я в курсе про эту собаку, представляете?
2: В общем, ладно. Да, мы говорим про ваши отношения к детям, вашей пассии, например, да, из прошлых отношений к детям.
1: Да.
2: Ну, коряво, короче, я все объясняю.
1: А что ты такая коряво-то? Зачем так?
2: А потому что я физику ребенку объясняла мысленно вчера.
1: У вас там это, по физике что-то?
2: Геометрия началась, вот это все. Так, смотри, Алексей пишет, мужчина должен, мне уже нравится, мужчина должен видеть, я это читала же. А Артем Патрин пишет, Артемушка, выздоравливайте, скорее ешьте свои пироги с малиной, там все-таки есть малина, где малина, там и витамины. О, надо на рифмоплетку написать, малина. Так, добрый вечер, бодрый вечер. Мне всегда нравится, когда девушки говорят, что мужчины думают и о чем. Кстати, это в обратную сторону тоже работает.
1: Не понял, что мужчины думают и о чем.
2: Откуда им известно? Непонятно. Почему только от девушек всегда слышно «Я знаю, о чем мужчины думают». А мужчины чаще не понимают, о чем думают женщины, потому что не стараются за них додумывать. Мужчина всегда выбирает женщину, а вот женщины непонятно. Только спонсора, то ли отца-воспитателя, то ли просто приключения.
1: Любовника. Ну что, не бывает такого, что ли? Любовник не выбирает?
2: Бывает.
1: Вот.
2: Ну а как ты выберешь любовника, прости господи, когда он все время в штанах ходит?
1: А ему что, ходить в юбке? Это любовник из Шотландии?
2: Ну нет, ну ты, получается, сначала выберешь просто собеседника.
1: Ну, безусловно, мы все как-то встречаем друг друга сначала.
2: Но почему вы, мужчины, думаете, что женщина ходит и ищет себе вот там его?
1: А что, не ходит, не ищет?
2: Ну вот видите, вы, мужчины, тоже додумываете.
1: Ничего не додумываем.
2: Додумываете?
1: Мужчины.
2: И спорите
1: вы еще? Вы что там додумываете? Напишите, додумываете или не додумываете? Или есть план?
2: Женщины.
1: Определенный, генетический, скажем так, которым следует персоной.
2: Но мы додумываем. У меня воображение очень бурное, и я, когда мне человек что-то не договаривает, я начинаю фантазировать, что там может быть.
1: Вот, кстати, Пергюнт немножко парировал тут вашу историю. Он говорит, Ярослава эпично проболталась. Это же мои дети, а этот с горы полностью подтвердил мое сообщение. Спасибо ей. Продолжим скоро.
2: Ничего не поняла.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-8.
0: Это вечерний Трубим. Реклама на БИМ-радио.
3: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
7: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
8: Представьте, жить в городе и у воды – Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вдруг вспомнил, сколько мне лет. И был шокирован. Потому что, ну, как же мне может быть столько лет-то? Это не мое! Мне их подкинули!
2: Опа! Опа! Все у Шепелявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Это «Вечерний Трубин».
1: Не стесняемся, подходим, пишем, рассказываем. Плюс 792-72-42-102-8. Так, в носу свербит, чихнуть как будто хочу, но держусь.
2: Слушайте, он весь эфир сидит тут, почихивает. Если вдруг я заболею...
1: Нормально, у меня это не заразно.
2: Да?
1: Да.
2: А не ты ли вчера сказал, что я заболеваю?
1: Нет, не
2: купил
1: я.
2: Новую рубашку, расстегнулся.
1: Всяко разно, это не заразно. Чё, почём хоккей с мячом? Откуда я помню вот эти песни?
2: Сегодня, кстати, не хоккей с мячом, сегодня футбол 18:45 в Казани. Все билеты проданы, нам пишет Кирюха.
1: И таблетки подъедены.
2: Смотрим, говорит, будем смотреть.
1: Ну ладно.
2: А прикинь, мы с тобой два комментатора.
1: Ой, это будет вообще кошмар, конечно.
2: Блестяще!
1: Да.
2: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Тема, пожалуйста, озвучите нам, господин Бацилла.
1: Квовадис инфекция, что с латыни переводится «куда прешь, зараза». Тема у нас сегодня следующая. Ваше отношение мы рассматриваем к детям от прошлых браков или от прошлого отношения. Как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Потому что, знаете, жизнь, она такая витиеватая, и бывает, в общем-то, всякое. Бывает всякое. И мнения тоже бывают всякие. Вот мы тут с удовольствием их почитываем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Прям можно. Если хотите, анонимно можете писать. Мне вот эти песни вот.
2: Ну, сегодня, кстати, не хоккей с мячом. Сегодня футбол 18:45 в Казани. Все билеты проданы, нам пишет Кирюха.
1: И таблетки подъедены.
2: Смотрим, говорит, будем смотреть.
1: Ну ладно.
2: А прикинь, мы с тобой два комментатора.
1: Ой, это будет вообще кошмар, конечно.
2: Блестяще!
1: Да.
2: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Тема, пожалуйста, озвучите нам, господин Бацилла.
1: Квовадис инфекция, что с латыни переводится «куда прешь, зараза». Тема у нас сегодня следующая. Ваше отношение мы рассматриваем к детям от прошлых браков или от прошлого отношения. Как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Потому что, знаете, жизнь, она такая витиеватая, и бывает, в общем-то, всякое. Бывает всякое. И мнения тоже бывают всякие. Вот мы тут с удовольствием их почитываем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Прям можно. Если хотите, анонимно можете писать большими буквами в начале, чтобы

0: или от прошлого отношения. Как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Потому что, знаете, жизнь, она такая витиеватая, и бывает, в общем-то, всякое. Бывает всякое. И мнения тоже бывают всякие. Вот мы тут с удовольствием их почитываем. Плюс 7-927-242-1028. Прям можно. Если хотите, анонимно. Можете писать большими буквами в начале, чтобы
1: только
0: мы вас
1: начале,
0: не называли.
1: Только в начале, не в конце.
0: Да, прям большими буквами. Анонимно. И тогда мы понимаем, что, ну, имя не нужно автора называть.
1: Довлатов хорошо сказал. Мужчина любит тех детей, которых он вырастил. Женщина любит тех детей, которых она родила. Ну, вообще, в нормальном мире, вот ко второму, ну, да. Ну, не всегда.
0: Так и к первому так же.
1: Ну, это вот... видно по русским народным сказкам. Здесь так написано.
0: Хорошо. Хорошо.
1: Так не надо любить. Не обязательно любить. Вот мы тоже с Петром за эфиром. Не обязательно любить,
0: ну,
1: чужих
0: детей. Ну, вас никто действительно не заставляет полыхать там чувствами и эмоциями. Но...
1: Просто вот эти вот истории. Мать выходит замуж, второй раз отчим, и начинаются, особенно если ребенок подросток где-то в семье, и все, там же война миров начинается. Меня никто не понимает. Вот это все.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, я думаю, что все равно в любом случае все зависит непосредственно от самих людей. Взрослые ли у них между собой даже взаимоотношения? Отношения, в частности, к миру восприятию, что ли?
1: Вот как Пергюнд написал, то, что сначала то, потом кашу сварить. Так в нормальных взаимоотношениях оно так и делегируется. Где-то, mm-hmm. где-то вы, Пергюнд, стали кашку сварили, где-то вам стали омлетик сделали. Все, ну он вот этот весь баланс. Потом ребенок вырос, инвестиция, ну, в которую вы вкладывались. Угу. И уже сама эта инвестиция вам готовит на работу, хоть лекарства вам покупает по дороге домой, пролежни вам смазывает.
0: Ну, макинтош подбирает на будущее.
1: Вот.
0: Деревянный.
1: Павел вот сам себе готовит. Так, Павел, а чего вам дети ваши не готовят? Тут лука столько нашвырял, вообще кошмар, конечно.
0: А что это нам вот эта Ирина написала? У вас что с часами? 18-18 сейчас, загадывайте желание. А что с часами? Нормально все с часами.
1: Добрый вечер. Я бы, наверное, приняла. Почему не принять, если ко мне будет хорошее отношение?
0: А, это девушка нам написала, барышня, да?
1: Да, а кого вы приняли? Мужчину с ребенком или ребенка мужчины? У кого должно быть хорошее отношение к вам? Ну, дети, знаете, детям тоже надо адаптироваться. Вот эти вот всякие «Деннис Непосед», вот откуда же эти фильмы взялись? Когда там родители расходятся.
0: Но это на самом деле действительно прям все так непросто. Там же и дети должны как бы человека-то принять.
1: Не знаю, я считаю, что с детьми надо как со взрослыми разговаривать. Без вот этого «А чё это, кто это у нас тут задом наперёд штанишки надел в свои 15?»
0: В свои 54.
1: Да, например. Добрый вечер. Есть важный момент в этой ситуации. Такой, как это сколько лет ребенку детям. Чем младше, тем будет легче воспитание и принятие.
0: Ну, а с другой стороны, чем взрослее, не будет ли легче, если там люди, подожди, нашли вот друг друга, да, пара как-то так вот сформировалась, а там уже как бы дети взрослые, там уже по 20, по 25 лет.
1: Нет, я согласна, малышу по... Нет, я встречала женщину, дети, ей взрослые дети запрещали заводить новые отношения.
0: Запрещали?
1: Запрещали.
0: Так она могла сказать, знаете, что?
1: Что?
0: Через плечо.
1: Сейчас обратно вас как засуну только!
0: И через плечо их на маты. Это что еще такое? Матери такое говорят.
1: У мужа дочка от первого брака, отличный ребенок. И очень ее люблю. Бывших детей не бывает, может быть, только бывшим супруг. Здесь могла бы быть шутка, может, даже две.
0: Но будет отбивка.
2: Бим радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: В Китае можно встретить целые кварталы, скопированные с европейских городов. Например, в 30 километрах от Шанхая выстроен типичный немецкий город со стилизованными домами, уличными фонарями, памятниками Гёте и Шиллеру. Также недалеко от Шанхая есть мини-версии Венеции и Барселоны. В ближайших планах клонирование австрийского Хальштатта, занесенного ЮНЕСКО в список мирового наследия, включая его знаменитое живописное озеро.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
1: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-392-44741. 16+.
3: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
3: сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
6: Два, 92-102-8, номер телефона в студии. У нас на подходе игра. Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 2-92-102-8.

0: По данным Яндекс погоды, в Казани завтра, 30 сентября, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Днем северо-западный, 6,11 метра в секунду. Максимальная температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 градусов. В восточных районах и в отдельных южных районах плюс 5 максимально. Местами в воздухе на почве заморозки до минус 2. Максимальная температура воздуха днем плюс 15, плюс 20 градусов. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны завтра днем 0, плюс 5. Местами до минус 2 градусов. Днем максимально до плюс 20. Ночью, кстати, я до этого говорила. Альметьевск, Бугульма, Знакаево днем до плюс 20. Ночью до минус 2. Местами Нурлат плюс 15, плюс 18. Без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима «Рифмоплетка».
2: Совершенно верно, будем снова сочинять неплохо иногда, да. Ну и готовы, конечно, вознаградить победителя фирменным подарком от Бим Радио. Давайте знакомиться с нашими игроками. Итак, первая до нас сегодня дозвонилась...
3: Просто!
2: Мария. Здравствуйте, Мария.
4: Добрый вечер всем.
2: Какой у вас приятный голос.
3: Такая милашка вообще, да. Мария, по голосу. В жизни тоже такая?
4: Да, 100%.
3: Так, Мария, а у вас есть муж?
4: Есть.
3: А дети?
4: Да, сын.
3: Все, мы вас поздравляем. Сегодня против вас будет играть Федор.
2: Короткий разговор.
3: Федор, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Федор.
5: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Как у вас дела?
5: Все отлично, ехал с работы домой.
2: Вы правильно бутерброд едите, дядь Федор?
5: Конечно.
2: Колбасой вверх или колбасой вниз?
5: Вниз.
3: Нет, мы тут вообще вам фразу придумали. Ну скажи, такой, не томи.
2: Неправильно ты рифмы сочиняешь, дядь Федор. Да нет, я уверен, что дядь Федор правильно будет сочинять.
3: Да, ну это смешно просто. Итак, рифмоплетка, игра в эфире. 10 слов у меня, 10 слов у Петра. На каждое слово за одну минуту нужно успеть подобрать рифму. Мы вам можем подсказывать наводящими какими-то словами.
2: Ну, есть вот словечки у меня такие странные, конечно, да. Ну, как подскажем уж.
3: Подскажем, да. Итак, Мария, вы дозвонились первая. С кем будете играть, с Петром или с Ярославой?
4: С Ярославой я еще не играла.
2: А со мной играли, что ли, уже?
4: С вами однажды играла.
2: И что, и как?
4: Проиграла.
2: Боже мой.
3: Да Петр такой, да. Все раунды за ним.
2: Голосуй или проиграешь, как говорится. Ладно, Мария, вы готовы?
4: Готова.
2: Отлично. Ярослав, вы готовы?
3: Готовы.
2: Все, стартуем.
1: Рифмоплетка.
3: Дети.
4: Дети.
3: Угу.
4: В букете.
3: Отлично. Ложки.
4: Ложки.
3: Отлично. А мужчина?
4: Мужчина.
3: Мужчина. Я хочу от тебя дочь и...
4: Сына.
3: Да, сына. Куча. Грозовая.
4: Туча.
3: Да. Тихо.
4: Лихо.
3: А молодец. Дела. Рыба.
4: Раздела.
3: А молодец. Фраза.
4: Чумазы.
3: Фото. Пойдем со мной на фото.
4: Фото.
3: С ружьем. Пойдем со мной на
4: охоту.
3: Волки.
4: Иголки.
3: А, малина.
4: Калина.
3: Молодец, умничка, 10. У-ху! Молодец. Сколько у нас там осталось?
2: 8 секунд, можете еще поговорить. Можете спеть «Между нами волки».
1: Радио.
2: Так-так. Ну что, вы что, 10 из 10, что ли, рассчитали?
3: Да. Все, смотрите. Вообще молодец. А в какую игру вы с Петром проиграли, Мария?
4: Ты мне зубы не заговаривай.
2: О, ну-ка. А что, там слова были сложные?
4: Там был финальный раунд. Был 10-10, и в финальном я проиграл.
2: А, ну так это значит...
4: Петр, вы не виноваты.
2: Вот. Я к этому сейчас вас и выводил, Мария. Все, хорошо. Сейчас вступу, говорю. В игру наступает Федор. Федор.
5: Добрый вечер, я на связи.
2: Добрый вечер, я Федор. Мы его, понимаешь, а он нам фиг вам рисует. Федор, вы писали стихи когда-нибудь?
5: Нет, никогда не писал.
2: Вообще никогда? Ну вот рифмы когда-нибудь подбирали? Ручка?
5: Штучка.
2: Молодец, я думал другое слово скажешь.
3: Я бы кучку сказал.
2: Хорошо, начало хорошее. Федор, вы готовы?
5: Конечно, готов.
2: Давайте стартовать.
1: Бим-радио.
2: Крот. А, ну вот у меня, подождите, сейчас, секундочку, я таймер запущу. Почему-то он у меня не запустился-то. Что за безобразие? Что за безобразие? Давай, таймер, поехал. Во.
1: Рифмоплетка.
2: Опять не то. А нет, то. Крот.
5: Бегемот.
2: Ну, интересно. Дышать.
5: Дышать.
2: Фантиком можно делать это.
5: Дышать, махать.
2: Ну, фантиком можно что делать?
5: Шуршать.
2: Правильно. Мир.
5: Труд.
2: На весь мир приготовила я...
5: Пир.
2: Вот. Гном. Крепким...
5: Сном.
2: Молодец. Пылюшка. Ну, пыль когда? Пылюшка.
5: Плюшка, сушка.
2: Нормально. Доска. Два. Ну, нет, нет. Еще бывает грустно когда.
5: Тоска.
2: Правильно. Мать.
5: Еще раз.
2: Мать.
5: Мать?
2: Да. А это, говорит, вон, нечего с него...
5: Взять.
2: Вот. Заказ.
5: Заказ, приказ.
2: Угу. Обещай.
5: Обещай, выполняй.
1: Бим-радио.
2: Мне больше всего понравилось, что Федор, знаете, сразу честно сказал, я стихи никогда не писал. Рифмы ваши не ведаю, знать не знаю. Вот когда говоришь человеку «обещаю», говорит «выполняй». А, молодец,
3: мир,
2: Федор.
3: Труд. Тебя нет?
2: Май. Нет, не смутил нисколько.
3: Нет, не порадовало?
2: Порадовало, очень порадовало. Мир, труд, май. Обещал, выполняй. Правильно, все конкретно по-мужски. Но не в рифму. Но не в рифму. Федор, итого. Даже если я зачитаю «обещаю, выполняй», но почему бы нет? Ай-ай, там тоже есть как бы. Правильно? Ай-ай.
3: Как Мия Бойко. Ай-ай.
2: Вот.
3: Душу вынимай.
2: 9 слов у нас получилось бы. 9, Федор.
5: Чуть-чуть не добрал.
2: Чуть-чуть не добрали. Чуть-чуть не добрали. Вот. Ну, там пылюшка было странное слово, вот я соглашусь, пылюшка. Ну, это Ярослав нам написала.
3: Ну, что там, столько рифм было воображение.
2: Свинюшка.
3: Да, например.
2: Вот. Хрюшка.
3: Да, я о них и думала, когда писала.
2: Понятненько. Ну что, получается, у нас сегодня в рифмоплетке победила Мария. Реванш, так сказать, состоялся за зубы еще, видимо. Федор, но мы не отчаиваемся, правильно? Мы передаем приветы.
5: Да, я хотел поздравить в первую очередь Марию за то, что она выиграла. И огромный привет передать студии Бим-радио, вам, диджеям, всем, причем диджеям, слушаю постоянно, слушаю с утра, в обед, вечером. И хотел бы передать привет фирме, где я работаю, индустриальный парк М7 и фонду прямых инвестиций.
3: Что-то вы погрустнели. Дядь Федор, не грустите. Ярослава Апа с вами.
2: Поедем в Простоквашино, будем там колбаситься.
5: Колбасу есть.
3: Колбасу жрать, колбасу я хотела сказать.
2: Видите, как сразу смешно стало. Хорошо, Федор, хорошего вам вечера в компании с любимой радиостанцией. Обязательно дозвонитесь, с удовольствием с вами поиграем. Ну и поздравляем нашу победительницу, просто Марию.
3: Просто молодец, Мария. Отлично с вами поиграли. Мне кажется, рифмы это ваши, стихи писать тоже ваши. Привет, кому будете передавать?
4: Привет, передам... На всякий случай мужу. Он, конечно, сейчас на футболе, болеет за нашу сборную. Передам сыну, который сейчас на тренировке. В общем, никто мои приветы не услышит.
2: А у вас что, прямо это мама, папа, я, все спортивная семья, похоже, да?
3: А вы?
4: Да, да.
2: А вы чего не на спорте?
4: А я сижу и жду в машине, когда они все освободятся.
2: А, вы это, извозом занимаетесь частным.
4: Есть такое.
2: Ладушки, хорошо. В общем-то, за эфир мы вам, Мария, расскажем, как вы заберете свой подарочек. Вы рады?
4: Очень.
2: Ну и не надо сдерживать.
4: Безусловно.
2: Вот это классно. За эфиром расскажем, как вы заберете свой подарочек. Игра «Рифмоплетка» к нам вернется завтра. Ну а прямо сейчас давайте, чтобы музыку хорошую послушаем.
1: Расцвела в стакане щетка. В эфире.

0: Хавейлсе.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
4: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
5: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
8: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
9: Скальпель. Нож.
10: Мы его теряем.
9: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
10: Что? Он жив?
9: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
11: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Вечерний Трубим.
1: Оп, и в дамки, как говорится. Продолжаем. Продолжаем обсуждать не самую простую, но жизненную тему, конечно же, про детей от прошлых отношений. Как вы к этому относитесь? Может быть, у вас вот такие примеры в жизни есть? Может быть, вы сами в этом примере принимаете активное участие? Плюс 792-72-42-102-8. Это по-прежнему наши мессенджеры. Вот потихонечку будем уже как-то финализить, да, эту тему, переходить к дорожной информации, а потом уже в новый музыкальный час. Там у нас очередные игровые встречи. Ну, в общем-то, давайте посмотрим, что же вы пишете. Дети любимые, сердечко красивое. Всегда восклицательный знак, поцелуйчик. Что прошлое, что будущее. Ну вот я тоже полностью с вами согласен, Сергей пишет. В общем-то, дети, они, как говорится, цветы жизни. Да, по теме про... Спасибо, Павел Анатольевич. Это очень забавно. Я же говорю, тут, когда вот про чужих говорят, я вспоминаю сразу Ридли Скотта, Сигурни Уиллер и замечательный фильм. И вот тут он прислал фотографию...
2: 18+, да,
1: так? 18+, пусть будет, ладно. Где чужой на качелях катается с хищником. Вот такие вот они. Сиси-пуси. Чего? Чего? Чего? Соколов, ё-моё! Так, что, пока все, видимо. Все.
2: Угу.
1: Больше никто ничего не хотел нам рассказать.
2: Ну, не хотели, значит, не рассказали. Не рассказали, значит, не хотели.
1: И вы нам ничего не хотите рассказать. Правильно?
2: Кто?
1: Вы.
2: Мы?
1: Да.
2: Я и кто?
1: И вы.
2: Сейчас Лена!
1: Ну, не хотите. Как хотите. А я вам тогда... Роз сейчас белых накидаю.
3: Бим радио.

0: Хрущевые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах к данной минуте. 5 баллов. Движение плотное. Крупнейшие пробки. Улица Сибгат-Хакима от Нефть-Арены до Чистопольской улицы. 21 минута. Проспект Ямашева от Меридианной улицы до Чистопольской улицы. 20 минут время проезда. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорки до улицы Кулгали. 15 минут. Ну, сам себя развлекаю. Улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучка до комиссара Габишева. 14 минут. И за Киев от проспекта Победы до академика, давайте вместе со мной, Сахарова. 13 минут время проезда. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба свободна в обе стороны, так же, как и мост Миллениум. Кировская дамба, затруднение из центра в 4 балла. Третья транспортная дамба из центра тоже 4 балла. Мы благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом музыкальном часе.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Вот он.
1: А чему как не торжественно в новом часе появляемся?
0: Зато весело, как это.
2: Раиса Шкарда, там башка козявки не жует свои опять.
3: Подожди, мне на сайте знакомств сообщение пришло, лайки совпали. У нас вот. Мэтч у нас, а не козявка там.
0: Итак,
3: какая-нибудь.
0: Итак, шел третий тайм нашего невероятного матча.
1: Да. Всем здрасте. Здесь по-прежнему здесь Петр Нижинский и Ярослава.
0: Ярослава, да.
1: А вечернее шоу «Трубин». Тему мы обсудили. Кстати, вы еще пишете по теме.
0: Пишут еще.
1: Бабай написал. У меня дочь уже как Ярослава. Внук пошел в первый класс от первого брака. Угу. Сейчас я со Змеюку уж 25 лет. Сын в последнем классе.
0: Угу.
1: В последнем классе. Так вот, у нас все очень хорошие отношения. Встречаемся, гуляем, поздравляем со всеми праздниками. Обе жены хорошо общаются, ядом делятся. У тебя
0: ну,
1: сегодня
0: молодец,
1: какой?
0: Молодец, молодец.
1: Оказывается, моя дочь на год младше Ярославы. Да, мне 36, бабай.
0: Молодец, бабай. Видишь, и польза есть. Опять же, ядом делятся, лекарства можно делать. Молодец.
1: Да, обтирание вот эти вот,
0: да,
1: горчишки.
0: Да.
1: Слушай, мой кашляет, у тебя вот хорошо твоя желчь помогает, да? Я должна, пожалуйста.
0: Видишь, все как бы это, все это в пользу только. Браво, браво, брависсимо, браво.
1: Скинемся мне на белок, товарищи.
0: Обязательно.
1: Все, погнали за бабушкой.
0: Да, давай, погнали. Погнали наших градских.
4: Будь смелее, не стесняйся. Юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай. Подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
0: Итак, игра за бабушка. Что же происходит в этой игре? Давайте для тех, кто не в курсе, обязательно расскажем. Мы дадим вам сейчас некую фразюлечку.
1: А давай выберите, пожалуйста. Петр, ты сможешь выбрать? У меня есть...
0: Давай, я сначала дорасскажу, какую мы фразюлечку. Мы даем некую фразюлечку, а ваша задача до 19.40, вот это важно, дописать ее. Дописать. Чем как-то веселее и интереснее это будет дописание, тем лучше для вас. Ну, то есть это приведет вас к призовому последствию. Не побоюсь я этого слова. А на кону у нас, между прочим, кафе национальной кухни. Ну, в смысле, мы вас туда отправим. Вот. И давайте, какие там варианты у вас есть?
1: Ну-ка. Не, оба не смешные.
0: Оба не смешные.
1: Да. Угу. А есть смешные?
0: Не знаю.
1: А у тебя?
0: Нет.
1: Так, первая фраза.
0: Я вообще человек не веселый. Вы что, я?
1: Лот номер один. На его коленях сидел такой большой ребенок. Что?
0: На его коленях?
1: Да, но я склоняюсь к другой фразе.
0: Сидел такой большой ребенок, что... Угу, ладно.
1: Да. Вторая фраза, значит. У ее детей был очень хороший аппетит, поэтому...
0: Вот это лучше.
1: Конечно.
0: Вот это лучше.
1: У ее детей был очень хороший аппетит, поэтому... Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Игра за бабушка здесь на Бим-радио. До 19.40 можете принять участие. На кону у нас подарок.
0: Да, я уже сказал, кафе национальной кухни.
1: Но мы повторяем, мы вдруг кто-то только что подключился.
0: Да. Матрица.
1: Нужно продолжить фразу. У ее детей был очень хороший аппетит, поэтому...
5: Бим-радио.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
8: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
9: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. «Казань», «Камалеева 32». Заходите. Акция действует до конца сентября.
10: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор предстоящих выходных – умопомрачительное времяпрепровождение. Умопомрачительное времяпрепровождение. Я спать.
0: Шепелявых.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Игра за бабушка. Напомню, до 19.40 мы принимаем ваши сообщения в наши мессенджеры плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. В общем-то, фраза сегодня у нас звучит.
2: У ее детей был очень хороший аппетит, поэтому.
1: До 19.40 вы должны... Ну как, никто никому ничего не должен, можете не накидывать. Но победителя ждет приз.
2: Вот поэтому они его съели.
1: Я вот первая у меня мысль такая была тоже сразу, что поэтому они сожрали.
2: Поэтому муж работал на двух работах, а любовник на трех.
1: У ее детей был настолько хороший аппетит, что кошки голодали круглый год.
2: Да-да, что кошка всегда ходила голодной.
1: Вообще уже не ожидала.
2: Главное, что она ходила.
1: Она что? Не доедала за них. Может, за ними? Наверное, вот так вот. Поэтому она их постоянно водила в кафе национальной кухни.
2: У нее, у ее детей был очень хороший аппетит, поэтому они нас объедали.
1: У ее детей был очень хороший аппетит, поэтому ночью у холодильника встречались все вместе. Тоже неплохо.
2: Поэтому ложки всегда были при себе, поэтому мы часто ходили по гостям.
1: Так.
2: Поэтому у них не было тараканов.
1: Так.
2: Поэтому был хороший.
1: У ее детей был такой хороший аппетит, поэтому они были спиногрызами. А, ну грызли спину. Вот так вот немножечко.
2: У ее детей был очень хороший аппетит, поэтому даже кот прятал свою еду.
1: У ее детей был такой хороший аппетит, поэтому он передумал на ней жениться.
2: Смешно.
1: Это Бабай.
2: Кстати, Бабай спрашивает, кто предыдущую песню пел.
1: А какая песня-то была?
2: Девушка пела.
1: Девушка пела?
2: Да.
1: А, Татьяна Крутукова. Танюшка, новая ватная палочка тебе в ушко. Вот так вот. Вчера кто-то нам написал, очень смешно было. Да. Юля, огромное количество здесь написала нам всяческих вариаций. Мы к вам обязательно вернемся. 8 плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. У ее детей был такой хороший аппетит, поэтому... Вот так продолжаем эту фразу.
0: Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в 1695 году власти Англии и Голландии придумали уникальный закон, который гласил: «Чем больше в доме окон, тем больше придется платить в казну». Три окна облагались обычной ценой, но если их становилось больше, стоимость резко увеличивалась в несколько раз. Из-за этого хитрые голландцы строили узкие дома, а англичане вообще закладывали окна кирпичом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
4: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
5: Игра за бабушка здесь на Бим-радио, плюс 7 9 2 7 2 40.

0: 42-102-8. Это наши мессенджеры. Наш фразюльчик тоже есть, козюльчика, как на стеночке оставила наша замечательная...
1: Машенька.
0: Да. Убери за собой, Мария.
1: Машенька.
0: У ее детей был очень хороший аппетит, поэтому...
2: Поэтому они тратили мелочь и не понимали, почему у жвачек одинаковый вкус, пока мама не забрала их от аппарата с бахилами.
0: Оранжевый бахил тоже есть, кстати, да?
2: Ой, бедные дети. Что ж, следить за ними надо.
0: У ее детей был очень хороший аппетит, поэтому грудь у мамы сошла на нет.
2: Вот так вот.
0: Это мое оправдание по жизни.
2: Так, ее детей был очень хороший аппетит, поэтому ее муж доедал в семерочке. А, это, может, имя у него было какое-то такое?
0: Может, семья Озерочка просто?
2: Доедал. Так, похоже, кстати, на имя. Доедал Джон.
0: Углы.
2: Да, главное, палец не ударить об углы. А, в общем-то...
0: Подожди, у ее детей был очень хороший аппетит. У них было не трех, а 30-разовое питание.
2: А вот еще есть вариант такой, поэтому амбарный замок на холодильнике постоянно взламывали.
0: Ты Юлю открой.
2: А, Юля.
0: Поэтому жена похудела, поэтому зубы-бубы.
2: Юля, там же огромное количество сообщений.
0: Информация о том, что в собачьем корме содержится большое количество полезного белка, наводила ее на мысли, неподобающей хорошей матери.
2: Так, что в магазине кассир уже здоровался с ними фразой «опять за всем магазином». Что бабушка каждый раз доставала вторую кастрюлю на всякий случай, если первая исчезает за 3 минуты. Что в школьной столовой повара при их виде автоматически добавляли порцию и еще одну на вынос. Что папа купил весы не для себя, а чтобы взвешивать, сколько еды уносит семья за ужин. Что в холодильнике лампочка горела круглосуточно, ей тоже хотелось посмотреть на это чудо. И огромное количество сообщений еще от Юли. Вот так вот.
0: У ее детей был такой хороший аппетит, что они даже сожрали гранит науки.
2: Вот это здорово. Вот так и надо.
0: +7 972 42 102 8. Игра за бабушку. Ждем ваши сообщения в наши мессенджеры.
3: Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: ТТС. Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный 6-местный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточняйте в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30. Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Еще 10 минут, чтобы успеть принять участие в сегодняшней игре за бабушка, нужно...
2: Целых 10 минут.
1: Целых?
2: Фразу потерять, что ли?
1: Ой, ее детей. У меня такое ее написано, как будто... Ой,
2: нет,
1: все!
2: Ее дети, ее.
1: Нет, у ее детей.
2: У ее?
1: У ее детей был
2: напоминает
1: очень...
2: Напоминает что-то из Чайфа, да? О, ее!
1: А еще... Ой, ой,
2: о, да, классная песня,
1: помнишь,
2: надо послушать.
1: Да,
2: да, да, да, да.
1: У меня
2: да,
1: здесь
2: да,
1: в телефоне. О-о-о. Так, у ее детей был очень хороший аппетит, поэтому... Ну, тут началось, конечно. Поэтому после принятия пищи они просили титю.
2: Хорошо кушали?
1: Я говорю, это после этого выражения на грудь принять.
2: Хорошо кушали.
1: После еды. Что кошка таскала им мышей.
2: Ух ты.
1: Поэтому каждого нового ухажера мамы хватало в среднем на месяц, в зависимости от телосложения ухажера. Я почему худых мужчин-то не воспринимаю?
2: Да-да-да.
1: Не нравится
2: мне. Думаешь, это закладом на будущее.
1: О детях думаю. Так, Рафиль пишет. Зайди-ка к Рафилю
2: так,
1: в переписку.
2: Где он там пишет у нас?
1: Рафиль. И Рафиль, кстати, просек то, что тигр с собачкой – это мы с тобой. Так задумала наша СММ.
2: Чем фотографии наши хранит, да?
1: Да, плакат висит у вас, Рафиль?
2: Вау.
1: Где?
2: Скоро карты будут.
1: Так, у ее детей был очень хороший аппетит. Я только схожу на депиляцию, все будет.
2: Так.
1: У ее детей был очень хороший аппетит, поэтому она оставила их жить на фудкорте.
2: Так, какая молодец.
1: У ее детей... Не уточнили, сколько детей, пишет Бабай. А, хочется уже быстрее узнать про аппетит детей. На скольких работах работает их папа? А, там гол у нас, значит. Да. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Нужно продолжить фразу нашей мессенджера. Это игра за бабушка. У ее детей был очень хороший аппетит, поэтому...
2: Смотрите, времени осталось не так много. В 19.40 мы уже не принимаем ваши сообщения в зачет.
3: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио.
4: Спонсор рубрики ООО «Акбарс-дом».

0: о погоде сейчас поговорим. По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 30 сентября, днем максимальная температура плюс 15, плюс 20. Ночью ожидается заморозки местами до минус 2 градусов. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны завтра днем до плюс 20, днем. Ночью 0, плюс 5, местами также до минус 2 градусов без осадков. Альметьевск, Бугульма, Ознакаево днем плюс 20, ночью 0, плюс 5, также местами заморозки до минус 2 градусов. Нурлате завтра до плюс 18 днем, до плюс 10 градусов ночью. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
1: У природы нет плохой погоды.
2: Программа для именинников. Вечерний тост.
0: Лейла.
3: Лай, лай, лай.
0: Надя, Зарина.
3: Бог ты мой.
0: Костя, Полина.
3: Бог ты мой.
0: Открываем наше сообщество ВК, чтобы вас поздравить. Я люблю, когда ты тоже какую-нибудь рифму накидываешь. Ну, трифма к слову Зарина, например.
3: Бог ты мой.
0: Ладно, у нас тут свое мясничковое. Так, открываем группу Бим-радио Казань ВКонтакте.
3: Так.
0: Давайте посмотрим, кто из наших радиослушателей сегодня из подписчиков отмечает свой день рождения.
3: Давай.
0: Я решила обновить страничку, а страничка решила не обновляться. Поэтому...
3: Такое бывает.
0: Да, поэтому давайте просто пока перейдем к другим людям, которые сегодня отмечают свой день рождения. Например, звезды.
3: А, знаменитости, которые, да, родились? Да, ну давайте я вот прежде, кстати говоря, вам расскажу о том, что...
0: С этого не посмотрится.
3: С этого не посмотрится?
0: Нет.
3: А с этого посмотрится. Расскажу о том, что можно поздравить активно и необычно, и запоминающих своих родных и близких. А, 2-930-800, вот такой телефончик у нас есть. Либо на сайт можно зайти.
0: Сайт.
3: На сайт. Foresight Project. Beamradio.ru. Там есть раздел услуги. Читайте, и будет вам счастье. Вот только, пожалуйста, в рабочее время.
0: Не читайте смс-ки мужа, читайте раздел Beamradio сайт.
3: Читайте пикуля. Тоже, кстати, неплохо. Вот. Открылись, да, наши замечательные слушатели?
0: Открылись. Катя Абызова, 28 лет, сегодня отмечает. Лиля Казанская, Ирина Крылова, Диляра Шакирова, Илья Магнитский, Камила Аранкин, Алмаз Лукманов сегодня отмечает свой день рождения. Анюта Матвеева. Добрый парень. Интересно, а если он разозлится, он будет переименовываться? Как-то вообще собирается? Нет. Алсу Хасанова, Антон Бердников, Надежда Панюкова, Юлия Усманова, Марат Хадиев. И многие-многие-многие другие. Венера Сабанова, Аида Масхудинова. Дорогие миненькие, будьте счастливы, здоровы. Здоровья вашим близким, самое главное. И обнимашек вам, чтобы в 23.30 каждый день всегда рядом был тот, кто вас обнимет. Ура!
3: Ура! И по традиции я расскажу, с кем знаменитости вы родились в один день. В этот день родились, смотрите, целых два Мигеля. Мигель де Сервантес, один Мигель. И философ Мигель Унамуно.
0: А де Сервантес это...
3: Писатель.
0: То есть не танцор вот этот вот?
3: Нет.
0: Мигель! Мигель!
3: А я в спортзале вчера с Мигелем познакомился.
0: Да, я
3: вот
0: помню.
3: Третий Мигель еще есть. А также адмирал Горацио Нельсон. Писатель Николай Островский. Ну, на самом деле, плеяда звезд просто невероятная. Политик Сильвио Берлускони сегодня отмечает свой день рождения. Актриса Алла Демидова, режиссер Юрий Мороз. Актриса Наталья Громушкина. А кто еще у нас? Кондратий Рылеев почему-то у меня здесь открылся. Ну, ладно, хорошо. Дмитрий Крылов, кстати говоря, советский российский тележурналист, режиссер, много интересных программ у него выходило в свое время. Я прям с удовольствием их смотрел. Что вы там хотите? Что-то сказать? Нет? Нет? Смотрите, Лес Клейпул. Такой вот музыкант из группы Примус. Те, кто в музыке...
0: Лес?
3: Да, Лев. Не Лев, а Лес. Лес его зовут. Сегодня свой день рождения, кстати говоря, отмечает еще Андрей Вячеславович Лысиков. Проще говоря, дельфин. Обязательно что-нибудь из дельфина послушаем. Но, знаете, захотелось чего-то восточного. Вот, Бахтияра Мамедова, например.
0: Красиво.
3: Мы его знаем как Джахалип.
0: Есть платочек, сейчас плакать
3: буду.
0: Да,
3: у него голос такой прям интересный. Прям, срекосует
0: такой. Всем,
3: вот.
0: Всем Лейлам посвящается.
3: И Заринам.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Чем радиоведущие занимаются за эфиром.
2: Не знаете.
1: Вот просили его трансляцию, надо было включить. Петр Нежинский сегодня купил новые брюки, примерял, показывал. Говорю, ну-ка, покрутись. Вот сидит в новых брюках, тебе идет, кстати.
2: Классный, да.
1: Но я не рассмотрела, еще пройдешься. Так, игра за бабушка тут у нас еще идет.
2: Стоп-игра, кстати говоря, вот что у нас идет. Вот сейчас вот не в зачет уже будет приниматься ваше сообщение. +7 9 2 7 2 40. Классный, классный. У меня тоже графитовый цвет такой, прям это, прям... Вах! Я бы сказал даже. Вот так вот.
1: Два раза.
2: Вах-вах!
1: Молодец. О, у ее детей был очень хороший аппетит, поэтому...
2: Так.
1: Под эту песню Лейла надо в ресторане сидеть. Да.
2: Слов нет.
1: Согласна.
2: Да-да.
1: Так, у ее детей был такой хороший аппетит, что их щечки были видны издалека. Ну, а чего хорошего человека должно быть много? У ее детей был такой отличный аппетит, что мама переехала жить на кухню, чтобы далеко не уходить от кастрюли.
2: Поэтому решили построить свой дом и завести хозяйство. Ну, молодцы, правильно. И вот еще, да, что у нас? Доброго вечера. Что-то из болталки нам привет передали.
1: У ее детей был очень хороший аппетит, поэтому, спасибо, когда они выросли, они не работали на радио.
2: Ту-дун.
1: Ладно. Вот это поворот!
2: Вот это да.
1: Поэтому тут... они не умели говорить.
2: Текс. Подожди, мне нужно тут вот это и вот это.
1: Целуй друг друга.
2: А? Чего?
1: Че?
2: И целуй меня.
1: Кто
2: везде
1: здесь?
2: Поэтому они жили в столовой. Поэтому у них дома не было мышей. О, вот.
1: У них еще был дом, уже хорошо.
2: И съели, поэтому кошачий корм весь съели. Вот так вот. Ну вот, как будто бы и все. Ну вот как будто бы и все, как будто бы.
1: Совсем скоро вернемся с именем победителя игры за бабушка, а впереди у нас золотые нулевые.
3: Радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
5: Может, до весны подождем?
6: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волгофинанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дорогу стремаю.
9: Здоровенькие.
8: Что вы делаете?
9: Обряди вам, милые, мню.
8: Умните.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю! В автокресле!
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Это действительно твой выбор?
5: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
6: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225 44 33.

0: привет.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Действительно, настоящая легенда, при всем при этом еще и легенда также 90-х.
1: Рок из 90-х на Бим-радио.
0: Ну что ж, мы обещали вам, вот, пожалуйста, прямо сейчас будем разыгрывать пригласительный на предстоящую вечерину «Рок из 90-х». Бим-радио приглашает вас на вечеринку «Рок из 90-х». Да, вставайте, косухи, что началось. И готовьтесь подпевать любимые рок-хиты, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября на ресторан «Максимилианс». Вас ждет. 10, кстати, 10-го, представляете? Вот так вот совпадение. Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем... разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе, косуха, рваные джинсы, банданы, дреды, там, я не знаю, маски а-ля Slipknot. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ будет подарок. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио. Ух ты, это...
2: Петр Нежинский, разрешите, я вас буду представлять.
0: Спасибо.
2: Представлять и так, и вот и в брюках, и в джинсах. Ладно, все, шучу.
0: А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс, 20.00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио.
2: Будем.
0: Да, подробности на maximilians.ru 18+. Сейчас будет...
2: Что мы будем петь?
0: Простой вопросец. Вам нужно будет просто вот его дополнить.
2: Смотрите, да, песня, которую мы обязательно будем подпевать, это «Мумитроль». Давайте первые три правильных ответа у нас
0: на мессенджер наш.
2: +7 972 42 102 8. Нужно пропущенное слово заметить и написать. Что же пропущено? Когда я вижу, как ты танцуешь.
0: Нет, он так говорит. Когда я вижу, как ты танцуешь.
2: Вот там дальше.
3: Ты меня волнуешь.
4: Когда ты смотришь так серьезно.
2: Пип.
4: Я тебя
2: люблю.
0: Ну так
2: и
0: вот.
2: И что же там? Когда вижу сопля, я тебя люблю.
0: Чего?
2: Глупыш.
0: Чего?
2: Я тебя люблю. И малыш, я тебя люблю. Ты чё?
0: Я люблю, когда мы идем по сценарию. Итак, сопля, глупыш или малыш,
2: смотри,
0: пожалуйста.
2: Смотри, как все взбодрились.
0: Ваши варианты.
2: Никто за соплю не голосует. Так, у нас есть трое правильно ответивших, и мы обязательно с вами свяжемся. Мы вас поздравляем, увидимся на вечеринке «Рок из 90-х».
0: Да?
2: Да.
0: А сейчас...
2: Будем слэмиться.
0: Обязательно, кстати, слэм.
2: У
0: это
2: кого
0: и...
2: длинная волосня, вы
0: вау,
2: просто обязаны
0: ребята,
2: прийти. Не мойтесь
0: слэм,
2: только.
0: Слэм и стейдж-дайвинг.
2: Главное условие не мыться.
0: Да. И ракет, чтобы еще вот 1.5 метра вверх торчал. И стейдж-дайвинг.
2: На
0: прям
2: соплю
0: нормальный.
2: Уложенный.
0: Вот это будет Rascal Bass. Да, ну что, мы огласим, да, победителя чуть-чуть попозже?
2: Да.
0: У нас еще забавушку надо определить.
2: Обязательно, да.
0: Вот, а пока давайте-ка гороскоп послушаем.
1: Рок из 90-х. На Бим-радио.
5: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
6: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
7: Звездная пауза.
8: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше, больше двигайтесь. Вы избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытания. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интерес. интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да». Вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе. Вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное. Удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий.
9: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
0: Ну, ребят, вы большие молодцы. Вот про малыша все правильно отгадали, про соплю все посмеялись. В этом и была, в общем-то, эта вся уловочка история.
2: Я ищу победителя. Ну, ты поболтай пока что-нибудь.
0: А вот мы тут с Бабаем все переписываемся немножечко. Ну, как он пишет, я читаю. Я вот как раз тоже для Бабая думаю, сюрприз сделал сейчас музыкальный. Найду, вот если я вот эту вот песенку самую важную. А что я могу сказать?
2: А Бабай, кстати, там что-то смешно, по-моему, отвечал, нет?
0: Он вообще красавчик, молодец. Во всех начинаниях. Вот так вот. Все. Всем огромное спасибо, что мы хотим сказать. Вот, великолепные наши слушатели, просто великолепные, невероятные и даже иногда очевидные. Но самое приятное, что не очевидные. Есть победитель!
2: Да, мы сегодня такие несобранные вообще. Главное, что мы будем собраны к 10 октября к вечеринке. Вы тоже, надеюсь, там все будете, дорогие наши радиослушатели. Все, мы готовы огласить победителя. Пожалуйста, барабанную дробь.
0: Пожалуйста, напомните фразу, как у нас была фраза.
2: А просто сейчас напомню, что у тебя очки, у детей был такой хороший аппетит. Поэтому он передумал на ней жениться.
0: Всех спас! И себя.
2: И яблочный.
0: Да? Ну ладно. Поздравляем нашего победителя.
2: Это Бабай.
0: Это Бабай?
2: Это Бабай.
0: Бог ты мой, он прям сегодня весь это будет, да, это в шоколаде.
2: Как обезьянка, вот у него тут картинка есть, обезьянка увешана детьми, а также и Бабай сегодня подарками у нас. Бабай, спасибо вам огромное, спасибо всем, кто принимал сегодняшнее участие. Сегодня участие в рамках «За бабушки» и в рамках вообще вечернего шоу «Трубим». Я с вами не прощаюсь. Программа «Привет-привет» сегодня будет со мной. Петр, вам спасибо за эфир. До свидания.
0: И
2: брюки вам
0: большое.
2: Очень к ногам.
0: Спасибо.
2: Сегодня без мудрости, потому что она будет позже. А, да, и прощание от меня тоже все позже. Все, будьте здоровы.
0: Живите богато. Хорошего вечера. Пока.
9: Это «Вечерний Трубим».
10: В твоих глазах печать греха,

0: Ру. Запрещено для детей.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».

0: радио. Первое в Казани.
1: Отдыхай. С БИМ радио.
2: Позади так много пустых дней.
3: В этом часе еще с вами не здоровалась. Всем здравствуйте, меня зовут Ярослава. Ближайшие два часа пройдем вместе. Программа «Привет-привет» стартует через 50 минут. Успевайте писать ваши приветики. +7 927 242 102 8.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В квартире тишина. Жена со мной не разговаривает, а я голову ломаю. Почему? Что нужно сделать, чтобы продлить это счастье еще на недельку?

0: БИМ-радио.
1: Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Плюс 792-72-102-102-8. Напомню, что через 45 минут уже здесь стартует программа «Привет, привет». В этом часе также у нас появятся гости. Много гостей. Они уже здесь. Мне кажется, что вы их слышите. Или, по крайней мере, я как будто бы кого-то слышу. Итак, новость. В Китае создали человекоподобного робота, который умеет сопереживать. Расскажешь ему грустную историю, и он заплачет. Такой, знаете, эмпатичный робот получается. Но я думаю, что от моих рассказов робот бы смеялся. Хотя можно было бы на нем экспериментировать какие-нибудь анекдотики, например. Или вопросы задавать. Например, какие курсы нужно пройти, чтобы устроиться на работу? Курсы антидепрессантов.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Bring me Valera, кто помнит эту песню?

8-9-8-2-42-102-8. Напоминаю вам наши мессенджеры, также приложение Бимрадио, сайт Бимрадио. Все работает, все готово принимать ваши приветики. Я, конечно, готова их зачитывать. Вы написали «Secret Service». Ну, конечно. Конечно, я не знаю, откуда я знаю, что «тонгыс» с татарского переводится как «свинья». Но в голове в моей это есть. Итак, новость. Американец въехал на машине. Знаете, я тут долго не искала новости, они как-то сами... Американец въехал на машине в закрытый супермаркет, чтобы сходить в туалетик. 60-летний дедулька, житель Миссисипи, ехал в половине пятого утра, когда приспичило ему, значит, по-крупному. Кому тут по-крупному везет, а кому-то ходится. Ближайший магазин был закрыт, но это его не остановило. Он просто снес дверь машины, чтобы сделать свои шоколадные делишки. Внутри еще были сотрудники, они вызвали полицию. Ущерб оценили в 4,2 миллиона рублей. За такие деньжища за ним знаете, кто должен был убирать? Как вы думаете, кто за ним должен был убирать и за какие деньжища? Ситуация максимально неприятная. У меня есть еще 20 секунд на этой подложке, чтобы вам что-то рассказать. Кстати говоря, как обещала, совсем скоро здесь появятся гости. К ним уже все готово. Так что, если вы давно хотели начать помогать, но по каким-то причинам не решались, самое время начинать.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
3: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.

бабай со мной знал бы, говорит, тебя в 90-х возил бы с собой на стрелки разговор вести. А я помню такую группу, кстати, «Стрелки». А еще в 90-х, если бы со мной возились, то я думаю, что вы бы не подгузник меняли, бабай. Я была очень маленькая и вонючая.

0: Подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: В эфире Бимрадио, цикл радиопрограмм «К подвигу солдата. Сердцем прикоснись». Это проект, знакомящий с важной миссией волонтеров и добровольцев, который помогает людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. В рамках проекта в студию приходят волонтеры и добровольцы. Это люди из Казани и Татарстана, которые объединяются для оказания всесторонней помощи. И сегодня мы продолжим говорить о больших делах, которые совершаются по зову сердца. Сегодня уже многим знакомая к нам пришла гостья, да не одна, с целой команды своей компании. Кто так у нас дышит нервно? Это что-то... Я здесь, я с вами. Кому нужна моя рука, подходите сами, вот она свободная. Ладно? Итак, у нас в гостях Алина, которая была уже, Алина Гайка. И вот сегодня пришла рассказать о том, что же поменялось, как ситуация сейчас обстоит там за ленточкой. И Алина пришла не одна, со своей командой. Я думаю, что, Алина, вы сами представите всех. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо за приглашение. Сегодня мы в эфире с командой волонтерского народного движения «Помощь Казань фронту». И со мной в составе пришли Светлана Стич, Юрий Соболь, Нелли Нужна и Гузель Мотор. Ну и я, Алина Гайка.
1: У нас тут диснеевский мультик. В общем, на самом-то деле, Алину тоже хочу вас представить. Основатель народного волонтерского движения «Помощь Казань фронту», официальный автоволонтер от РТ. Звучит, конечно, прям, ну, очень круто. Давайте, третий год вы, да, Алина, занимаетесь?
2: У нас 23 августа был день рождения, нам исполнилось 3 года, так что уже 4-й год.
1: Вот говорят, любовь живет 3 года. А у вас команда только набирает обороты, за что вам огромное спасибо. Вы собираете грузы, отвозите на передовую. В составе вашего волонтерского движения 5 автоволонтеров и более 300 добровольцев. Итак, давайте вы нам представьте.
2: Я хотела бы, конечно, чтобы сегодня больше поговорила команда, потому что, в принципе, мы разговаривали, все знают с прошлого эфира. В данный момент, наверное, хочу представить дядю Юру, нашего дорогого. Это Соболь. Он сам расскажет, какой конкретно вклад с его стороны идет в зону СВО и нашим бойцам.
1: Я бы еще хотела спросить, у вас у каждого есть позывные? С чем они связаны? Как появились? Вот Соболь.
3: Всем добрый вечер, меня зовут Юрий Цыпков, позывной Соболь. Соболь связан с тем, что я приехал из Свердловской области, город Нижний Тагил, а Соболь у нас на гербе. Поэтому это будем считать наше уральское тотемное животное.
1: А какая у вас роль в команде? Юрий и Соболь, как вам обращаться?
3: Юрий. Достаточно, можно Соболь, без разницы.
1: Юрий, я так и так. У вас какая роль в команде?
3: Меня ребята на передке знают как производственника. Я занимаюсь 3D-печатью, то есть у меня дома есть 3D-принтеры. Бойцы присылают свои запросы на то, что в магазинах, грубо говоря, не купить. Это какие-то особые детали, особого рода изготовления. Мы это печатаем и отправляем туда, в зону СВО.
1: Ну а что из такого самого необычного? Какой запрос был на 3D-принтере?
3: Ампульницы, которые помогают сохранять ампулы с медикаментами в целости и сохранности. Они нужны всем, и штурмовики, и медики это все дело используют.
2: И эвакуационной группе в первую очередь.
1: А сроки какие? Вот поступает вам заказ на ампульницу?
3: Все зависит от того, сколько. То есть сам по себе груз одной ампульницей не ограничивается. То есть если приходит запрос, это 300-400, 1000 штук может быть. Мы стараемся отпечатывать это как можно быстрее. Вопрос в том, сколько будет... Сколько пластика на это уходит? Пластик — это вообще очень такой расходный материал, который улетает просто неимоверным количеством. И вот с этим вот у нас, как правило, иногда возникают трудности, необходимость. Как только нам помогают, получаем материал, и сразу же все идет в работу.
1: Юрий, у меня еще вопрос. Вот вы сегодня пришли с прекрасными девушками. Вы как мужчина, бывает такое, что вам тоже хочется начать там, ну не то чтобы паниковать, но страх может какой-то, или усталость, или вы держите себя в руках, потому что вы девчонкам нужны?
3: Скорее всего, я держу себя в руках не потому, что я только девчонкам нужен, мы всем нужны. Если мы начнем паниковать, ребята на передке, то что будут делать?
1: Да. А что вам придает сил, вот, Юрий?
3: Вера в то, что... победа будет за нами.
1: Я знаю, что вы занимаетесь с детишками.
3: Да, я по профессии, я педагог, я занимаюсь, веду программирование, робототехнику и занимаюсь в том числе с ребятами с особенностями здоровья.
1: Я бы хорошо у вас училась, вы с виду очень строгий учитель.
3: Так и есть.
1: Да? Так, давайте к Светлане Стич мы перейдем. Светлана, здравствуйте.
4: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Расскажите, пожалуйста, про вашу роль в команде. И ближе к микрофону. Ваша пантомима бесценна, Алин.
2: Спасибо.
1: Да, Светлана, какая...
4: Ребята знают тоже как производственника. Я изготавливаю домашнюю еду в резорт-пакетах. Также занимаюсь сушкой и дегидрированием продуктов. То есть делаем мы джерки из курицы. Вот сейчас в данный момент новиночка у нас вышла. Тоже для штурмовых отрядов.
1: А у вас есть какая-то, вот вы говорите, новиночка вышла, вы такие бойцам, с сентября месяца у нас новинка. Что вы там сказали, у вас новинка какая?
4: Джерки.
1: Джерки.
4: Это вяленое куриное мясо. Тоже штурма берут с собой на боевые задания.
1: Очень удобно. Угу. А как вы их упаковываете?
4: Вакуум.
1: Сколько, в каких объемах, масштабах вы производите?
4: Ну, честно говоря, промышленных масштабов мы пока не можем. У нас 4 полка основных. Стараемся, чтобы каждому по мере возможности предоставить, по мере сил.
1: Я знаю, что у вас, вы готовитесь к 39-й поездке.
2: Угу.
1: Вы все вместе ездите?
2: Ну, зависит от направления. То есть иногда мы делимся, иногда, да, все вместе. Зависит от количества груза.
1: То есть вы через многое прошли вместе?
2: Да, да, да, да.
1: А как часто вы созваниваетесь вне каких-то дел, вот вне бойцовских?
2: Мы 24/7 на связи. Иногда просто уже берешь так телефон опять.
1: Так, еще мы, Светлана, к вам вернемся. На самом-то деле у меня не очень подробно расписано, чем вы занимаетесь. Может быть, вы еще что-то хотели бы рассказать. Вот вы делаете джерки. А сколько вас?
4: Я одна, если честно.
2: Она скромничает. На самом деле производство реторт-пакетов, о котором мы в мае разговаривали, полностью заведует у нас Светлана Стич.
1: А почему Стич?
4: Стич, это позывной моего покойного мужа.
2: Да, я, Ярослава, хотела сказать, что и нужно, Матур, и Стич, это у нас вдовы участников СВО. То есть, как говорится, несмотря на то, что произошла такая утрата, нашли себе силы помогать другим бойцам.
1: Это на самом деле очень здорово. Спасибо вам. Главное, что вы поддерживаете друг друга. Алина, спасибо, что помогаете, потому что...
2: Спасибо.
1: Да, я бы хотела как раз-таки... Давайте перейдем к девчонкам. Неля Нужная и Гузель Матур. Ну, Матур даже не буду спрашивать, почему. И так все понятно. Минбит татар кызы. Девчонки, а чем вы занимаетесь в команде? Какая ваша роль? Ближе.
5: Добрый вечер. Я работаю поваром.
1: Вы Неля?
5: Я Неля Нужная. Я работаю поваром, упаковываю гуманитарный груз и делаю купаты. Первую партию уже Алина Андреевна отправила. Поэтому по первой необходимости будем делать купаты.
1: Прям купаты? То есть ребята где-то их на мангале могут пожарить?
2: Не на мангале, на костре, да-да-да. Да. Вкусняшку просто захотелось побаловать, это очень сильно зашло, и вот теперь вот...
1: А сладости?
2: Так точно. У нас есть пастила домашняя, прекрасная, от Людмилы.
1: Компотики. А вы яблоки принимаете?
2: Очень, очень нужны яблоки. Не только. Есть и овощи нужны, и хрен, извините, меня нужен, и чесночок.
1: А хрен всем нужен.
2: Да, пастила домашняя. Очень вкусный домашний чай. Компотики. У нас есть еще Алла в движении, которая занимается именно сушкой. Сушка, правильно говорю, да? Сухарей. Вообще, знаете, у нас расширился так вот. У нас, если так позвать, то можно уже больше половины группы нашего движения звать сюда в студию, которая каждый расскажет, что и делает. Татьяна, город Волжск, тоже вдова, к сожалению, делают нам окопные свечи. Вот сегодня только приняли партию от них. Спасибо большое.
1: Я помню, что раньше все начиналось как раз-таки с того, что заливали свечи, а сейчас уже купаты, джерки.
2: Но это баловство, я понимаю, да. Мы просто балуем ребят именно на передовой.
1: Я не думаю, что это баловство, потому что в их условиях, мне кажется...
2: Это да, да. Мы же штурмовикам в основном, которые вот в самой красной зоне.
1: А вообще нет ли сейчас там проблем с логистикой?
2: Есть. Но это ни для кого не секрет, что сейчас пробираться на больших машинах – это очень сложно. Это опасно. Поэтому мы на легковых пробираемся как можем.
1: А вот вы сказали то, что яблочки принимаете, а куда можно подвозить? Дорогие садоводы, к вам объявление. Если у вас есть яблоки, груши, все можете привозить. Кому не жалко, куда?
2: Да. Улица Адарацкого, 50А, Татэлектромонтаж. Это наш штаб гуманитарный основной. Но еще есть инструментальная 12, это мама бойца в Дербышках, кому удобнее будет. И Высокая гора на Комсомольской, там тоже мама бойца может принять. Ну, вообще, мы все автоволонтеры, мы мобильные, можем состыковаться. Будем очень благодарны.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Напомню, наши мессенджеры, если вы не мобильный, но очень хотели бы помочь, яблоки, груши, что у вас есть там в саду, кабачки, может быть?
2: Нет, кабачки, спасибо.
1: Кабачки не надо, оставьте себе.
2: А, самое главное, домашний чай наш великолепный.
1: Делайте.
2: Да, Стич, молодец. Делаем. Нам очень нужна травка. Пока еще есть возможность. Травка в хорошем смысле. То есть это смородина, мелисса, лимонник, душица. Даже, по-моему...
3: Листки.
2: Хорошо,
1: спасибо. Надо здесь уточнять, очень важно.
2: Да. В общем, вот эти все нам травочки очень нужны для того, чтобы мы на зиму уже сделали запасы домашнего чая.
1: Поэтому у кого что есть из перечисленного, здесь скидывают фотографии своих бойцов. На самом деле, спасибо огромное за поддержку. Все ребятам покажу. Какие ваши дальнейшие планы? Вот 39-я поездка планируется. Что еще? Девчонки. Мотор улыбается.
2: Вы знаете, мы хотели бы еще одну вещь такую сказать.
1: Конечно.
2: Если можно,
1: конечно.
2: Быстренько. Мы сегодня были на ярмарке прекрасного детского сада. Провела нам Альбина Ириковна садик 345. Да, девочки, еще подправьте меня. Хотим выразить огромную благодарность заведующей. Вот Альбина
1: Ириковна. Какой район?
2: Это Московский район. Детский садик 345 на адрес, извините...
4: Бондаренко,
2: 7А, да. Сегодня и родители, и весь состав садика очень активно помогли. Мы собрали финансовую, так скажем, поддержку для закупки каких-либо медикаментов, например, да, для бойцов. Вот. Также хотим передать огромный привет Инне Аркадьевне. Спасибо вам большое за то, что вы с нами. И я еще хотела... по поводу... А, духовного.
1: Да, вот я хотела вам сказать, тоже за эфиром вы мне рассказывали про духовные моменты. Можно как-то немного тоже в эфир?
2: Вот я бы хотела сейчас, чтобы мотор... У нас, кстати, я вот знаете, что самое главное-то забыла сказать-то? Теперь-то мы же присоединились к Комитету Семьи Воинов и Отечества Республики Татарстан, а я являюсь представителем, руководителем штаба. И поэтому вместе с Комитетом Семьи Воинов и Отечества... Вот у нас Матур, как раз-таки у нас такое взаимодействие, коллаб сейчас немножко расскажет о встрече, которая вот была. И потом...
6: Да, добрый вечер. Вот, хотела бы рассказать то, что, значит, я ездила с гуманитаркой совместно с представителями Духовного управления Мусульман Республики Татарстан. Это имам Ютазинского района Марданшин Марат Мусагитович. Вот, мы, значит, ездили. Он как непосредственно свою работу осуществлял, плюс доставляли гуманитарную помощь. Вот. Также на зоне СВО открывали мечети, вот, потому что, как говорится, там людям тоже необходима духовная пища. Вот, такая вот поддержка. Вот, сам имам и продолжительное время там оставался, да, свою работу осуществлял. Вот. А недавно... Дом РТ заключили договор с Комитетом Семьи Воинов Отечества о взаимной работе, об осуществлении помощи как на зоне СВО, так и здесь для семей, для, значит, жен, для родителей и детей участников СВО.
1: Без балдурабас получается.
2: И мы хотели еще, знаете, вот рассказать, что мы теперь... как у нас духовный наставник появился. То есть у нас и мусульманство есть, естественно, движение, мы почитаем это все, и православие. А Владимир, отец Владимир, наш теперь духовный наставник, это церковь за Рокчино старом, по-моему, Красная Горка, деревня. Храм Николая Чудотворца. Вот. Кстати, послушники, как это правильно сказать, будут теперь нам делать, помогать чак-чак там.
1: А что значит духовный наставник?
2: Он будет благословлять нас. Ну, благословение получает перед выездом на деятельность нашу, потому что у нас добровольная. Мы совершенно безвозмездно помогаем. Мы не на зарплате. Просто по желанию того, что мы в это трудное время для страны и для наших защитников просто хотим быть в помощь. Как можем, помогаем. Мы рядом. Ребят, всем большой привет.
1: Я, кстати, не задала один вопрос еще. Кто у вас отвечает за контроль качества и комплектацию груза?
2: Я.
1: Я думала, почему-то на Юру все покажете.
2: Я. То есть запросы у нас приходят каждому волонтеру. Каждый работает волонтер с ребятами напрямую. Но конкретно по сборам, комплектованиям, распределениям, это, да, я. Логистику, чтобы доставить, тоже как бы в основном я. Ну, я. Мы уж команда. Ну, вот Алина Андреевна и все.
1: А когда
2: все
1: ваша меня. Следующая поездка?
2: А мы не можем как бы даты говорить, но в октябре, дай бог, да, 39-ю поездку мы поедем.
1: И я бы хотела каждого из вас спросить, вот наш слушатель, который все не решается помочь, быть может быть, думает, что он ничем не сможет помочь, не знает, с чего начать. Вот что бы вы ему посоветовали, Юрий, давайте с вас начнем. Ну, какие-то слова такие, вот поддержки, может быть, вы через это прошли, потому что...
3: Для начала подумать, чем можно помочь. То есть, что в силах человека, потому что можно приехать, помочь погрузить, можно помочь отвезти, можно помочь что-то сделать и так далее. То есть, каждый человек смотрит от своих возможностей, а где применить это вообще не составит никакого труда. Самое главное, не бояться. Самое страшное – это первый шаг.
2: Да.
3: А потом за каждым шаг уже превращается в бег, и это уже не остановить.
1: Потом мы вырастаем, и да.
2: Да.
1: Хорошо, пожалуйста, Стич.
4: Я так думаю, что главное сделать на самом деле первый шаг. А дальше уже просто без этого уже жить не сможешь, по-другому жить не сможешь. Это вот волонтерство, это уже как твоя жизнь становится.
2: Это
4: как...
2: даже уже на первый план
4: это
2: выходит.
4: Надо просто прийти,
2: поверьте,
4: сказать,
2: мы тоже
4: я
2: ничего
4: помочь.
2: Не умели вообще абсолютно. Не ездить дальние поездки, не готовить эти ретурн-пакеты, не сушить, тем более шить. Вот для меня это было... Мы всему учились, да, вот эти все 3 года. Просто самое главное желание. Когда, понимаете, когда помогаешь искренне и знаешь, для чего ты находишься, вот вообще все с Божьей помощью, вообще все удачно складывается.
4: А тем более, когда еще идет обратная какая-то
2: связь,
4: реакция, связь, да, от бойцов, когда ты вот отсылаешь и тут даже наш реторт отошлешь, и бойцы присылают слова благодарности.
2: Это вообще... Не все понимают, насколько это важно. Просто мы, так скажем, ну, громко скажем, мы кормим. Обеспечим питанием ребят именно в красной зоне, которой нет подвоза, которой не сможете там пельмешки и суп сварить, которая вот будет питаться именно тем, что вот мы отправляем.
1: Неля, вам есть что сказать, что добавить?
5: Я думаю, очень важно просто понимать, что если не мы, то кто? Это во-первых...
1: Как ВДВ, да?
5: Да.
2: Никто, кроме нас.
5: А во-вторых, ну как бы... Как говорят в жизни, за каждым крепким мужчиной стоит крепкая, уверенная женщина. Ну, и если женщина будет в тылу поддерживать мужчину, то мужчине будет легче выжить.
1: Да. Гузель.
6: Я что хочу сказать? То, что если кто-то, допустим, думает, то, что у него недостаточно финансов, или он не может там ездить и так далее, есть какие-то сомнения, просто можно обратиться, да, потому что и здесь тоже работы хватает. Очень много приходится таскать груза, да, много коробок грузить, выгружать там и так далее. Просто физическая помощь руками даже очень необходима. Поэтому здесь ничего такого сверхъестественного не нужно, просто хотя бы даже вот помочь руками. Вот, потому что много приходится нам тоже таскать.
1: Спасибо огромное за то, что вы делаете, за то, что вы все вместе. Еще что-то?
2: Я хотела слова благодарности, можно скажу?
1: Конечно.
2: Всем тем, кто еще нам будет помогать и помогает, и идет этот путь, низкий поклон и спасибо за доверие. Спасибо, что вы есть, потому что без вас, без людей, у нас ничего получаться не будет. Сила в единстве, сила в правде. Победа будет за нами, как и была за нами. Всем добра и мирного неба над головой.
1: Поскорее бы уже. Да. Напомню, что в эфире Бимрадио цикл радиопрограмм «К подвигу солдата сердцем прикоснись». И сегодня у нас в гостях волонтерское народное движение «Помощь Казань фронту». Спасибо вам, Алина Гайко, Светлана Стич, Неля Нужная, Юрий Соболь и Гузель Матур.
2: Спасибо вам.
1: Приходите к нам еще.
2: До новых встреч.
1: Будьте здоровы, бойцам большой привет.
2: Обязательно. Спасибо большое.
0: подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
7: Реклама на БИМ-радио.
8: Скальпель. Нож.
9: Мы его теряем.
8: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
9: Что? Он жив?
8: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
0: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше. Больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытаниям. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да», вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе, вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий!

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше. Больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытаниям. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да», вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе, вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий.
5: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Хочется здесь добавить, что я миру говорю, то и получаю. Всем здравствуйте, меня зовут Ярослава, плюс 7-9-8-2-42-8. Это программа «Привет, привет». Я как будто что-то какая-то шумная для такой программы. Надо немножко поспокойнее, уважаемые радиослушатели. Совсем скоро ваша подушка вас призовет к себе. Ну или вас кто-то этой подушкой призовет туда, например. В общем, ваши приветики буду зачитывать. Сегодня начну с приложения, которое у нас тоже работает. Так, вот такое сообщение. Привет, бим-болталки, особенно ведьмочкам. Песню можно Шаде. Вот сегодня Шаде прямо на мне. Везет кому-то. Начнет наш сегодняшний эфир. Доброго вечера любимому городу и любимому радио Бим. Добрейший привет всем жителям и гостям нашей Казани. Теплейший привет всей команде Бима. Очень рад слышать и слушать вас, Ярославушка, благодарю. Если возможно, Green Grey осень, МФ, если нет, вы знаете, я с последнего почему-то с конца начала, и вот последнюю вальс Бастон здесь уже как будто подготовила для вас, дорогой наш Рим. Доброго вечера, любимые слушатели. Ярослава, ты заряжаешь позитивом. Смотря, вы минус или плюс, я плюс, вы минус. Иногда наоборот. Так, идем дальше в Макс. Добрый вечер, большой привет вам, всему Татарстану, Казани, Виталию, всем таксистам, пожалуйста, песню «Prodigy». Заранее благодарю, Шамыч Кировский. Так, пока не забыла, пошла все для вас исполнять, музыкальные ваши пожелания, плюс 7-9-2-7-2-42-8. А где Светлана с сообщением про любимого мужа? Я жду.
0: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
0: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани. Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.

0: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Там танцует

0: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
1: На ковре из желтых листьев платьице простом.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Продолжаю зачитывать ваши приветы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Здравствуйте, Ярославушка. Передаю приветик болталке, всем работникам Бима, ведьмочкам, ну и, конечно же, своим троим дочкам-зайкам. Получается, зайчиха. Могло бы быть и хуже. Песенку можно послушать «Натали, ветер с моря дул», если нельзя. Да кто же нам запретит-то, Юлечка? Мы с вами матери троих детей. Если нельзя, даже не будем читать ваше «нельзя», потому что все можно. Так, спасибочки, приятного эфира вам, дорогая Ярославушка. Спасибо большое, песенка совсем скоро прозвучит. Привет, Казань осенняя. Привет вам, Ярослава, хорошего настроения, отличного, как и всегда, эфира. Привет всей болталке, хорошего всем вечера, если можно. Я не знаю, что за травмы детства. Кто вам чего там запрещал, Юлия, Павел? Вам надо как-то скооперироваться вместе, проговорить это все. А я, в свою очередь, поставлю треки, которые с удовольствием поищу для вас в нашей музыкальной базе. Так, доброго вечера, Ярослава. Приятного легкого эфира. Передаю привет всем сотрудникам, слушателям Бим-радио. Замечательной Бим-болталки. Огромный привет. Всем-всем прекрасного вечера. Поставьте, пожалуйста, группу «Индия спектакль». У нас есть, да? Если есть, обязательно поставлю. Ксения, вам тоже хорошего вечера. Так, без Булдерабас 2-0. Россия победила. Тут Кирюха нас всех держит в курсе. Спасибо большое. Ярослава, добрый вечер. Ты классная. Спасибо, Светлана. Здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу. Вы уж пишите, пожалуйста. Я правда вас потеряла сегодня. Обычно мы вместе с вами тут открываем эту ленточку, приветочную режем. Давайте-ка это... В следующий раз тоже самое первое. Я вас подожду в следующий раз, обещаю. Привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани. Отдельно Бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню «Шатунов». И снова «Седая дочь». А я обязательно поставлю. Но сначала у нас эта вот неприятная для меня песня. Ну что, как есть, сказала я, честная. Но, кстати, мы на спорте под нее занимаемся. Так что ничего, нормально. Годно.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Юлька, можно все.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Всем еще раз добрый вечер. +7 9 8 2 42 102.8. Прошу нас личный свой счет не воспринимать. У вас все будет хорошо. Все будет хорошо. Привет-привет, любимая радиостанция, великолепная Ярослава. Снова на связи далекий, но очень уютный Брюссель. Ская капуста. Из Бельгии передает огромный привет Андрей, Алиса и наша солнышко-дочурка Ева. Спасибо тебе за эти вечера. Ты просто невероятно заряжаешь наш дом позитивом на все 100. Крутой музыки, отличного настроения всей студии. Спасибо огромное. Очень-очень-очень приятно такое сообщение прочитать на ночь глядя. Да? Чтобы мне приснилось что-нибудь хорошее. Спасибо большое. Всем большой тоже там привет передавайте. Так. Добрый вечер, Бимчик и очаровательная Ярославушка. Огромный привет всем коллегам и родным. Отдельный привет Бим-болталке. Всем отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, Хани Афархи. Спасибо. И вам тоже, Рахмет, большой. Да. Можно, пожалуйста, песню «Комиссар»? Ой, я сразу этот сериал вспомнила. «Комиссар Рекс», помните? Мало что помню, помню там носатый и волосатый, вот что я запомнила. Ярослава, ты просто супер, спасибо большое. Привет, привет, мой любимка, Юлечка, обожаю тебя, Бим, уважаю тебя. Нормально, неплохо, все четко по делу, Людмилка пишет. Доброго вечера всем нашим любимым ведущим, зажигалочкам, моей семье, друзьям, бим-болталке, ведьмочкам и всем, кто меня узнал. Поставьте, пожалуйста, песню «Монатик Сон». Благодарю заранее. Если не будет этой песни, все, посмотрю. У вас выбор. Я ни одну, представляете, ни одну из ваших трех песен, композиции не знаю. +7 9 8 2 42 102.8. Приложение Бим Радио тоже для ваших приветиков открыто. А пока танцует Павел. И даже не под Шаде.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на БИМ-радио. Передавай приветы через мобильное приложение БИМ-радио.

0: радость.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Всем еще раз добрый вечер. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, наши студии Макс, Телега, приложение Бим Радио. Все работает, все в доступе. Пишите ваши приветики, музыкальные пожелания. Так, добрый вечер, любимая Бим Радио. Здравствуйте, уважаемые Ярославы. Я уже по слову уважаемая догадываюсь, что это Ренат нам написал. Моему сыну Ризвану привет. Попрошу группу «Серебро дыши». По кругу, да, к песенке ходит, как будто там недостаточно Зиверт была в тот раз. Так, идем дальше. Ярославушка, привет, так рада слышать вас. Всем хорошего настроения. Привет, болталки, хорошего эфира. Шатунов, «Седая ночь» или «Малинки авария». Благодарю от Храмовой Натальи. Натальечка, вам тоже хорошего вечера. «Седая ночь» прозвучит. Светлана тоже. Давайте вместе все ее послушаем сразу после, кстати, этого выхода. Так. Россия чемпион. Мужики тут вообще, у них отдельная жизнь, вот эта футбольная. Ничего. Скоро хоккей как начнется только. Так все ильшаты повылазят. Так, можно песня Wind of Change? Да, кстати, привет только Сэнди. Дашка подождет. Это Сэнди. Здесь кошка, если что. Я почему-то сразу подумала, что это белка из Спанч Боба. Ладно, неважно, «Седая ночь» у нас впереди, вот она.
3: Я не знаю, что...
2: А я знаю.
3: При встрече
2: и сами
3: не могу.

чья песня тот кружочек и записывает. Давайте в бим-болталку все дружненько вступаем. И кружочки свои. Я вот свой сняла. Два своих кружочка под глазами тоже сняла. Больше никаких кружочков не имею, к сожалению. Спасибо всем за внимание.

А Дмитрий написал тоже: домой за рулем и дрыгаюсь. Ярослава, привет. Вы, главное, дрыгайтесь в такт хотя бы, чтобы соседние машины там не врача! Берегите себя, Дмитрий.

0: Пакет приветов на Бим Радио.
1: +7 9 2 7 2 42 102 8. Есть у нас еще с вами время. И даже как будто музыка в часть еще ваша. Ну, с трудом, конечно. Вы тут просто есть вот 4.59, комиссар. Ты уйдешь, то-то-то мне помочь. Ты не в силах превозмочь. А я тут кружки выклянчиваю под песни, которые вы заказываете. Вы перестали заказывать песни, это очень странно. Давайте, please stand up, я хочу это видеть. Так, приветики ваши. Добрый вечер. Передаю самый нежный привет моим родителям, маме и папе. Спасибо вам за все, вас очень люблю. И передаю привет мужу, который сейчас ведет машину и слушает радио. Любимый, включи поворотник и проезжай. И поезжай аккуратнее. Надеюсь, что вовремя с поворотником, иначе... Может быть, вы вообще уже доехали. Надеюсь, что у вас там все хорошо складывается. Всем огромный привет. Передаю пламенный привет моим пацанам Лехе, Сане и Димону. Не тот Димон, да, наверное, который дрыгается сейчас в машине. Ребята, хорош сидеть по домам. Нет, не тот. Давайте уже встретимся и послушаем нормальную музыку на Бим-радио. 10 октября, кстати, можно будет это сделать на вечеринке 18+, Максимилианс. Так, поставьте для нас классный трек. Поставлю. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры программы «Привет-привет». Меня зовут Ярослава. И ваши музыкальные композиции. Вот у нас сейчас идет комиссар. Кстати, если вы написали приветик, он потерялся, не поленитесь, еще раз отправьте.
0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: +7 9 8 2 42 102 8. Продолжаю зачитывать ваши приветики. Если песни, кстати, в этом часе не услышали, ожидайте в следующем. И здесь вот Пупс написал нам. Здравствуйте еще раз, Пупс. Привет, Бим Радио, Ярослава. Всем привет, болталки, всему чату. Увидимся скоро на дискотеке. Ура! Про дискотеку рок из 90-х, конечно, Пупс говорит. Поставьте для нас свою любимую веселую песню. Интересненько. Сделайте для нас сюрприз и для себя любимый... Для себя любимым не надо обратиться к логопеду. Но вообще, на самом-то деле, я хочу очень, чтобы ваши песни уместились, поэтому как-то в другой раз просто маленький кусочек. Кто грустит, тот дома спит. Чтобы не грустили. Вообще, на самом деле, грустное настроение у меня сегодня. Ну да ладно. Кто дома спит? А сейчас тоже пойду спать, скоро дома. Так, Ярослава, привет. В начале эфира была песня «Феникс». Сын прибежал ко мне на кухню. Это же Ярослава поет. Мне многие говорят: Ярослава, у тебя нет студии, как ты подпеваешь-то вообще? Так вот я. Мне коллеги звонят, всегда меня выводят в эфир в этот момент, чтобы мое присутствие всеми ощущалось, всем, да. Это же ее песня. Он запомнил ваши эфиры, когда ты пела. Я забыла, как сына зовут, Гульнарочка. Привет ему большой. Вот «Зажечь огни земли по сторонам». Да, это я, Улым, это все я пою. Ты молодец, ты меня узнал, раскусил. Привет передаю всем слушателям нашего города и болталки. Ярославушка, успеем Эминема поорать? Все, на сегодня я все. На ночь кто орет? На ночь спать надо. Я же дома не ори, ты не дома, и дома не ори. Так, сейчас, я еще, это не заключительная партия приветиков, еще обязательно поставлю. Вот эта вот песня у нас здесь должна быть сейчас, по идее. Сейчас я тут все втемщим. Так, все.
0: Привет, приветов на Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну, простите, пожалуйста, я должна успеть зачитать все приветы. Всем привет, едем в Казань встречать племянника. В гости, блин, приперся. Сколько боли, я недавно через это прошла тоже. Племянник в гости, блин, приперся на месяц. Поставить ли моей любимой, которая рулит в данный момент? Что-нибудь про кареглазую, да, я так поняла. Ну, или не поняла. Ладно, идем дальше. Привет Лехе, таксисту, братану. Ни гвоздя, ни желания. Вы, наверное, опечатались, да? Ну как вот у вашего Лехи, братана, не может быть желаний? Я с самого первого начну. Там пирамида масла, все дела. Ребята, вперед поставьте, пожалуйста, любые. Давайте мы этой песней закончим. Ваши песни, которые не прозвучали, вы их заказывали. В следующий час я обязательно перекину. Так, Ислам зовут сына Гульнары. Он фанатеет от тебя. У него хороший вкус, Гульнара. За выбор будущей невесты вообще можете не переживать. Ислам справится. Ярославушка, добрый вечер. Не грустите, все хорошо, вы лучшие. Обожаю вас. Песня на ваш выбор. Я предлагаю... конем закончить. Конем. Я Феникс слушать начал только из-за вас, Ярослава. Ой, знали бы вы, что у меня в жизни происходило, когда я Феникс полюбил. Надеюсь, у вас все сейчас хорошо. Все, на сегодня у меня все. По традиции скажу, берегите себя. Меня зовут Ярослава. Услышимся. Точно есть среди нас логопеды кто-нибудь? Так, во-первых, если вам сегодня никто не говорил, что вас любит, знайте, что я вас очень люблю. И есть еще мудрость вечера сегодняшняя. Чрезмерная доступность снижает вашу ценность. Поэтому не выходите на работу завтра. Все, ушла, всех люблю, целую, пока.
2: Выйду ночью в поле с конем.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю BIM Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Алло!

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
6: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: диско. БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: БИМ-радио.

0: Радио.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: Да, сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Esto es tremenda. Descarga.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Отдыхай с BIM Radio.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Привет, как дела?

0: Радио. Первое в Казани.
1: Бим-радио. Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.